0: мы разводимся с тобой.
1: В смысле, а почему я об этом не знаю?
0: А может потому, что ты все время в телефоне уткнут в работу свою? И потому что я тебя с утра одела, пока ты в телефоне был, зубы тебе почистила, на такси сюда привезла. Ты из телефона не вылез, даже когда тебя электросамокатчик сбил. Лежал в луже, орал от боли, но продолжал переписываться.
1: Кать, я не понимаю, мы что, из-за моей работы разводимся? Так я же ради тебя это делаю, я люблю тебя. Ну хочешь, мы красные стулья купим, хочешь синие?
0: Чё?
1: Я сейчас по телефону разговариваю.
0: Ты постоянно занят в телефоне своем. Ты как выйдешь-ка, не знаю, в квартире у Паши техника, как ошкодишка у студента. Ты постоянно работаешь. А на семью тебе плевать, ты даже с сыном не общаешься.
1: Ну как я буду с ним общаться? Как, блин, он сейчас встречается с этой взрослой женщиной, у него гормоны по башке бьют, он ничего не соображает. У них любовь. Мне что с ним сделать?
0: Я тебе про это и говорю. У нас нет сына! Алло! Года сказки на ночь увлажнителю воздуха рассказывал.
1: Блин, а я еще думаю, что из него столько пары идет, это ненормально. Я реально, я его по врачам по всем таскал, они говорят, это не ему помощь нужна, это вам помощь нужна.
0: Вот именно, Тимур, это тебе
1: это
0: помощь
1: мне
0: нужна.
1: Помощь
0: ты
1: нужна.
0: Ты понимаешь, что ты сейчас мне вот за это время слов больше сказал, чем за 3 года совместной жизни. Если еще убрать где носки, то в 3 раза больше.
2: Дом какой-то, честное слово. Ужас! Здрасте.
0: Здрасте.
2: Сразу говорю, я не в настроении. Вы по какому вопросу? А, подождите, вы у меня разводитесь, да?
0: Да.
1: Я не хочу.
2: В смысле не хотите? Вы у меня вот, роспись стоит в 63 бумагах. Вы же 3 недели назад приходили, заявление подавали.
0: Да?
2: Так? Правильно. Я еще спросила, причина развода. Она вам что-то на ушко шепнула, вы сказали, потому что я чмо невнимательна.
0: Да? Все верно.
2: Все верно?
0: Да.
1: Я так сказал.
0: Да.
1: Я очень внимательная.
2: Ну что же, дорогие враги. Ваш корабль любви идет ко дну. Дно пробито. Надежды и мечты в агонии захлебываются в каютах. Страсть пытается спастись, но от переохлаждения в отношениях у нее останавливается сердце. Маленькие пираньи и недопонимания обгладывают тела. Оба штурмана винят в этом друг друга. Капитан романтика застрелился на палубе. И у вас дети есть?
0: Нет.
2: Ага. Ну тогда момент с морячками пропустим. Оба штурмана винят в этом друг друга и делят совместно тонущее имущество. Совет вам и по пьяни не звоните друг другу. Можете обменяться претензиями и поцеловать друг друга в попу.
3: Однажды в России.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зивер, Мо, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. На Юмор ФМ.
1: В японской национальной кухне есть блюдо с названием СССР. Это 1/6 часть суши.

0: Не успели выгодно вложиться в биткоин и кусаете локти?
1: Не успели дешево купить Трамп-коин и кусаете колени?
2: Хватит кусать, пора спасать. Спасать ваши финансы. Меня зовут Денчик Волобуев. Денчик – настоящий гуру крипты. Денчик знает, как как спасти ваши деньги.
3: Криптовалютная лавка Денчика Волобуева представляет Буйкоин.
0: Еще вчера он стоил 99 рублей, а уже сегодня 99,9 рублей.
1: А завтра будет стоить 9,99, то есть целых 108 рублей.
0: Да уж, Буйкоин он такой, растет как на дрожжах.
2: Короче, рисую финансовый план. Заходим к Денчику и на все бабки покупаем буйкоины. В принципе, все.
3: Криптовалютная лавка Денчика Волобуева. Купи буйкоин и будь спокоен.
2: Зарезервируй свой буйкоин на моем сайте. Я Волобуев, вот мой буй. .coin. В принципе, все.
4: Не реклама.
5: Срочно надо ехать в командировку на неделю. Что делать с мужем, ума не приложу. Как он тут без меня? Подруга, посоветуй.
6: Да нет проблем. Сдай его на передержку в Домосеково.
5: Домосеково?
7: Да, Домосеково. Центр передержки для мужей среднего и солидного возраста. Расположен в экологически чистом районе Подмосковья. Уютные номера, домашняя кухня, свежий воздух, уникальные программы оздоровления и деалкоголизации организма. Домосеково.
8: Шашки, нарды, городки.
9: Новинка сезона, кружок авиамоделизма.
5: И никаких баб?
7: Ну, разумеется, Домосеково и никаких баб. Командировка? Отпуск? Девичник?
5: Нет проблем. Сдайте мужа в Домосеково.
7: Центр передержки мужей Домосеково.
10: На страже семьи и брака с 2007 года.
4: Домосеково.
11: Общероссийская физкультурная общественная организация «Спортивное метание кирпича» приглашает вас в Челленджик на грандиозный праздник спорта. Открытый кубок мэра по метанию кирпича в воду «Бултых России».
12: Раз в год со всех концов страны слетаются в гостеприимный Челленджик метатели кирпича, победители районных и городских соревнований.
11: В непростой борьбе им предстоит выяснить, кто сильнее в классических дисциплинах.
12: Самый громкий буль.
11: И самый далекий плюх.
12: Изюминкой состязаний станет комбинированная эстафета «Плюх-плюх-буль-буль».
11: А для всех гостей праздника незабываемое спортивное шоу, веселые брызги и бесконечные круги на воде.
12: Мероприятие пройдет при технической поддержке Челленджикского кирпичного комбината.
11: Во избежание недоразумений просьба приходить на праздник в своей каске.
12: Бултых России! Не плачь, не хнычь, мечи кирпич!
11: Подробности на сайте все нипочем как даст кирпичом.бульк.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Уважайте своего начальника. Ведь вы видите перед собой только одного придурка, а он целый коллектив.

0: встречайте. Команда ВВ Омск.
1: Ребенок у психолога.
2: Петя, я слышал, что у тебя есть проблемы с бабушкой. Какие именно?
3: Я видел, как она кладет зубы в стакан.
2: Ну это же бабушка!
3: Она облизывает ложку и дает ее мне. Я никогда не видел, как она спит. Я когда просыпаюсь, она уже все сделала. А еще она ходит с фразой «бегу, бегу».
2: Я понял твою проблему. Следующий сеанс в понедельник в 5.
3: Я не могу.
2: Почему?
3: Мы по традиции будем искать пульт от телевизора, который, оказывается, у нее в руках!
0: Команда «Пацаны. Москва».
4: Недавно Илон Маск похвалил станцию метро в Санкт-Петербурге. Итак, в кабинете мэра Москвы.
5: Ну, Сергей Семенович.
6: Отстань!
5: Ну что с вами?
6: У меня плохое настроение.
5: Вы на этого Маска обиделись, что ли?
6: Да что за свою жизнь прикольно вообще придумал?
5: Машину в космос запустил.
6: И вы ему поверили? Я тоже как-то ляпнул, что у меня трамваи по воде ходить будут.
5: Мы сделали речные трамваи.
7: Вы что, приколов вообще не понимаете?
6: Может, вы еще и мусор сортируете?
5: Сортируем.
7: Ну, это клиника уже.
6: Ладно, хоть люди сами поняли, что это прикол. Все в одну дырку кидают.
5: Сергей Семенович, ну извините.
6: Что извините? Моих приколов вообще никто не понимает. Взять хотя бы, что у нас метрополитен имени Ленина под землей. А меня никто не любит вообще.
5: Сергей Семенович, а у кого это самое классное метро в мире?
6: Не знаю уже.
5: Может, в Лондоне?
7: Нет, там вообще фигня какая-то. Ни одного кольца нет даже.
5: Может быть, в Нью-Йорке?
7: Нет, оно там вообще вонючее просто.
5: Ну а где тогда?
7: Не знаю.
5: Ну где, Сергей Семенович?
6: В Москве! В Москве! В Москве! В Москве!
8: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер серии L номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет. Реклама.
9: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главной всегда остается музыка.
10: Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Оказывается, сборная России по футболу – это просто переодетые люди –

0: избивает ишака. Никто не знает за что, то ли посмотрел на него косо, то ли сказал что-то ему не то, ему показалось. И он его так жестоко наказывает плеткой. Подходит милиционер, говорит, лейтенант Здорбаев, если я вижу, что ты будешь бить так ишака, посажу тебя за издевательство над животными. Отойди от него. И ушел. Этот кишак наклоняется, говорит, что ж ты не сказал, что у тебя брат в милиции работает? Здравствуйте. Я хотел бы приобрести годовой абонемент. Ему говорят, фитнес-клуб этажом выше. Это виноводочный отдел. Я знаю. Вот и закончилось детство, подумал Славик, когда пенсию принесли не только маме, но и ему самому.
1: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
1: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все!
1: Шутки и танцы.
4: А теперь мы все немного поколбасимся.
1: На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Самые популярные блюда в суши-барах — это вот эти с лососем, вот такие с угрём и Калифорния.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Прима» – город Курск и команда «Сок» – город Самара.
3: Товарищ редактор, вызывали.
4: А, поэт Александр Якушев. Какого черта вы 2 недели не появлялись в редакции?
3: Понимаете, я получил зарплату и сразу ушел в глухое творчество. Я создал поэму о здоровом образе жизни.
4: Я вас внимательно слушаю.
3: Кто не знает дядю Степу? Он такой у нас один. Утром люди на работу, дядя Степа в магазин.
4: Так, стоп. И как называется эта поэма?
3: Дядя Степа алкоголик.
4: Кто?
3: Дядя Степа.
4: Продолжайте.
3: Любят люди дядю Степу. Степа мил деревни всей. Он для взрослых добрый гоблин, Микки Маус для детей. Милый синий человечек, наш подвальный Робинзон.
4: Вы издеваетесь, что ли, а? Я понял, вы опять были у своего этого Степана.
3: И что? Поверьте, Степа для меня не просто друг, он мне как муза, понимаете?
4: Знаете что? С такими музами, как ваш этот Степа, надо бороться, надо как-то искоренять, а не стихи им писать.
3: Ха! Мелко плаваешь, редактор! Что, не нравится мой стих? А ты подумай на секунду, а если б не было таких? Вы подумайте, что будет без Степана на селе? Как нам часто помогают люди, что на веселе? Дачу кто тебе вскопает? Сварит петли на гараж? Кто рояль тебе затащит на 16-й этаж? Кто вам ломом дверь взломает, если ты ключи забыл? Кто проводку запитает так, чтоб счетчик не крутил? Попугая кто изловит, если вылетел во двор? На себя кредит оформит, не читая договор? Так что, если вдруг исчезнет, если вдруг уйдет Степан, я боюсь, ты очень скоро сам возьмешься за стакан.
4: Это все?
3: Не совсем. Тетя Алла. Продавщица.
4: А.
3: Кто не знает тетю Аллу? Тетю Аллу знают все. Утром люди на работу, тетя Алла на шоссе. Чем торгует
4: тетя? Пошел вон отсюда!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Ты со школьных лет

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Ну-ка, на «Юмор-ФМ».
1: Если вы вдруг увидели в метро известную группу из начала 90-х, не волнуйтесь, это «Мираж».

0: представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете.
1: Вы говорите, что не нужно до брака спать с мужчиной. Являются ли поцелуи и объятия недопустимыми? Или какую грань не нужно допускать, а что можно?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, давайте поставим точки над «и». Я не говорил, что женщины не должны спать с мужчинами. Это плохая мысль. Плодитесь и размножайтесь, написано в одной известной книге. Поэтому плодитесь и размножайтесь. Если тебе хочется секс, ты свободный человек, совершеннолетний, который может заниматься сексом с кем угодно. Это твое абсолютное право. Хочешь целоваться, хочешь обниматься, ну кто я такой, чтобы тебе это запрещать? Но если вдруг ты решила строить отношения семейные,
1: да,
2: я рекомендую с сексом не торопиться. Ну, насколько ты сможешь. Да, надо выстроить гармоничные отношения, то есть хорошо узнать друг друга до секса. Теперь вопрос. Вот мужчина, с которым ты, допустим, каким-то волшебным образом договорилась, что у вас не будет секса. И он каким-то мистическим способом повелся на это чудо. И вот ты берешь его и целуешь, обнимаешь. Что чувствует мужчина? Он чувствует, что лед тронулся. Есть смысл как-то штурмовать Форт Нокс, потому что дверки-то приоткрыли и машут белым флагом, а потом ему говорят: все. Бывает по-всякому. Но я вообще не видел мужчину, который после обнимания и целований, да, каких-то с такой эффектной жази, как ты, он такой: ну, пообнимались, и чего? Ну, нормально, ничего страшного. Погонял кровь по организму. Если поцелуи и обнимания, ну, тебя не включают в вайб сексуальный, то мужчину включают. Для него поцелуи и обнимания, это называется «начался секс». И он очень расстроится, если он почему-то приостановится на самом важном месте. Не надо баламутить человека. Он и так из последних сил держится. У него рукавицы с бисером дома лежат уже. Поэтому, опять же, если вы при встрече там приобнялись, там, знаешь, легкий поцелуй в щеточку, если. А если ты пересчитала ему все пломбы своим игривым языком, надо, конечно, поаккуратнее с этим вопросом. Надеюсь, я достаточно изящно и, что главное, целомудренно донес эту мысль. А мне было нелегко. Да даже я просто говорил об этом уже, переволновался.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Набил бы я тебе рыло, только Заратустра не позволяет.
0: Монтёр Мечников.
2: Дуся, вы меня озлобляете. Я человек, измученный нарзаном.
0: И даже одноглазый васюкинский шахматист.
2: Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер. Конь так не ходит.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ.
4: 16+.
0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Ох уж эти новые технологии. Значит, рассказываю. Бабушке Саре установили на планшет Skype. Показали, как работает. Ну, а она просто невероятно в восторге от этих всех современных технологий и говорит: «Боже же, какая удобная вещь! Вроде бы гости у нас, а кормить не надо». А вот вам, друзья, анекдот о хорошем поведении. После выпускного бала дочка возвращается домой, как говорится, под утро. Отец весь на нервах, на валидоле открывает ей дверь. И она с порога говорит: «Папа, я вела себя очень хорошо, очень. Вот все немножечко выпивали, а я нет, салатики поела, и все. Потом все танцевали, все обнимались, целовались, а я не обнималась, не целовалась и даже не танцевала. Вот какая я у тебя хорошая. Что ты так на меня смотришь? У тебя есть вопросы?» Отец в ответ: «Вопросы есть. И вот мой первый вопрос. Доча, где платье?» А сейчас, друзья, прошу простить, нетолерантный анекдот. Готовы? Получите. Колоритный такой, извините, негр, высокий, толстый, с шикарной афро-прической, в набедренной повязке и бусах заходит в бар. А на плече у него сидит огромный такой красивый попугай. Бармен говорит: «Какой красавец! Где вы его взяли?» Попугай засмеялся и говорит: «Где-где? В Африке! Их там навалом!»
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
4: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: на Юмор ФМ.
1: Трубоукладчики. Очень вежливые люди и всегда пропускают асфальтоукладчиков вперед.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: О себе я могу сказать твердо. Я никогда не буду высоким и красивым, и стройным. Меня никогда не полюбит Мишель Мерсье. И в молодые годы я не буду жить в Париже. Я не буду говорить через переводчика, сидеть за штурвалом, дышать кислородом. К моему мнению, не будет прислушиваться больше одного человека. Да и это одна уже начинает иметь свое. Я наверняка не буду руководить большим симфоническим оркестром, и фильм не поставлю, и не получу ничего в Каннах. Ничего не получу в смокинге, в прожекторах, в Каннах. Времени уже не хватит, не успею. Не буду грузином, никогда не буду женщиной. А интересно, что они чувствуют? При моем появлении все не встанут. Шоколад в постель могу себе подать, но придется встать, одеться, приготовить. А потом раздеться, лечь и выпить. Не каждый на это пойдет. Я не

0: Реплик не грохнет цирк, и не прослезится зал, и не заржет лошадь подо мной, только впереди меня. И не расцветет что-то, и не запахнет чем-то, и не скажет: девочка, я люблю тебя, и не спросит мама, что ты ел сегодня, мой мальчик. Но зато я скажу теперь сыну: парень, я прошел через все, я не стал этим и не стал тем, и я передам тебе свой опыт.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Привет, друзья! Всем, кто слушает нас на Юмор ФМ, всем, кто сейчас с нами в этой прекрасной студии. Давайте сделаем это еще разок. Мы с Люси то вам споем, а вы нам в ответ как следует посмеетесь. Договорились? Отлично. Шутки песни. Запевай.
2: Я помню, давно учили меня отец мой и мать к медведям в вольер ручонки свои не надо совать. Вот годы прошли, и утки уже летят высоко. Хотел бы двумя, одной помашу рукой.
3: Ай, как смешно.
4: Жила

0: Компас, а Юла.
1: На Юмор ФМ. За Ика картавый бедняга Василий. Он уходил не совсем красиво.
2: Ой, боже.
0: Быдло в 6 утра за стеной запоет Нюшу. А я в берушах, они думают, что от них станет мне очень плохо, а мне так пофиг.
1: Где лучшие кроссовки? У нас в клумбе. Где лучшие прически? У нас в клумбе. Где лучшие виниры? У нас в клумбе. Просто Александр Рева уснул у нас в клумбе.
3: Такая личная клумба.
0: Секс ми, мам, я никогда еще так молча не любила. Секс ми, мам, Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
1: Да, это шоу «Шутки, песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно, а еще мы в ноты попадаем, особенно Люся. Люся Чеботина.
0: Стас Ярушин.
1: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
4: «Шутки, песни»

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет! Известно, что дети – цветы жизни. Правда, иногда они такое исполняют, что цветы хочется передарить. А с вами на Юмор ФМ Гар Дмитриев. Я каждый день вручную перебираю миллион смешинок звонких, чтобы вы улыбались, посмеивались, а то и хохотали. И вот вам очередная угарная подборочка. Ловите!
0: Угарный папа!
1: 4-летняя Катенька рассуждает. Мама – все запретительный родитель. Папа – все разрешительный родитель. Только бабушку не поймешь. То она запрещает, то разрешает. Старенькая стала уже, сама не понимает, что ей хочется. Сашеньке 3 года. Не зная, как еще выразить маме свое восхищение, сын говорит: «Мамочка, ну ты такая красивая, такая красивая. Ну как прям папин мотоцикл». Из школьных сочинений Оленьки. Онегину нравился Байрон, поэтому он и повесил его над кроватью. У нас в сарае есть лошадь, из которой мы делаем кумыс. Пьер был светский человек и поэтому мочился духами. Умер Михаил Юрьевич Лермонтов на Кавказе, но любил он его не поэтому.
0: Угарный папа!
1: 3-летний Витя рассказывает гостям. Когда я появился на свет, я был поражен и 2 года ни с кем не разговаривал. 4-летний Гриша, наткнувшись на папин журнал, сделал вывод. А этот журнал только для бедных. Все фотографии голые. Мама 4-летнего Леши ударилась. Лешенька подбегает к маме и говорит: «Иди ко мне, мамочка, я тебя пожалею. А ты купи мне велосипед». Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне в Телеграм на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа, Гар Дмитриев. Аривидерчи.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если тебе холодно, встань в угол. Там примерно 90 градусов.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Как же я вам завидую. Ведь у вас есть я.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Бесконечность – это когда эстонцы считают китайцев.

0: Юмор ФМ.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: красоту.
2: Девушка, вы очень красивая. А красивых девушек надо размножать.
3: Длинные ноги не роскошь, а средство передвижения.
4: Да не борюсь я ни за чьи права. Я не красивая просто так.
5: Памела Андерсон может легко спасти от дождя пару первоклашек.
2: Женская красота измеряется в Анжелина Джоулях.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
6: Ты тихо уснешь, чтобы проснуться потом.

0: Маленко на Юмор-ФМ.
1: Постепенно выхожу из возраста домогательств и вхожу в возраст недомогательств.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Совершенно верно, рассказываю и с удовольствием. А с огромным удовольствием рассказываю истории из жизни личностей действительно колоссальных. Вот, например, прямо сейчас мы поговорим именно о таком человечище. Друзья, прошу любить и жаловать, Федор Иванович Шаляпин.
0: Шутить изволите.
1: Однажды один миллиардер пригласил Федора Шаляпина выступить на шикарном званом вечере и спросил его о гонораре. $1000, ответил певец. Хорошо. Вы получите свою 1000, но с условием, что только выступите с номером и не останетесь среди гостей. Так бы сразу и сказали, усмехнулся Шаляпин. Да если мне не надо оставаться с вашими гостями, я спою и за 500. Однажды случайный извозчик взял да и спросил Федора Ивановича для поддержания разговора. А ты, барин, чем занимаешься-то? «Да так, пою», — скромно ответил артист. «Эки ты смешной», — усмехнулся извозчик. «Пить-то мы все поем. Работаешь ты кем?» Федор Шаляпин со своим другом, знаменитым художником Валентином Серовым, любили отдыхать на даче у художника Коровина. И в один прекрасный день Шаляпин и Серов придумали забаву. В коридоре был забит гвоздь. Слуга Василий, когда входил в дом, всегда вешал картуз на этот гвоздь. Шаляпин вытащил гвоздь из стены, а Серов на его месте нарисовал и гвоздь, и тень от него. Позвали Василия. Слуга вошел в дом и по привычке повесил картуз на место. Картуз упал. Василий снова попытался повесить картуз на нарисованный гвоздь. Картуз снова упал. Шаляпин громко расхохотался. Василий внимательно посмотрел на певца, затем на гвоздь и понял, в чем дело. Потом на кухне он жаловался на Шаляпина. В голове у них мало, все хихи да ха-ха, а жалование во какое получают.
0: Шутить изволите.
1: Но я со своей стороны хотел бы возразить уважаемому Василию. В любом, даже самом серьезном деле никогда не помешает немного ха-ха и самая чуточка

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: На работе подарили полотенце с голой женщиной. Полотенце жене понравилось, а голую женщину пришлось прогнать.

0: Встречайте, Сергей Матросов, Москва-Самара.
1: Ну, выступать в жанре стендап для меня всегда очень сложно, потому что я стараюсь быть перед вами максимально искренен на все 30%. Смотрите, что у вас сегодня было хорошее настроение, у меня есть болезнь. Гастрит. Знаете, что это? Это когда у тебя примерно раз в год в желудке образуется трубка с видеокамерой. Ну, знаете, да? Они еще, ну, перед экраном тебя кладут всегда, поняли? Вот этим, ну, показывают тебе, что там на экране. Ну, я не знаю, может, на случай, если тебе будет сильно скучно. А когда они в нас запихивают камеру, они считают нам обязательным это показать. Они еще думают, нам интересно. Типа, у тебя как, ФГД, я спрашивал. Блин, было так неприятно. Ну так интересно вообще! Сейчас специально жареное ем, чтобы вернуться посмотреть, что у меня там еще внутри происходит! Я последний раз прям не выдержал, если честно, прям не выдержал и проглотил трубку под наркозом. Ребят, я теперь вообще все в больнице буду под наркозом делать. Даже в очереди стоять. Ну что, приходишь, эта бабка начинает вообще, я последний в очереди стояла. И ты такой... Потом просыпаешься, тебе тоже так же фотки показывают, это вот твой последний в очереди. Это вот третий. А это вас бабка обратно в конец очереди переносит. Че, я, ну, все подряд жрал, теперь мне вообще ничего нельзя есть. Даже свежие овощи и фрукты. Прикиньте. Вот эти вот свежие овощи и фрукты, про которые тебе родители говорили, если ты их есть не будешь, то у тебя гастрит будет. Вот эти вот. Мне теперь можно есть только овощи на пару. Вообще, видели овощи на пару? Их как будто кто-то забыл выкинуть. Ну, приготовил на пару и забыл выкинуть, я имею в виду. Вы знаете, какие на вкус овощи на пару? Вы пробовали, ну, когда-нибудь вот соленую воду? Вот то же самое, только без соли. И воды. Просто жуешь воздух. Вот. Еще, я не понимаю, как придумали готовить овощи на пару? Мне кажется, знаете, какой-то чувак решил на днюху накрыть стол в парилке. Там же были пиво на пару, и водка на пару, и ш** на пару. И мне все это можно, получается. Я в последнее время стал очень сильно задумываться о своем здоровье, если честно, потому что я живу в Москве. Недавно я прочитал новость, что Москва вошла в тридцатку самых чистых по экологии городов мира. Да, прикиньте. Охренеть вообще. Я считаю, что это действительно правда, если там участвовало 4 города. Типа вот из 4 тридцатые, да, в это я верю. Просто, ну, вы вообще видели тут воздух? Ну, его видно, я имею в виду. У меня окна выходят на 3-е транспортное кольцо. Его там по мосту пересекает другой какой-то га**. И вся эта куча га**а образуется 18 автомобильных полос, прикиньте. И, короче, вот этот мост на 3-м транспортном построили, чтобы люди не стояли в пробке, а стояли в 4 пробках. Больше всего, знаете, что прикал? Это то, что выехал из дома, заехал на эту развязку, и через 1.5 часа ты все еще возле дома. Просто немного выше. Чуть ближе к своей квартире. Жена из окна спрашивает, ты куда?
2: Куда?
1: Домой, получается, уже. Куда? Люди умудряются попадать в аварию в пробке, прикиньте. Как вообще можно умудриться попасть в аварию на скорости 2 км в час, я не понимаю. То есть они вот там вдвоем попали в аварию, и к ним туда едут ДПС, эвакуатор, скорая помощь, то есть еще 3 лишних машины. Просто послушайте эту дубость. Вот эти двое не могут разъехаться, да? Потому что те трое не могут к ним приехать. А те трое не могут к ним приехать, потому что эти двое не могут разъехаться. Знаете, как это называется? Вид с моего балкона. У меня на этом все. Спасибо, ребята, вам большое.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые,

0: Подпишитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль! Автомобиль за улыбку! Суперигра!
1: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль!

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Алло, здравствуйте. Это общество анонимных алкоголиков. Скажите, как делать мохито?

0: Юмор ФМ.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто: как дела? Ты мне сказала.

0: представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Жена учителя математики обычно выгоняет его из пункта А в пункт Б. Как много девушек хороших, пока не выберешь одну. Девушка, не пришедшая на свидание, может испортить тебе настроение. Девушка, пришедшая на свидание, испортит тебе всю жизнь. Если девушка смеется над всеми твоими шутками, у тебя серьезные проблемы. Она собралась за тебя замуж. Женщины такие странные, не хотят встречаться с теми, кто живет с мамой, но встречаются с теми, кто живет с женой и детьми. Надежда умирает последней. Не женитесь на надеждах.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Денис Дорохов.
1: В спортзал пришел, полностью разделся. Говорю, где у вас душ? Они мне говорят, сначала абонемент купить надо. Прикинь.
0: Екатерина Моргунова.
2: Ну я сколько раз говорила, вы когда днем пьете, вы хотя бы горите в аду.
0: Михаил Стыбненко.
3: Женщина, прекратите драматизировать. Вы не одна в городе, за кем муж с лопатой бегает.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Дело в том, что ребята немного устали за время первого тайма, договорились между собой и разъехались по домам.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я помню, в детстве никакие психологи были не нужны. Мама одним подзатыльником очищала карму, восстанавливала ауру и снимала негативную энергетику.

0: преступлении листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Быть полицейским очень ответственно. Нужно постоянно охранять покой граждан от объяснительных, которые пишут задержанные, чтобы вас не разорвало от смеха. Но я больше не могу молчать. Погнали!
2: Реалити криминалити.
1: Гражданка Пчелкина смотрела в подъездное окно в таком коротеньком халатике, что я потерял всяческий контроль над собой. И, незаметно подкравшись к ней, воспользовался ее телом в любовных целях. С чувством глубокого сожаления. Задержанный Кукушвили требовал от продавщицы водки, соленых огурцов и других сексуальных удовольствий. Да, находясь в электричке, я пил водку и матерился. Потому что в электричке так и надо. Я не заплатил за свой мотоцикл в трамвае, как за багаж. Потому что это никакой не багаж, а мотоцикл. А послать подальше кондуктора мне пришлось, потому что она все 15 остановок паслась возле меня и портила мне нервные клетки. На моем месте мог оказаться любой мотоциклист, у которого вот-вот кончится бензин. К тому же я свой мотоцикл в салоне трамвая заглушил. Это мне плюс. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной юбки, шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан, капитан Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов, вечером плюс 22, ночью плюс 16. Ветер умеренный, северо-восточный, до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца мая.
6: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
7: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Акция действует до конца месяца.
9: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 715050.
11: Акция действует до конца мая.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Мой сын свободно говорит на русском, английском, да и на остальных уроках его тоже не заткнуть.

когда приезжают мои друзья из Прибалтики, они больше всего дивятся названием магазинов, фирм. Там это уже невозможно. Там Евросоюз, там формат мышления, там нет этой фантазии. Там не могут магазин ковров назвать топой по-хорошему. А магазин назвать «Мир кресел и стульев». Ужасен мир, в котором одни кресла и стулья. И причем называется магазин «Мякиш». На выезде из Москвы маленькая будка собачья, бутик собачий такой, стоит, называется, наверху написано «Еврик». Магазин мужской одежды, мужской Руслан и Людмила. Пивная «Фонтан», не дай бог туда вечером зайти. Магазин детской обуви «Тысяча и одна туфелька». Магазин модной одежды. Почему он называется H2SO4? Это... Причем входишь в магазин, там слоган «Попробуй вкус жизни». В центре Питера магазин с огромной вывеской «Салон сантехники Папа Карло». Это чего, унитазы деревянные делают? Боулинг-клуб Кидалова. Ларек. Написано «Вино, водка, творог». Вот сочетание российское. Летнее кафе «Реальная поляна». Японская харчевня в Подмосковье есть. Называется «Три верблюда». Вообще все, башню снесло у русского населения. Ресторан «Второе дыхание». Ресторан «Стелька». Ресторан в Ржеве. «Ржевитянка». О, ржа стоит, наверное. Кабак в Подмосковье называется «Сто девчонок и все без печенок». Магазин, дорогой ресторан в Москве, на витрине написано в окне этого ресторана зазывалка такая: «Наш повар готовит прямо на ваших глазах». Это садист, а не повар. Только в России в зоопарке можно было написать: «Поит медведя спиртными напитками запрещено». Продуктовый универсам дословно написано: супер предложение. Купить 4 бутылки водки «Славянская» и получи в подарок скворечник. Это как это? Как это связано? Недалеко от Кирова есть придорожная забегаловка. Называется бар-кафешка ДТПшка. В Москве был ресторан «Япошка». Японцы попросили, чтобы им перевели, что такое «Япошка». Им перевели, они судебное дело назначили. И теперь «Япоша» называется этот ресторан. Конфеты называются почему? Кот Базилио. На фантиках кот с табличкой «Помогите слепому». Блюдо рагу из поросячьих ушек с хреном называется в ресторане «Невезучий фунтик». Я, это есть невозможно. Фунтик, ушки обрезали. Крем от морщин, антишарпей. А детские игрушки, ценники. Смотрели в детском мире? Не дай бог на ночь посмотрел. Очень заводная мышка. Крыса замозаводящаяся. Что не крыша, что не урод, то урод какой-то. Монстр, покемон пикающий. Телепузик ходячий, в скобках, хромает. Да, игрушка, скелет, конфета. Это вообще. Дерни за головушку, и он откроет тебе леденец. То есть это для кунсткамеры. Представляете, ребенок за головочку, ну, оттуда леденец выскочит. Игрушка Винни-Пух, слегка ободранный по краям, так слегка. Кукла Барби с ногой-трансформером. Буратино в скобках, нос мягкий. Вот так вот, вот. Я не знаю, что это значит. Другой Буратино-ценник. Буратино безопасный. Мамонт голубой. Поняли, что мамонты вымерли? Вот так вот. Золушка в скобках. Мальчик.

0: Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: 18 мая на календаре, понедельник, день встречи с прекрасным отмечается сегодня. Вот такой праздник выпал на старт рабочей недели. Поздравляю вас, друзья, это случилось. Шутки шоу здесь, в студии МРФМ. Ольга Мажара, Оля, доброе утро.
2: Доброе, бодрое. Антон Юрьевич Бурный тоже здесь. А можно сказать день встречи с прекрасной? А то как-то только нет, с прекрасным,
1: если, если в твоем стиле довольно эгоистично ко всему это подходить, то, конечно, можно. Еще о прекрасных рубриках, которые появятся в рамках этого часа. Лига городов, лучшие миниатюры специально для вас. Не реклама на экваторе 60 минутки, а еще раньше здесь герой любимого скейт-шоу «Однажды в России».
2: Идеально. Давай тогда, ну, чтобы не быть совсем уж эгоисткой, вместе скажем всем наше любимое
1: «Доброе-бодрое».

0: Давайте дружно переходить к теме сегодняшнего эфира. Итак, 18 мая в далеком 1780 году был утвержден герб Санкт-Петербурга. Такой красный геральдический щит, крест-накрест, mm-hmm. значит, два якоря, и поверх всего это держава.
1: Ага.
0: С двуглавным орлом.
1: Отлично.
0: Вот так это примерно выглядит.
1: Да.
0: О гербе, кстати, хотим поговорить. Вот если бы у вашей семьи был герб, что бы на нем было изображено?
1: Ну, мне кажется, что в твоей семье это был бы тазик с пельмешками.
0: Ты знаешь, я вот думал, что-то со спиной, потому что все мы там это как-то сталкиваемся периодически с проблемами со спиной. Думаю, что вокруг нее тоже вращалось бы что-нибудь.
1: Ну,
0: тазик с пельмешками на спине.
1: Ну, а это как-то аппетитнее, да, с пельменями. С пельменями все, мне кажется, как-то лучше и прекраснее.
0: Все прекрасно, живется лучше, конечно.
1: А у меня был бы, значит, хотел сказать тазик. Нет, не тазик, ведро.
0: Так.
1: А, значит, тяпка, да. И лопата.
0: Я уже понял, к чему ты клонишь, да?
1: Конечно, мы же главные сажатели.
0: Все мы сажаем. Мы готовы принимать ваши варианты, друзья. 915-03-03-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение. Если бы у вашей семьи был герб, что бы на нем было изображено, ну и почему, соответственно.
1: Да, ну а прямо сейчас для вас мы собрали только лучшее. «Однажды в России» на Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды после супружеской измены.
3: Светусик, подожди, стоп. Света, нет, ну что ты...
4: Уйди от меня!
3: Пожалуйста,
4: ты мне изменил! Ты прямо в нашей постели лежал на ней!
3: Это тебе сверху так показалось?
4: Ну, конечно!
3: Это сверху так показалось, ты потому что сверху смотрел. Если бы ты сбоку смотрел, там между нами 2 метра расстояния было, серьезно говорю. Если бы ты снизу смотрел бы, то ты бы видел мое лицо, я вот так делал. Фу, между нами 2 метра.
4: Как тебе не стыдно врать?
3: Да я ее от взрыва закрывал.
4: Какого взрыва ты ее закрывал?
3: От взрыва закрывал? В крепком орешке! Резкий был взрыв только что, серьезно. Не надо было такой телевизор покупать, я тебе говорил? Я тебе говорил. Слишком правдоподобный телевизор, серьезно говорю.
4: Еще была ни с кем, с секретаршей. Как вообще?
3: Я тебе клянусь, у нас с ней была деловая встреча.
4: А, правильно. И она случайно пришла на деловую встречу голая.
3: Что, ну, это вот такой характер у человека. Она сама по себе такая попрошайка, представляешь? Как вот пришла ко мне и говорит, вот смотрите, вот значит, я вот даже одежду не на что купить, вы мне мало платите. И стоит вот так трясется. Я говорю, ну жалко стало человека. Ну что?
4: Ты думаешь, я тебе поверю? Скотина.
3: Хочешь правды? Будьте правды. Короче, она вампир. Я тебе клянусь, она вампир. Я ее от солнечного света закрывал, чтобы ее не сгорел человек, чертовой матери. Понимаешь? Вот мне, видишь, как мне тяжело, как начальству. Как начальнику мне очень тяжело. С одной стороны, она кровопийца, а с другой стороны, я смотрю, у нее документы всегда все в порядке. Один из бухгалтерий, она лучше всех знает. Всегда чистота, порядка, аккуратно одевается, ходит. Это значит, найди такого человека, типа, пойди найди такого работника. Не найдешь. Поэтому я должен мириться, что она порождение тьмы.
4: Ты изменщик, понимаешь?
3: А ты лгунья.
4: Я лгунья, тебе как не стыдно, а?
3: Лгунья, ты сказала, во сколько придешь? В 9. Фиг ли ты 8 приперлась? Чистой воды брехология, поняла?
4: Теперь все понятно. Теперь я понимаю, откуда эти царапины на спине у тебя. Котенок его поцарапал, конечно. Котенок.
3: Я тебе клянусь, котенок.
4: Да хватит врать.
3: Маленький дрессированный котенок, я тебе серьезно говорю.
4: Прекрати это вранье.
3: Кот-подставлятель в Ютубе набери, я тебе серьезно говорю. Знаешь, что в конце концов? Вот ты сама виновата в моих изменах.
4: А, отлично, я еще виновата.
3: Ты виновата.
4: Чего же я всегда
3: потому что, надо знать про супружеский долг. Что ты мне мозги компасируешь? Сама говорю, мне голова болит.
4: А, это тот случай, когда меня на скорую везли с температурой 42. Мне все это надоело, я уезжаю к маме.
3: Тогда я к бабушке поеду, поняла? Это ерунда, понимаешь? Ну куда ты едешь? Скажи, пожалуйста. Ну?
4: Я еду к маме, счастливо.
3: До свидания.
4: Пока.
2: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

Терпение, спокойствие, сейчас они появятся.

0: Реклама.
1: Отделы традиции севером порадуют вас широким выбором льняной одежды, панам и кепок, ремесленными товарами, подарками и сувенирами от сердца Вологодчины. А также всегда в наличии вологодские валенки и галоши. Традиции севером. ТЦ «Аксон», первый этаж. Кремлевская площадь, туристический центр. ТЦ «Макси», Дальняя, 33 и Чернышевского, 88.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластит Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
3: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шоппинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организации, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения будут в соцсетях.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
8: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
10: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Нравится мыть посуду ровно одну секунду. Когда раскаленную сковородку суешь под холодную воду, она шипит, и ты типа кузнец.

0: спонсор утреннего шоу ООПО «Топол Эко». Установка «Топаз». Отличное решение для загородной жизни от компании «Топол Эко». Широкая дилерская сеть. Более 3 миллионов довольных пользователей. Подробности на сайте topol-eco.ru.
1: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ. Шутки
2: шоу. Мы спрашиваем, если бы у вашей семьи был герб, что бы на нем было изображено и почему, вы отвечаете, к вашим ответам из веселого чата предлагаю перейти.
3: Кстати, я подумала, что у вашей семьи могли бы быть 2 перекрещенных микрофона. Ты же, значит, поешь и говоришь, и брат тоже.
2: Да, только надо, чтобы микрофоны разные были.
3: А, конечно, обязательно.
2: Да, у меня радийный, а у него такой.
3: Да.
2: Эстрадный.
3: Конечно.
2: Так, давайте посмотрим. Вадим написал нам в ВК на лазаревом фоне. Угу. Это лазаревый, это как... Ну ладно. Летящая веником птица, так. Пронзенная 3 пультами от телевизора. Внизу так. Девиз на латыни. Divimus et Dominamus. Угу. Делим пиццу и властвуем над диваном. Щит держит растерянный робот-пылесос и запасная зарядка для телефона, которую никто не может найти. Ну или кот, готовящийся к прыжку за вкусняшкой.
3: Зачем вы сказали про пиццу? В 7:18 по московскому времени. Я же теперь буду, сидеть и думать про пиццу. А, кстати говоря, вот, скорее всего, пицца будет сегодня у Виктории.
2: Так.
3: Значит, она написала, я начну с конца. У меня сегодня день рождения. С днем рождения меня.
2: Мы вас поздравляем, Виктория.
3: Да-да-да, чтобы все было мяу-мяу и мур-мур-мур. А вот по теме. Если бы у нашей семьи был герб, это был бы, наверное, попугай. Потому что наша семья, очень шумная.
2: Да, эти ребята тоже, кстати, довольно шумные. Я встретил как-то в естественной среде обитания стая прилетела. Такого шороху навела, такого шума, конечно.
3: Я уж подумала, ты тут встретил... На соседней улице попугая. Думаю, ничего себе.
2: Ты знаешь, не буду зарекаться, может и такое, конечно, случится. И Евгений написал, что посередине цветы, справа триммер, слева кастрюля. Дети, цветы, папа, триммер, мама, кастрюля.
3: Красота. Вот что значит разгулялась фантазия. А у вас что там?
2: Давайте не останавливаться. 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение. Если бы у вашей семьи был герб, что бы на нем было изображено? Ну и почему?
3: Ну а прямо сейчас для вас наша любимая фирменная. Не реклама.
1: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
4: А вы уже читали новый роман Кирилла Киллерова?
5: Нет.
6: Как? Вы еще не читали новый роман Кирилла Киллерова?
5: Ну, говорю же, не читал.
6: Да вы что? Это же просто хит.
7: Кирилл Киллеров. Сверхновая звезда российского детектива. Автор нашумевших бестселлеров «Варьё воровское», «Криминальный криминал», «Убийственное убийство». И вот он, новый хит мастера. Напряженный, интригующий, непредсказуемый детективный роман «Преступное преступление преступника». Он бывший, уже совсем не настоящий преступник. Он приступал, но раскаялся и обещал больше не приступать. Но он вынужден приступить и совершить небольшое преступление, чтобы раскрыть большое преступление и наказать самого настоящего преступника.
5: Вот это интрига! Как же называется книга?
7: «Преступное преступление преступника». Кирилл Киллеров. Спрашивайте во всех книжных магазинах, торгующих книгами. Не
8: реклама! Ой, привет! А что это такое на тебе надето? Симпатичненькое и непонятненькое.
9: Как что? Это же совершенно потрясающая брюка-блузка из новой коллекции Лионеллы Творюгиной.
8: Лионелла? Творюгина? Впервые слышу.
7: Дом модной одежды Лионеллы Творюгиной с гордостью представляет новую весенне-осеннюю коллекцию и приглашает модниц по достоинству оценить наши новинки.
10: Элегантные и вызывающие юбка-шляпы, дерзкие и волнующие жакеты-шорты, ставшие уже классикой шарфу-файки, а также дизайнерские трусы-сумки и сапо-сланцы для вашего пляжного отдыха.
7: И все это сшила она, Лионелла Творюгина.
8: Ой, как же давно я мечтала именно о такой трусосумочки. Спасибо тебе, Лионелла.
7: Дом модной одежды Лионеллы Творюгиной.
10: Мы знаем, чего на самом деле хочет каждая женщина.
7: Выбирайте и покупайте действительно модную одежду на сайте творюгиношитье.шик. Не реклама!
11: Издательский дом «Любовь и быт» представляет.
12: О ней говорят, ее боготворят, обожают, покупают и читают миллионы.
11: Королева русского любовного романа Ася Синяя.
12: Абсолютный рекордсмен книги Гиннесса по количеству художественных произведений в неделю продолжает радовать читателей и почитателей.
11: Спрашивайте в книжных магазинах вашего города.
13: Роман «Утопия» за 24 сантиметра до счастья.
14: Роман «Антиутопия. Корнишоны любви».
13: Философская повесть «Длина и диагональ».
14: Сборник романтических новелл «Озорная седовласка».
13: И абсолютный хит продаж – эротический роман-сенсация «Стоны и пистоны».
11: Ася Синяя.
12: Эта женщина знает и пишет о любви.
11: Подробности на сайте очень-синяя-ася.муть.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене?
4: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
5: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
4: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5 тысяч потратила.
5: Каких 5 тысяч?
4: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5 тысяч. 5 тысяч от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам. Росбанкрот.
6: 8-800-350-16-16.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торрес, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM. Это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: А поехали всей семьей!
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Клименко на Юмор ФМ.
1: У хорошего бухгалтера все сходится до копейки, а у плохого дом в Испании.

0: Если бы у вашей семьи был герб, что бы на нем было изображено и почему? Давайте подключать фантазию и делиться своими вариантами в веселом чате, как это сделала Александра Серпухова, например. Если бы у нашей семьи был герб, то там были бы две скрещенные удочки и большая рыба. Почему? Ответ, собственно, на поверхности. Так как мы с мужем заядлые рыбаки.
1: Круто! Угу. Слушай, ну мне кажется, что вот когда сходятся прям такие хобби и у мужа и жены,
0: общие
1: прям
0: интересы,
1: круто.
0: Конечно, делают пару крепче, я думаю.
1: А то бедные мужчины иногда ну никак не могут на рыбалку отпроситься.
0: Да. С другой стороны, если твоя супруга рыбак, куда сбегать от нее?
1: Да зачем сбегать?
0: Ну, тоже верно.
1: Не надо никуда сбегать. Вот Натик написала: огурец. Он для нас символизирует стойкость и мужество. Была просто одна история. А мы хотим историю теперь.
0: И вот тут, вот хотел задать вопрос. Хотим ли мы подробностей?
1: Я хочу.
0: Не очень-то.
1: Нет. Натик, если там все прилично, пожалуйста, напишите нам в телеграм-канале Юмор-ФМ.
0: Ольга написала следующее. Пельмешек, а над ним ореол из пельмешек. Любит моя семья это блюдо, но я, бессердечная мать, не часто их балую.
1: А, наверное, вы прям сами лепите, потому что, ну, если не часто, не покупаете вот это вот из магазинов, то, что не всегда можно назвать пельменями.
0: Ольга, Ольга, бессердечная вы мать. Как так можно, ну?
1: Ну, вот так вот.
0: Пища богов.
1: Видимо, там правильное питание, огурчики, помидорчики. Мясо.
0: А пельмени?
1: А пельмени, это, знаешь, по праздникам.
0: 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. Пишите, друзья, если бы у вашей семьи был герб, что бы на нем было изображено и почему?

0: Юмор-ФМ.
1: Понедельник, как известно, день тяжелый, но для кого-то из вас, друзья, он может стать не просто легче, а еще и финансово выгоднее. Буквально считанные минуты, и здесь в эфире Юмор-ФМ появится та самая шутка Николая Фоменко, повторив которую, вы заберете 3000 рублей, а вместе с этой немалой суммой еще и путевку в суперфинал нашей суперигры под названием «Автомобиль за улыбку».
2: Да, и, кстати говоря, звонить будем тому, кто прямо сейчас красуется, улыбается в нашем улыбайзере. Если вас там нет, срочно исправляйте ситуацию. Заходите на сайт веселоярадио.ру и абсолютно бесплатно, быстро и легко просто загружайте улыбку. Поделились и имейте в виду, можем позвонить вам в любую секунду и в любой момент.
1: Ваша задача проста, кстати. Просто слушать Юмор ФМ, наслаждаться и ловить те самые шутки Николая Фоменко и дождаться таких моментов, когда наша бездушная машина, но очень справедливая, под названием «Улыбайзер» выберет именно ваше фото.
2: Да, так что ушки на макушке, все внимание на Юмор-ФМ, скоро кому-то позвоним. Ну а прямо сейчас здесь для вас лучшие миниатюры проекта «Лего городов».
1: Делаем громче, получаем максимум удовольствия.
0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют. «Лего городов» — это «Лего городов». Лучшие миниатюры проекта на Юмор-ФМ.
3: Это «Лего городов».
0: Встречайте! Демис Карибидис, Марина Кравец и команда «Ну нормально, Москва».
4: Демис, подожди, один вопрос. А может, есть какой-то способ мощно выиграть финал?
5: У вас гитара есть?
4: Есть.
5: Блин. А грустные лица? Вижу, я вижу, есть. Играйте на гитаре и давите на жалость.

родной район. Давай. Нам руки не подадут цыгане. Не ответит мать на домофон стопудово.

0: нам не надо размножаться. Гены проигравших не нужны.
1: Стопудово, блин.
2: Парни, парни, мужики, вы чего тут развели? Вы что думаете, ну если вы проиграете, будет какая-то грандиозная трагедия? Эй! Вот если я проиграю... Дай сюда.

буду черствый ей, как сердце нашего жестокого щурика.

0: радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов, вечером плюс 22, ночью плюс 16. Ветер умеренный, северо-восточный, до 3 метров в секунду.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
4: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе, 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Если мужчина открывает женщине дверцу машины, то одно из двух. Либо это новая машина, либо это новая женщина.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Не секрет, что у нашего Николая Фоменко, ну, огромное количество шуток в запасе, однако есть и вот такие эксклюзивные, которые необходимо ловить. Для чего? Для того, чтобы, повторив их, забрать у нас 3000 рублей, а также заветную путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
3: Прямо сейчас вы можете наблюдать на сайте веселаярадио.ру, как с невероятной скоростью крутится наш улыбайзер. А мы его сейчас остановим, а мы потом позвоним человеку, которого как раз-таки выберет наш улыбайзер, и спросим, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только. Что?
2: Вот тут-то, как только человек, повторит шутку, не исказив смысл, либо же сделав это дословно, и, собственно, те 3000 и та самая путевка в суперфинал.
3: Да, это очень важно, поэтому сейчас все внимание на Юмор-ФМ, все внимание на сайт веселаярадио.ру. Появится там сейчас один единственный человек. Кто? Давайте выяснять. 3, 2, 1,
2: улыбайся, стоп!
1: Автомобиль! За улыбку!
3: Ух ты!
2: Добрых дней!
3: Да-да-да! Галина, город Стрижевой, появляется в нашем улыбайзере. Антон, ты там по количеству звездочек можешь сказать?
2: Я отсюда
3: Галина?
2: Не вижу, если честно.
3: А, да? Какой-то я отсюда не вижу. В общем, давайте звонить Галине и спросим, кто она в звании, чем занимается. Ну и самое главное, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что.
2: Звоним Галине, делаем это прямо сейчас.
3: Итак, 30 секунд и одна единственная шутка, повторив которую, сейчас Галина как раз-таки заберет и 3000, и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Галина, не упускайте свой шанс стать богаче.
3: Да-да-да. Галина.
4: Слушаю.
3: Галина, здравствуйте. Это Юмор-ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку», и вы в прямом эфире.
2: Галина, приветствуем вас.
4: Здравствуйте.
3: Галина, судя по всему, вы сейчас, ну, скорее всего, спите или не спите, но шутку Николая Фоменко не слышали.
4: Конечно, нет, ворона даже не включила радио.
2: Надо исправляться. Вот с этой самой секунды, вы знаете, где у вас находится кнопка включения.
3: Да-да-да.
2: Включайте Юмор-ФМ и не расстаетесь с любимой радиостанцией вообще никогда. Да.
3: Договорились?
4: Договорились.
3: Ну и, кстати говоря, Галин, можете сейчас передать привет всем... Вот кто вас слышит, кто вас знает?
4: Кто меня слышит и кто меня знает. Огромный привет.
2: Вот и прекрасно. Вот и замечательно.
4: Вам спасибо большое.
2: Галина, да, мы вам желаем настроения отличного и шикарного понедельника.
3: Вот такого же шикарного, какая у вас вот улыбка. Вот чтобы и понедельник был такой. Ух, вот такой классный, озорной и веселый.
2: Фото Галины остается в нашем улыбайзере. Если вашего там пока нет, сайт веселорадио.ру. Заходите, делитесь своей улыбкой и автоматически претендуйте на главный суперприз. На автомобиль за вашу улыбку. Ну а данный эпизод игры будем завершать. Остается только снова раскрутить наш улыбайзер, запустить его. Для чего? Для того, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: на правах рекламы.
1: «Пятерочка» поздравляет! Поздравляет компанию X5 с юбилеем! Это были отличные 20 лет, за которые мы много достигли. Желаем, чтобы и следующие 20 лет прошли на «Пятерочку».
2: Реклама. Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?

0: Водопроводная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: Маша, это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: 18 мая на календаре в далеком 1780 году даже был утвержден герб Санкт-Петербурга в этот самый день. А вот если бы у вашей семьи был герб, что бы на нем было изображено и почему? В этом вопросе разбираемся. Свои варианты можно и нужно оставлять где? В веселом чате.
2: Да, Маргарита, вот, кстати, в телеграм-канале Юмор-ФМ написала да примерно то же самое, что и на аватарке. А на аватарке там, значит, такой кот огромный сидит. Корона, скипетр в лапке. И все ему кланяются. И, значит, все ему пытаются угодить. Но мне кажется, это прям вот среди статистический такой вот
1: вообще,
2: герб.
1: Конечно, там, да. Там больше, знаешь, кланяются дети, а родители стоят с опахалами, обдувают кота.
2: Да, а котику прям кайфово и классно.
1: Делитесь своими вариантами. 915-0303-567. Самое интересное озвучим в эфире Юмор-ФМ. Здесь Шутки-шоу, в студии Ольга Мажара.
2: Антон Бурный. Всем доброго, бодрого.

0: какие еще праздники выбрали на старт этой рабочей недели? 18 мая, соответственно, давайте разберемся прямо сейчас. День рождения майского жука отмечается сегодня.
1: Добрый жук!
2: А я же, кстати, майский жук. Да-да-да.
0: Майская, да, и жучара, конечно, та еще бываешь. Чего ж греха таить, чего ж скрывать. Международный день музеев.
2: Поздравляем. Вот. Кстати говоря, где-то мне попадалась информация, что в Москве как раз-таки на этой неделе будет возможность посетить кое-какие музеи абсолютно бесплатно.
0: Замечательная
2: новость. Ищите в интернете информацию.
0: Международный день сирени.
2: Дарите друг другу. Но, кстати, помните, с чужого огорода нельзя, карма портится, это первое. А второе еще, кстати, не забывайте, что букеты сирени должны стоять где-то, где прям хорошо проветривается пространство.
0: Да, иначе могут быть последствия в виде головной боли.
2: Да-да-да, головка будет бабу.
0: Ну и всех без исключения поздравляем с Днем Балтийского флота Российской Федерации.
2: А не будет это «Балтийский берег, рыжая заря».
0: Будем считать, что было только что. Это шутки шоу, давайте продолжать. А тех, кто появится в рамках этого часа, Денис Клявер уже наготове, под заданные 60-минутки предстанет во всей красе в рубрике «Самый лучший Дэн».
2: Ну а еще раньше, кстати, появится Сати, естественно, с юмором, ответит на вполне себе серьезные и актуальные для многих вопросы.
0: Да, наш эксперт по взаимоотношениям между мужчиной и женщиной.
2: Ну а прямо сейчас?
0: Тот самый КВН. Любимый. Те самые золотые номера, горячо любимый россиянами, кстати, не только игры.
2: Он вернулся!
3: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда ИП Бондарев. Город Надым.
4: Приветствие. Следующая команда ИП Бондарев. Город Надым.
5: Это что, типа наше время уже? Можем начинать? Ага. Ну, мужчина-то все правильно сказал. Это я, Бондарев. Пару слов добавлю. У меня ИПшечка своя. Сеть магазинов сантехники. Ну, как сеть? Магазин один, просто входа два. И я решил его через этот ваш, как его, КВН рекламировать. Ну, потому что реклама по телевизору дорого стоит, а тут бесплатно. Ну, вроде все сказал. Что там за кулисами трётесь? Давайте, выходите. Ну что, встречайте, ИП Бондарев, Каймановые острова.
6: Подожди, мы же с Ямала.
5: А, вот, блин, я юридический адрес назвал. Ладно, проехали. Ну что, пришло время познакомить вас с моими сотрудниками. Знакомьтесь, это Андреич, мой водитель. Но не могу же я пьяный за руль садиться.
6: А я могу.
5: А он может.
6: А мне пофиг.
5: Вот такой вот мужик. Так, тихо всем. Да, алло. Нет, не занят. Да, занимаюсь сантехникой. Да, бесплатная доставка по всей России. Конечно, звоните в любое время дня и ночи. Ага, до свидания.
7: Денис Денисович, а кто звонил?
5: Никто не звонил. Грамотный маркетинговый ход. А это Алиночка, моя секретарша. Алиночка, может, поедем ко мне, зажжем свечи?
6: Вот это правильно, Денисыч, перед сексом с тобой помолиться надо, да.
5: Ну, Андреич, блин, взял, сбил меня, что хотел вообще? А, реклама нашего магазина сантехники, включайте.
8: Левее, левее, садитесь.
3: Унитазы с парктроником АТП Бондарев. Вы не промахнетесь с покупкой.
5: Ну а в конце, я как самый главный в этой команде, хочу обратиться к самому главному в КВН. Уважаемый Сан Саныч, давайте как-нибудь...
7: Денис Денисович, подождите. Вообще-то главный в КВН Александр Васильевич, его отец.
5: Что ты мне заливаешь? Мы с Андреевичем читали документы. Генеральный директор ТТО «Амиг» Александр Александрович Масляков.
6: Не, то, что он батю подтянул, это он, конечно, молодец. Да.
5: Согласен. Короче, Сан Саныч, давайте будем бизнес-партнерами. Я даже уже магазин названия придумал. Мир сантехники. Гениально, а? Ну вы подумайте.
6: Ну не всю жизнь КВНом заниматься. Да, надо же как-то деньги зарабатывать.
5: Согласен.
9: ИП Бондарев ничего личного, просто бизнес.
3: Тот самый КВН. Те все самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
6: Крупный рынок одежды и обуви Пекин проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шоппинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организации, правила, количество призов, сроках, местные порядки получения, продавцов, консультантов.
7: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
8: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Акция действует до конца месяца.
10: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: В люксе?
13: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
14: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71-50-50.
15: Акция действует до конца мая.
16: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В детстве я был тем ребенком, которому говорили: «Ну вот, ведь можешь же, когда хочешь». Весь прикол в том, что я никогда не хотел и до сих пор, если честно, не хочу.

0: спонсор утреннего шоу ООПО «Топол-Эко». Установка «Топаз». Отличное решение для загородной жизни от компании «Топол-Эко». Широкая дилерская сеть. Более 3 миллионов довольных пользователей. Подробности на сайте topol-eco.ru.
1: Бурный и Мажара. Шутки-шоу на Юмор-ФМ.
2: Как всегда, есть что вам рассказать, есть чем с вами поделиться. Сейчас будет новость, которая, ну, может несколько дискредитировать психологов.
3: Ну, давай.
2: В общем-то...
3: Давай их дискредитируем полностью.
2: Исследование Массачусетского, как бы это ни звучало, технологического института показало следующее. Ну и в целом очевидное, мне кажется. В общем, как избавиться от депрессии?
3: Ну.
2: На это влияют, конечно же, деньги.
3: Да ладно?
2: Да, пачка денег исцеляет от депрессии.
3: Прям вот пачка?
2: Ну... Чем больше, тем лучше, в общем-то, да. В общем-то, когда у человека появляется возможность не тревожиться и не думать о завтрашнем дне, да, где взять денег на то или там, на все, закрыть какие-то свои базовые потребности, психика начинает исцеляться сама по себе, сама собой.
3: Вот мне просто интересно, сколько лет, значит, вот эти вот ученые исследовали это и к этому пришли? Это же как-то логично?
2: Очевидно, конечно же. Вот некоторые психологи сами признаются, что проработка детских травм не заменит оплаченное жилье и уверенность в будущем.
3: Конечно. Ты знаешь, вот когда ты заплатил за этот самый, за свет, за воду.
2: Прекрасно себя чувствуешь.
3: И да. И
2: если еще даже
3: еще
2: осталось.
3: Ты такой, о, я богач, я могу себе купить пачку сосисок, например.
2: Да.
3: Это Антон просто тут рассказывал за эфиром, как он купил себе огроменную пачку сосисок.
2: Полкилограмма сосисок взял. Зачем? Не понимаю. Но просто все было выгодно.
3: Антон, чтобы есть.
2: Да, придется.
3: Однозначно.
2: Придется теперь ими питаться только.
3: Кстати, продолжим. Продолжим о том, как вот... Как чувствовать себя прекрасно.
2: Так.
3: Так вот, другие ученые, не из твоего вот этого института, а из другого, выяснили, что крепкий сон круче спорта и даже правильного питания в борьбе со стрессом. Вот 10 лет они, кстати говоря, исследовали это все.
2: Сегодня прям день какой-то очевидных открытий.
3: Да-да-да. Никакие там тренировки, отказ от чего-то вредного, там фастфуда и так далее, не помогут вывести, они говорят, ну вот эти вот ученые, токсичную работу и снизить тревогу. Единственное, что действительно может помочь, так, это нормальный, долгий, качественный отдых. Он же сон.
2: Это просто опять, да, мы с тобой отлыниваем от занятий спортом.
3: Мы?
2: Нет, ну сон лучше. Ну, психологи, ученые же говорят.
3: Мы не отлыниваем. Лучше поспать. Мы просто знаем.
2: Официально.
3: Да, говорим, спорт это вообще не для...
2: Положили, да, это ваш спорт.
3: Да. А вот, кстати говоря, еще хотела рассказать, ну, это вот в продолжение твоих сосисок. Тут, значит, появились сосиски со вкусом колы. Не знаю, пробовал ты или нет,
2: и
3: видел
2: не
3: или нет.
2: Более того, ужас.
3: Серьезно?
2: Какой, конечно, что
3: ну
2: это сосиски,
3: все,
2: со
3: сосиски со вкусом колы.
2: Сосиски должны быть со вкусом сосиски.
3: Мясо.
2: Сосиски, да. Такие новости к этой самой минуте. Далее к юмору. Прямо сейчас появится эксперт по взаимоотношениям. Сатья с юмором прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.
1: Юмор-ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
4: Сатья, здравствуйте. Меня зовут Андрей.
5: Андрей.
4: И у меня следующая ситуация. Моя девушка ходит на групповые занятия в фитнес-зал, чтобы выплеснуть свои негативные эмоции. Скажите, это нормально?
1: Сатья отвечает.
6: Ну, в принципе, да. Незанятая женщина, горе в семье. Горе в семье. Вот только если она сядет, все. Все. А так, конечно, она все разделит с подругами. Там. Ну, да, это очень полезно.
4: Просто мне кажется, что эти вопросы также нужно обсуждать и дома, не только на фитнесе.
6: Друг мой, вот я тебе скажу, что там на фитнесе все твои друзья вот эти. Они все твои помощники. Они избавляют тебя от этой всей истории. Потому что вариант, что она вот это придет и все тебе сольет, я боюсь, как бы тебя не разорвало с брызгами. Если ты представлял, друг мой, какие удивительные шедевры рождаются между двумя ушами у слабой половины человечества. Там такое, и радуйся, она там слила. И, кстати, вот прямо советую, если ты видишь, у нее много подруг, хорошо. Если видишь, у твоей девушки вообще нет подруг. Oh, help me, sos me. Надо бежать, все. Ты будешь и подруга, и психотерапевтом, и все. Начнешь пить, начнешь прятаться в гараже, снимать квартиру, выращивать там грибы. Не. Если женщина общительная где-то, хорошо, они снимут эти, вот все снимут, да, вот грубую стружку, а ты уже дома шлифанешь. чисто, да. И поверь, это так. Если бы мне случился такое откровение в 20 лет, а в 20 лет мне только старшина мог сказать: газы, тварь, и, ну, вот эта вся история, там я проходил эту, а тут кто-то такое объяснит, так это ты даже не понимаешь, насколько это ценно, ну, ценней этого совет, что, ну, тарелку из-под гречки надо мыть сразу.
1: Сатья с юмором.
5: Кстати, здравствуйте. Вот вы на своих лекциях говорите, что женщине нужно искать не готового мужчину, а подходящую заготовку. Вот я теряюсь теперь в догадках, спать не могу ночами. Вот как это понимать?
6: Ну вот смотрите, какая ситуация. Вот женщина встретила мужчину. Теперь вопрос. С чего взяли, что он вам подойдет? Он же вас не знает, вы его не знаете. Ну, допустим, ну, возьмем секс. Где бы он ни практиковался, он не очень сильно будет отличаться от человека, который не очень опытный. Потому что где оно все подходило, вам оно, возможно, что? Ну, не подойдет. Потому что женщина, она же, знаете, как говорят, как рояль, там клавиши. И она твой преподаватель по сольфеджио, она должна объяснить, что вот здесь будет так, а вот здесь будет так, а если это нажать, будет ух ты, ух ты. И если ты этой заготовке все объяснишь, если у вас есть близость, дружба, то он будет исполнять такие симфонии на этом рояле, что ты прямо глаза лопнут от переживаний.
5: Класс.
6: А если ты такой: ну давай, ты мужчина или кто? Разберись. И будет дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Дын-дын-дын-дын-дын. И все. И не наелась, и касту потеряла.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор

0: ТСТ.
1: Змея в иллюминаторе, змея в иллюминаторе, встречаю тещу в аэропорту.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды, плюс Стас Ярушин, плюс

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Тэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
4: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet Т8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
9: Столько условий.
10: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
11: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк подробнее.
12: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Torres, Каранда и Tivoli. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: У Ивана Грозного было три кнопки на телефоне: вкл, выкл и накл.

0: возвращаемся к теме нашего эфира. Друзья, спрашиваем, если бы у вашей семьи был герб, что бы на нем было изображено? Ну и почему? Алексей отметился в веселом чате, написал следующее. Всем самое доброе и бодрое утро. Это взаимно. А у нас в семье уже как 13 лет назад старший сын нарисовал в школе герб семьи, и с тех пор оригинал картины мы храним. Перевозим из квартиры на квартиру. Сейчас построили, переехали уже в дом, и он висит у нас в гостиной. Так вот, что изображено на гербе? Деятельность каждого на тот момент, на момент рисования, соответственно, члена семьи. Папа строитель. Мама бухгалтер, младший сын играет в садике в игрушки, старший сын учится в школе, и все мы живем в России.
1: Мне нравится вот эта вот профессия играть в игрушки в садике.
0: Это очень ответственное занятие, между прочим, Оля. Не до смеха тут, конечно.
1: Ну, слушай, конечно. Ян из Южного Бутова написал: хорошего дня, доброе утро всем. Если герб, то это чебурек и беляш. А посередине,
0: ну-ка,
1: Антон...
0: Ну-ка.
1: Пенная. Да, что, вкусно?
0: Вкусно, да.
1: Я, но не с утра давайте уж,
0: да,
1: а?
0: Слушайте, да, ну,
1: и вообще там Минздрав предупреждает,
0: да,
1: как-то.
0: Нет, доброе утро могло выглядеть и так, конечно, почему бы и нет.
1: Это какое утро, Антон?
0: Слушайте, это, да, и вкусно, и красиво.
1: В конце-то концов. А пахнет-то как? Ну, кстати говоря, вот пахнет вкусно, когда ты сам ешь чебуреки и беляши, а когда кто-то рядом, пахнет не очень.
0: Я тут пару недель назад провернул эксперимент. Готовил чебуреки.
1: Да.
0: Не пожарил, парочку заморозил. Вы знаете, что сегодня будет, когда я вернусь с работы.
1: И мы знаем абсолютно точно, что с коллегами он не поделится, потому что он жадина.
0: 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты. Друзья, пишите, если бы у вашей семьи был герб, что бы на нем было изображено, ну и почему. На Юмор ФМ.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Напоминаю вам, друзья, что на ежедневной основе Юмор-ФМ дает отличную возможность стать обладателем собственного четырехколесного друга, собственного автомобиля, всего лишь за вашу улыбку. Одноименная суперигра «Автомобиль за улыбку» в самом разгаре. Остается только ловить те самые шутки Николая Фоменко, дождаться момента, когда наша бездушная машина, но очень справедливая, под названием «Улыбайзер», выберет именно вашу улыбку. Мы вам позвоним, зададим один-единственный вопрос.
2: Да.
1: Какая шутка Николая Фоменко прозвучала в эфире Юмор-ФМ? Повторите, справитесь, не исказив смысл, либо же дословно заберете 3000 рублей и путевку в суперфинал нашей суперигры.
2: Да. А что ты разговорился? Ты все рассказал. Мне только, знаешь, я как это... Да. Да,
1: очень,
2: как птица-секретарь.
1: Информативная Ольга Сергеевна.
2: Да?
1: Но, кстати, да.
2: Да, я скажу, да, я уже, пожалуйста, что-нибудь скажу. У вас сейчас есть возможность выиграть вкусный подарок, а для этого нужно позвонить прямо сейчас и прямо вот раньше всех. 229-2909, код Москвы 495.
1: А пока встречаем Дениса Клявера, он тоже тут не с пустыми руками.
2: И он, кстати, самый лучший Дэн.
0: Юмор-ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
5: А наша мужественная полиция готова прийти на помощь в любой ситуации. Итак, звонок в полицию. Алло, алло, здравствуйте, помогите, спасите. Да.
6: Что у вас случилось, молодой человек?
5: Да тут такое, тут две девушки дерутся за меня.
6: А, ну поздравляю. А в чем, собственно, проблема-то?
5: Как ты в чем? Страшненькая побеждает.
7: Предлагаю отправиться на рыбалочку. Представьте, два рыбака на берегу озера, удочки закинули, тишина, красота. Тут один и говорит: ты представляешь, в Европе до чего дошли? Поймают рыбу, и за место того, чтобы в ухую или коту отдать, берут и отпускают обратно в воду. А? Ну а что за люди?
8: Да ну, а смысл тогда какой?
7: Ну, говорят, что в удовольствии, то есть поймал рыбу, удовольствие получил и отпускаешь.
8: Охренеть не встать! От тебя цивилизация, ёшкин кот! Это ж до чего надо докатиться, чтобы с рыбами удовольствие получать? Тьфу!
9: Наша любимая рубрика «Шутят доктора». В кабинете терапевта. Доктор, а, прошу прощения, а почему вы велели мне высунуть язык, а сами на него даже не посмотрели? Вам честно ответить?
10: Да.
9: Ну, просто я хотел хоть раз в жизни выписать рецепт в полной тишине.
0: Самый лучший Дэн.
9: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
11: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
12: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов, вечером плюс 22, ночью плюс 16. Ветер умеренный, северо-восточный, до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
13: Акция действует до конца мая.
14: Альпийские, баварские, французские.
15: Сережа, что ты делаешь?
14: Путешествую.
15: С открытым ртом и причмокивая?
14: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
16: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
0: «Мясной гурман». Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: на Юмор-ФМ.
1: По именам овец в стадию пастуха можно узнать, какие девушки ему изменяли.

0: Юмор ФМ. Песня про Воронеж.
1: Песня про Воронеж.
2: Спонсор ООО «Мартин». Хочешь удивиться сам и удивить своих друзей? Попробуй новинку. Конфетные семечки от Мартина. Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
3: Напоминаю, что каждая песня «Планеты Земля» была написана про город Воронеж. У нас есть оригинальные версии данных композиций. А еще этим утром на связи со студией у нас Артем находится.
4: Добрый, бодрый Артем.
3: Приветствуем.
5: Доброе утро, друзья, доброе.
4: Артем, вы можете сейчас выиграть вкусную подборку продуктов от спонсора. Новинку – конфетные семечки от Мартина, освежающую колу от Мартина и снеки от Мартина. И все это для вас любимого.
3: Красота-то какая, вкуснотища. Артем, что будет происходить? Услышим припев известной композиции. Три слова в припеве будут перекрыты названием города Воронеж. Все три слова необходимо правильно, собственно, расшифровать и нам назвать. Но небольшую завесу тайны приоткрою. Чуть больше будет слов.
4: Сколько?
3: Просто некоторые будут повторяться. Поэтому
4: все.
3: Достаточно просто назвать три.
4: Три слова. Артем, договорились? Вы нам три слова, а мы вам подарок.
5: Хорошо, я готов.
4: Тогда погнали!

0: вот так. Артем.
1: Есть какие-то варианты?
2: Друзья, я так полагаю, там слово «танцую».
0: Так, а дальше?
1: Одно из, да.
0: Дальше идем.
1: Хватит улыбаться, Воронеж с ориентацией.
0: Да, вот как? Вот, да, может быть, плохо, а может быть, вот так вот.
1: Не то чтобы хорошо, но в целом вот это да. Вот что-то между среднее между плохо и хорошо.
0: Да.
1: Как дела?
0: Артем.
2: Так, как дела, как дела?
0: Блин. Ну вот, как вы отвечаете на «как дела»?
1: Да, чаще отвечаем.
0: Как у нас?
2: Нормально.
1: Вот второе слово, кстати, расшифровали, да. Никого я не Воронеж, да. Что я делаю? Вот что делают дети на ИЗО делают?
0: Или художники.
2: Рисую.
1: Рисую. Итого, танцую, нормально рисую. Проверим.

0: рисую.
1: И реально рисую.
0: Артем!
1: Обалдеть, Артем! Это была сложная задача, но вы справились. И сегодня наш спонсор дарит вам вкусную подборку призов. Новинку конфетной семечки от Мартина, освежающую колу от Мартина и снеки от Мартина. Поздравляем вас!
0: Браво, Артем! Классного дня!
2: Реклама спонсора.

0: Реклама.
1: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
4: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру.

внутри сервиса Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.

0: и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: Всех и каждого приветствуем в новом часе. 18 мая на календаре. В далеком 1780 году был утвержден в этот день, соответственно, герб Санкт-Петербурга. А мы спрашиваем, если бы у вашей семьи был герб, что бы на нем было изображено и почему?
2: Вот Николай говорит, что у него вот такой герб. Скрещенные шампуры с мечом, а потом по бокам полные рюмки.
1: Вы только что прослушали аудиоминиатюру «Майские праздники».
2: С мечом мне нравится. А где, подождите, а шашлык где? Просто шампуры и мяч?
1: А шашлык, Оленька, маринуется в этот момент.
2: Ладненько,
1: все же
2: хорошо.
1: Логично. 915-0303-567, телеграм-канал «Юмор-ФМ», группа ВКонтакте, группа «Юмор-ФМ» в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщения также мы принимаем. Если бы у вашей семьи был герб, что бы на нем было изображено и почему? Ждем ваших вариантов в веселом чате. Здесь «Шутки-шоу», здесь Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Всем доброго, бодрого. We'll be right back.

0: слов о тех, кто отвечает за юмор в рамках этой 60 минутки. Николай Фоменко появится. 5 шуток про ЖКХ. Услышим пацаны сейчас.
1: Обожаю. Еще раньше, кстати, обожаемый нами любимый Гар Дмитриев появится. Он же угарный папа, естественно, с перлами наших детей.
0: Да, представит все вашему слуху на экваторе 60 минутки. Ну, а еще раньше здесь шутки-песни.
1: Обязательно, кстати, смотрите на Рутюб и ставьте лайки. Ну, а прямо сейчас слушайте коротко, смешно и по нотам. Стас Ярушин и...
0: Люся Чеботина.
2: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Потрясающая атмосфера в концертной студии Юмор ФМ. Потрясающие лучшие в мире зрители. А напротив меня в удобном кресле мечта всех мужчин. На 1/6 части суши Люся Чеботина. Коротко о правилах. Мы по очереди коротко поем. Вы все вместе дружно смеетесь. Вот проще некуда. Давайте начнем.
2: В этот вечер снова ждет тебя чужой. Он плюет со рта зеленой кислотой. Не ходи к нему навстречу, не ходи. Он залезет в рот, а вылезет с груди.
3: Ты смотрела фильм «Чужой»?
2: Нет.
3: Он реально залазил в рот, а вылезал из...
2: Реально?
3: Да, да, да. Ну, это прикинь, в жизни бы. Ну, в мой рот не залез, пожалуйста. Тебе опасно, мне да.
2: Блин, спасибо. Типа да. Ты хотел сказать, что у меня большой рот?
0: На Юмор ФМ.
1: Жил-был Андрей, хотел любви, настал тот час, о монами. Когда зашел он в Тиндер, даму сердца искать. Случился матч, о благодать, он сел в кафе и начал ждать. За стол подсела дама, но не та, что он ждал. О, шимпанзе. О, шимпанзе.
2: Душный тип. Скажешь последний, и он появится. Душный тип. Кстати, правильно говорить, крайний. Вот есть такие люди, кстати, душнилы.
3: Я всегда в съемках сталкиваюсь, всегда крайняя сцена. Почему какая она последняя? Нет, крайняя, ну не надо говорить крайняя. Да и последняя, все, нормас. На сегодняшний день и так далее. Ну ладно, у всех свои
2: тараканы. Давай крайнюю шутку скажи.
1: Под грустный секс я разгадал интересный кроссворд.
4: Ты это, ну типа это, короче, как тебе сказать, я чё-то не шибко отдупляю, как комплименты подбирать. Короче, ты рыло моей мечты. Только ты рыло моей мечты. Короче, ты.
3: Тебя песня.
2: Требуются водители категории. Парочка простых

0: как вам, ну а нам наши шутки, песни точно понравились.
1: Авторы скоро подкинут контента в наши со Стасом планшеты, и мы еще обязательно вас порадуем. А пока что всем пока!
0: Люся Чеботина, Стас Ярушин, встретимся на Юмор ФМ.
1: Чао!
2: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор ФМ. Реклама спонсора.
3: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация Топаз для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация Топаз от Топол Эко. 8 800 333 69 37.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластид Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
3: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт», плюс с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Акция действует до конца месяца.
5: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
7: Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
8: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС Ювел. Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС Ювел.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
7: Акция действует до конца мая.
12: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На табличке в баре было написано: «Со своим нельзя». И Оксана отправила мужа домой.

0: Есть что рассказать, есть чем с вами поделиться в очередной раз, кстати.
1: Давай делиться, Антон.
0: Что, значит, о чем будем говорить? О московских зумерах, которые на окончании школы чего-то там хотят.
1: Ну, квартиры, машины.
0: Вот базовый минимум, который они считают, вне зависимости от результатов, от родителей получить 100 тысяч рублей.
1: Нормально.
0: Да, и часть родителей уже говорила о том, что дети уже намекали.
1: 100 тысяч,
0: да,
1: гоните.
0: 100 тысяч, да. Но в идеале они хотят получить от родителей не меньше 500 тысяч рублей в качестве подарка.
1: Простите, они это, что первый взнос на квартиру собираются?
0: Хотят получить. Мы чего хотим? Мы хотели, наоборот, не получить.
1: А что хотели?
0: Ну, что-то, ну, не получить лишний раз за что-нибудь там. Вот
1: ну,
0: такого мы хотели.
1: Кстати, на окончании школы я не помню, чтобы мне что-то прям подарили. Ну, как-то не принято так раньше было. В наше время.
0: Ну да.
1: Закончил и молодец.
0: Да, но с другой стороны, если есть возможность у родителей, ну хорошо, пусть почему бы и нет.
1: Если у вас есть возможность, вы можете нам дать 500 тысяч. Мы не зумеры, конечно.
0: Пожалуйста.
1: Но тем не менее. Сейчас будет классная новость для тех, кто, как и мы с Антоном, спорт любит только глазами, так сказать.
0: Да, мы любим спорт, да, но смотреть в основном, конечно.
1: В общем-то, тут ученые выяснили, что искусство омолаживает организм лучше, чем спорт.
0: Я поймал себя на мысли, что у тебя уже сегодня просто все новости – это антипропаганда спорта.
1: Нет, это не я. Это так получилось. Значит, ученые производили анализ крови.
0: Проанализировали.
1: Нет, подожди.
0: Анализ крови. Так, хорошо.
1: И пришли к выводам, что, значит, творчество хотя бы один раз в неделю замедляет процесс старения в организме на 4%.
0: Так.
1: Дальше. Регулярные занятия искусством делают человека биологически на один год. Вот примерно
0: моложе.
1: На один год реально моложе. Ну, вот тех, кто далек от искусства вообще. Ну, и авторы исследования заявляют, что творчество по своей пользе сопоставимо с полным отказом от курения.
0: Ого!
1: Ого! Вот вам и ого, Антон. А еще, ну, что если вот сравнить, еженедельный спорт дарит всего 6 месяцев молодости. То есть, а вот если заниматься регулярно творчеством, с, ну, как бы искусством. Угу. На год, получается, вы становитесь моложе. А у нас творческая работа. Мы искусством занимаемся ежедневно. Каждое утро с 7 до 10.
0: Чисто теоретически, если я сегодня после работы приду, возьму лист А4, карандашик.
1: Да.
0: Нарисую бегемотика.
1: Ну, нарисую бегемотику.
0: Помолодею.
1: Да.
0: Слабо в это верится.
1: Это, ну, это регулярно надо делать, а не один раз. А не одного бегемота нарисовал, и все. Нужно ладно. Там целую стаю. Стаю бегемотов.
0: Ну, не рисуем, так не рисуем. Что ж теперь, да. В общем, такие новости к этой самой минуте. Далее, друзья, к юмору. Гар Дмитриев появится прямо сейчас в эфире Юмор ФМ с детскими перлами.
1: Да. Угарный папа.
0: Да, угарный папа.
2: Спонсор утреннего шоу ООПО «Топол Эко». Установка «Топаз». Отличное решение для загородной жизни от компании «Топол Эко». Широкая дилерская сеть. Более 3 миллионов довольных пользователей. Подробности на сайте topol-eco.ru. Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели Юмор ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
2: Угарный папа.
3: Мама пришла с дочкой Анечкой на концерт хора турецкого. Ждут начала, дочь говорит: «Мам, а как я пойму, о чем они поют? Я ж турецкого языка не знаю». Андрей 5 лет хвастается родным: «Я сегодня дрессировал кошку в собаку. Получилось только наполовину. Гавкать она еще не умеет, а вот кусается уже как настоящая собака». Из школьных сочинений Тани. В отсутствии Онегина Татьяна часто ходила в его кабинет, где постепенно из девушки превращалась в женщину. И в этой вот позе их увидела няня. Это была родная няня Пушкина. Увидав, что они долго целуются, няня к ним присоединилась. Я согласна с философом Шопенгауэром. Хоть фамилия и не наша.
2: Угарный папа.
3: Вовочке 4 года. Он рассуждает: «Мое тело всю ночь переворачивается на другой бок, а руки только мешаются. Может, мне от них отдельно спать? Ну, как бабушка от зубов». Однажды мама вечером смотрела телевизор. К ней пришел 5-летний сын Леша и начал обниматься. А потом говорит: «Мама, не смотри на телевизор, смотри на меня. Мама спрашивает, почему? Потому что от телевизора глазки болят, а от меня нет. Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Кидайте нам это в телегу. Номер прежний 915-0303-567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: Так, Саша, пока People хавает анчар, ты будешь читать анчар.
0: Камызякский суд.
2: Знаете, что я, сынок, натворил на выпускном?
3: Ну я же просил не рассказывать.
2: Не рассказывать. Свадьбы когда?
0: Плохое радио.
1: И напоминаю, что генеральный спонсор нашего радио сидит. Нам дали 5 лет.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
4: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
9: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Труд сделал из обезьяны человека. Отпуск вернул все на свои места.

0: продолжаем разбираться вот в каком вопросе. Если бы у вашей семьи был герб, что бы на нем было изображено и почему? Татьяна написала веселый чат. На моем гербе был бы кот, скачущий на гусе. На гусе, да? Почему?
1: Почему?
0: Потому что 8 котиков у Татьяны, а у мужа фамилия Гусев. Вот, пожалуйста.
1: Слушай, получается, он у вас 9-й котик.
0: Да, ну, как да.
1: 9-й котик.
0: Пример обоснованного комментария дали.
1: Оксана вот, кстати, написала, если бы у моей семьи был герб, то с одной стороны был бы козерог, с другой лев, посередине рак, а сверху бы все охраняли 2 дракона. Это теща и свекровь.
0: Красиво. Красивый герб получается.
1: Да. Есть еще, кстати, от Татьяны.
0: Да, вариант. Скотч, пишет Татьяна, в скобочках, не виски.
1: Угу, да, ну, я поняла. Ну, скотч, который скотч обычный.
0: Канцелярский, ну, скотч, да. Конечно. Стяжки, пакеты с резинками, зажимы канцелярские. Герб прекрасно сложится из этого набора. При желании можно и временный дом построить. Постскриптум. Мы не тяпляпщики. У нас гибкий ум, богатая фантазия.
1: Ну да, если у вас что-то не держится на скотче, просто у вас мало скотча. Да. Вот так.
0: Тут комментарий Татьяны, как будто в чью-то тумбочку в офисе заглянул просто случайно.
1: У нас вообще не такая. У нас пустая тумбочка. У нас там ничего нет.
0: У нас там, кстати, стаканчики одноразовые.
1: Это не считается.
0: Казалось бы, при чем здесь скотч, да?
1: При чем здесь скотч, да? При чем здесь стаканчики?
0: Есть у вас еще время оставить свои комментарии, друзья. 915-03-03-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение тоже принимаем. Если бы у вашей семьи был герб, что бы на нем было изображено? Ну и почему, тоже хотелось бы знать.

0: вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Действительно, шутки в сторону. Поговорим о серьезных вещах, друзья. Дело в чем? В том, что в самом разгаре.
2: Такой серьезный. Вы бы видели.
1: Супер-игра.
2: Автомобиль за улыбку. Ну, пока там сидит дядя, значит, на серьезных щах, вообще ничего серьезного. Вы просто кайфуете. Наслаждайтесь. Слушайте любимую радиостанцию Юмор-ФМ и ловите шутки Николая Фоменко. Все. Как только мы вам позвоним, просто повторите шутку и заберите, соответственно, 3000 рублей сразу же и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». Главное, помните, важное, что вот самое важное нужно сделать.
1: А что самое важное нужно сделать?
2: А нужно включить Юмор ФМ, а то как вот позвонили Галине, она так и говорит, ворона, говорит, даже приемник не включила.
1: Ну, еще одно условие, конечно, ваша фотография, ваша улыбка должна быть в нашем улыбайзере, в нашей бездушной, но справедливой машине. Сайт веселорадио.ру, там вы найдете все подробности. Ну, а прямо сейчас, кстати, шутки Николая Фоменко не в зачет.
2: Но для настроения.
1: Абсолютно верно. Все про ЖКХ, кстати.
0: Фоменко. 5 шуток про ЖКХ.
3: Директор ЖКХ влюбился, но так и не смог подарить тепло.
4: Оксана вызвала домой сантехника и сильно разочаровалась в немецком кинематографе. Раньше отопление в домах включали в октябре. Теперь в сентябре. Это все, что вам следует знать о глобальном потеплении.
5: Оплатил счета по коммуналке. Кто-нибудь знает вкусные рецепты из воды?
6: Слоган на платежках ЖКХ.
3: Кто не платит, тот не жилец.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
7: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
8: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов, вечером плюс 22, ночью плюс 16. Ветер умеренный, северо-восточный, до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Реклама.
9: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Производители, которые пишут легкое интуитивное управление. Что вы вообще знаете о моей интуиции?

0: Бурный и Мажара.
1: Давайте подводить итоги сегодняшнего эфира. 18 мая на календаре. Именно в этот день, в 1870 году, был утвержден герб города Санкт-Петербург. Мы же спрашивали следующее. Если у вашей семьи был бы герб, что на нем было бы изображено и почему?
2: Вот, кстати, в ВК прилетел интересный комментарий от Евгения. Значит, посередине цветы, справа триммер, слева кастрюля. Пояснение. Дети, собственно, это цветы, папа триммер, а мама кастрюля. Как это мило.
1: Прекрасный комментарий, прекрасный. Спасибо всем за ваши комментарии, оставленные в нашем веселом чате. Завтра продолжим, но уже по совершенно другой теме эфира.
2: А какой, мы расскажем завтра в 7.00, так что обязательно подключайтесь.
1: Далее здесь у микрофона в эфире МРФМ Настя Иванова. Ваши приветы прозвучат в обязательном порядке, так что двери веселого чата открыты. Шутка Николая Фоменко может появиться в абсолютно любой момент. Будьте внимательны, не отходите далеко от радиоприемников. Ловите эти шутки, дождитесь момента, когда позвонят. Именно вам попросят повторить ту самую шутку, заберете 3000 рублей, а также путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Все так и будет. Ну, а мы будем на этом прощаться. Здесь с вами все это прекрасное утро провели шутки-шоу. Антон Бурный.
1: Ольга Мажара.
2: Да, и завтра продолжим. Так что мяу-мяу и мур-мур-мур.
1: Встречаемся в 7 часов утра.
2: Пока.
1: Чао, до завтра. Пока.

0: на правах рекламы. «Пятерочка» поздравляет! Поздравляет компанию X5 с юбилеем! Это были отличные 20 лет, за которые мы много достигли. Желаем, чтобы и следующие 20 лет прошли на «Пятерочку». Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели – люди с твердыми принципами. И они твердо выбирают Росбанкрот.
3: 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Москве 10 часов утра.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Поднимая пианино на 16 этаж, грузчик Николай подобрал 100 синонимов к словосочетанию «плохие лифтеры».

0: Да.
1: Шутки шоу абсолютно были правы. Я действительно совсем скоро кому-то из вас позвоню, друзья, и будет стартовать наш супер игра «Автомобиль за улыбку», в которой каждый из вас может выиграть у нас новый классный автомобиль. А здесь, кстати, прямо со мной сейчас в студии находится Антон Бурный, Ольга Мажара. Заходите в трансляцию, посмотрите на ребят, они очень хотят с вами побыть еще, правда, за кадром. Ну, а я вас всех приветствую, у микрофона Настя Иванова. Да, действительно, шутка прозвучит, а если вы еще не с нами, то заходите на сайт веселорадио.ру и оставляйте там свои улыбки. Ну, а если с нами, Николай Фоменко с шуткой уже близко. Ну, а еще в этом часе, в веселом чате, передадим приветы, поздравим и, конечно же, пошутим. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите и не забывайте подписываться. И смешно. В финале этого часа классика юмора Михаил Задорнов. Послушаем монолог. Также будет рубрика «Реалити-криминалити», где появится наш любимый Игорь Мухич. В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». Ну а прямо сейчас послушаем монолог про самое странное свидание в выпуске «Биг стендапа». А все это, кстати, напомню, юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль с улыбкой.

0: Встречайте, Марина Светлакова, Обнинск.
1: Добрый вечер, да, меня зовут Марина, мне 41, я очень давно не была на свиданиях. Чтобы вы понимали, насколько, последний раз, когда я ходила с парнем на свидание, мы ходили на «Титаник». Ну, не смотреть, как он отплывает, а в кино, я не настолько старая. Это было мое самое романтическое свидание, представляете, в конце фильма, когда Джек тонет, а Роза держит его за руку, когда весь зал в слезах, мой парень говорит на весь кинотеатр: «Конечно, баба выжила, у женщин подкожный жир толще». Охренели все, даже Роза. Мне кажется, она на секунду перестала плакать. А я в ту же секунду поняла, что это мой будущий бывший. В Москве еще сложно с кем-то познакомиться, потому что в Москве самые ленивые мужчины. Знаете, я видела на сайте знакомства объявление: «Познакомлюсь с девушкой с зеленой ветки». Я думаю, серьезно? Ради секса лень сделать пересадку? Мне кажется, его следующее объявление будет: «Познакомлюсь с девушкой с Профсоюзной 23». Седьмой этаж. А нет, уже не надо. Лень. Как-то лежала в больнице, ко мне подошла женщина и говорит: «Марина, лечащему врачу и медсестре нужно дать». Я думаю, это на выбор или одновременно? Я говорю: «А зачем?» Она: «Ну, взятка на хорошие отношения». Мне кажется, взятка на хорошие отношения — это как-то странно. Ну не будет же такого, что я не дам, и мне вместо операции сделают аквагрим. Просто это же их работа. Странно, если они не будут ее делать без подарков, да? Прикиньте, не дал пожарным коробку конфет, и они тушат соседний дом, который не горит. Ты им типа: «Вот, пожар!» А они такие: «Пожар там. А птичье молоко оттуда». Недавно узнала, что мой сотовый оператор тырил у меня деньги, незаметно подключив платные услуги. Да, не буду называть его, пусть будет условно Теле6. И когда я пришла в офис Теле6 и стала ругаться, они сказали: «Вам просто нужно было отправить смс со словом «стоп». Просто? Просто я не знала, что у нас ролевые игры». Спасибо большое, вы супер, супер!

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ.
3: Улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и
2: выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ 18+.
4: Реклама. Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: и выиграй автомобиль!
1: Ларек, два забора, скамейка в дрова. Сегодня жена получила права.
2: Вот, пожалуйста, шутка Николая Фоменко прозвучала. Стартует наш эпизод «Суперигра автомобиль за улыбку», в которой каждый из вас может выиграть новый классный автомобиль. Для этого вы делаете фотографию. Обязательно на ней должны широко улыбаться. Далее загружайте ее в наш улыбайзер на сайте веселорадио.ру. Внимательно слушайте Юмор-ФМ, ловите шутки Николая Фоменко, ждете, когда мы вам позвоним. Ну а после звонка отвечаете правильно на вопрос, какая шутка прозвучала только что. Забираете 3000 рублей и отправляетесь в суперфинал. А уже в суперфинале, возможно, именно вам мы подарим новый классный автомобиль. Но предельно простые правила. Участие, кстати, тоже бесплатное. Поэтому принимайте участие. А вот теперь переходим уже к участникам. Предлагаю вам всем взять в руки мобильные телефоны, потому что я говорю улыбайзер стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Так, а мы поздравляем Виктора из Донецка. Его выбрал наш улыбайзер. Ну, теперь дело за малым. Виктор, надеемся услышать от вас шутку и все, отправим вас в суперфинал. Ну, а пока давайте я просто наберу ваш номер. Так, номер набрали. Будем ждать соединения с Донецком, с потрясающим Виктором. Вот он мне, кстати, напоминает одного из известных юмористов. Не буду говорить вслух, кого именно, но напоминает. Зайдите в трансляцию, посмотрите. Так, писк есть, значит, соединение случилось. Теперь осталось дождаться гудка. Как-то очень долго. Виктор, мы с вами соединяемся.
3: Момент временно недоступен. Ага. Пожалуйста,
2: мы поняли. Позднее. Спасибо большое, автоответчик. Да нет, позднее мы, возможно, и не перезвоним, а, возможно, и перезвоним, потому что по правилам нашей игры Виктора мы оставляем в улыбайзере, и да, действительно, еще раз можем ему перезвонить. Но теперь уже, Виктор, будем надеяться на ваш ответ и, конечно, на то, что мы вас сможем отправить в наш суперфинал. Друзья, ну а пока мы здесь все собрались с вами, я вам еще расскажу, что можно стать счастливым обладателем автомобиля, даже если у вас нет прав. У вас пока у всех есть возможность получить права, подготовиться, построить гараж, возможно. Возможно, придумать себе какое-то путешествие на автомобиле по России. Почему бы и нет? Тогда будет больше мотивации для того, чтобы принимать участие, слушать внимательно Юмор-ФМ и не упустить эту замечательную возможность. И, кстати, напомню вам о том, что играем мы каждый день, несколько раз в день, увеличивая ваши шансы на победу. Так что ждем вас всех на нашем сайте веселорадио.ру. Ну, а этот эпизод игры я завершаю, раскручиваю улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку.

0: представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Старайтесь не ругаться с некрасивыми людьми. Ведь в случае мордобоя им-то терять нечего. Однажды на меня напали пятеро, и я 1, 2, 3, 4 и 5 числа лежал в больнице. Гопники встретили цыпленка и спросили: «Слышь, ты чё вылупился?» Трое неизвестных отобрали у прохожего паспорт и порвали. Теперь неизвестных четверо. Рычи как волк, сражайся как лев. Суй руку в реку, как грека. Если жизнь сбила тебя с ног, устройся поудобнее и пару часиков поспи.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Я очень хорошо отношусь к феминизму, я даже феминист. Мне кажется, я главный феминист страны. А мужское движение, где собираются РСПшицы, тарелочницы, за женщину платить за кофе я не буду, я коплю на наушники, да гори в аду такое мужское движение.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Конфет.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Привет, мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
2: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23:05. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: После развода мы с женой поделили поровну наш дом. Ей досталась его внутренняя часть, а мне наружная.

0: Веселый чат в эфире Юмор-ФМ. Привет и шутки, и поздравления прозвучат в ваших радиоприемниках прямо сейчас. Ну а номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите и все непременно подписывайтесь. А, есть такое сообщение. Привет моим работягам Руслану и Марселю. Понедельник день тяжелый, но мы справимся. Ваш мастер из Республики Башкортостан написали это сообщение. Краснодарский край с нами. Настя, доброе утро. Оле и Антону спасибо. Все здорово. Утро с вами, ну просто класс. Я уверена, что ребята вас слушают, поэтому, пожалуйста, все передали. Так, дорогие девушки и коллеги из Сибстиля, пусть эта неделя будет полна приятных сюрпризов и радостных моментов. Желаю вам всего наилучшего на работе и в личной жизни. Вера из Томска написала. Класс. Идем дальше. Ольга Андронова с нами на связи. Добрый день всем. Сегодня наша сотрудница Марина день рождения. Мы нашим коллективом поздравляем ее. Желаем ей оставаться такой же, какая она сегодня. Веселый и счастливый. На подъеме сил. Мариночка, мы тебя любим и желаем, чтобы у тебя все обязательно было хорошо. Марин, мы вас тоже поздравляем. Будь счастливы, пусть у вас все будет классно. Шутка есть от Олега. Не оскорбляйте черную икру алюминиевой ложкой. Извините, а какой ложкой можно оскорбить черную икру? Так, друзья, до конца часа реалити-криминалити с Игорем Мухичем. В финале часа классика юмора Михаил Задорнов. Ну а веселый чат ровно через час. Плюс 7-915-0303-567. Сюда присылайте приветы, шутки и поздравления.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
2: Реалити криминалити.
1: Я начал аплодировать умению Патрикеева выражаться матом на людях. Он в этот момент, видимо, в знак благодарности поклонился в мою сторону, и его голова попала между моих двигающихся рук, чем было нанесено повреждение его обеим ухам. Неприязненных отношений между нами не было. Просто он плохо относится к моей собаке, хотя она мирно гуляет на детской площадке и никого, кроме него, не трогает. Алименты Житников не выплачивает, отказываясь признавать отцовство и ссылаясь на то, что копит деньги на тест ДНК. Дорогу на равнозначном перекрестке действительно должен был уступить Ячный, так как помеха к нему приближалась справа, но, по его словам, делала это как-то слишком борзо. Сообщение автоинформатора и мелодию ожидания я прослушивал дважды по одному часу, после чего лично приехал в офис водоканала и нанес им ущерб в виде телефонной станции и сервера, выброшенных в окно с третьего этажа, так как ни одного специалиста в рабочее время на месте не оказалось. Хотя мне обещали, что я первый в очереди, и они ответят в ближайшее время. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов, вечером плюс 22, ночью плюс 16. Ветер умеренный, северо-восточный, до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Отделы традиции севером порадуют вас широким выбором льняной одежды, панам и кепок, ремесленными товарами, подарками и сувенирами от сердца Вологодчины. А также всегда в наличии вологодские валенки и галоши. Традиции севером. ТЦ «Аксон», первый этаж. Кремлевская площадь, туристический центр. ТЦ «Макси», Дальняя, 33, и Чернышевского, 88.
6: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Школьник нашел миллион долларов и сдал находку в полицию. Рыдающая мать утверждает, что гордится сыном.

0: Поехал бизнесмен, ехал по Эстонии. Эстонец остановил дорожную полицию, говорит, вы превышали скорость. Я вам выписываю штраф. Ну, наш, куда поедет? В другой город штраф. Говорит, давайте на месте бабки дам. Тот говорит, мы не русские. Обидел нашего. Наш думает, ах так? Слушай, и выписывает штраф эстонец. А наш говорит, слушай, какая у тебя ручка классная. Я коплю ручки, продай мне ее. Говорит, за сколько? За $100 куплю. Он говорит, за 100, пожалуй, продам. А ручка $2 стоит. И продал. Стоит, говорит, а чем я штраф выписывать буду? Наш говорит, покупай. Говорит, нет, езжайте. Знаете, интересно, что иммигранты и в Америке, и в Германии стали следить за тем, чтобы дети говорили на русском языке. Это высшее признание нашего языка. Почему? Чувство юмора сохраняется. Но, правда, казусы бывают потрясающие. Есть такой город Сан-Хосе, там русская школа, потому что очень много русских семей в этом городе. И детишки хорошо общаются на русском языке, решили приколоться к американским детям. Вообще к американской школе. Еще наслушались моих выступлений. Запустили 3 свиньи в школу. Я боюсь вам дальше говорить. Написали на свиньях номера 1, 2 и 4. Весь зал понял, что, да? Вот все поняли. А там нет, неделю. Американская полиция искала свинью с номером 3. Вот больше всего мне нравится, это я сам удовольствие получаю, когда рассказываю об этом случае. Прикололись два наших молодых человека, ну, такие парнишки совсем, тинейджеры, в Нью-Йорке, в метро. Больше всех была удивлена вот это наблюдающее за тем, как проходят в автоматах, вот это гамбургероподобное. А они магнитные карточки, вот эти, которые надо прикладывать, они в шапку засунули себе зимой. Подошли, и первый говорит, «Господи, пропусти без билета!» Я обожаю наших людей. Я одно говорю, это бы на пользу родине.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
4: Наелся ли я?
5: Ни в коем случае.
6: Ну что, рискуем?
3: Новые города. Новый сезон.
6: Поехали.
3: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3.

0: В Москве 11:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Бесит, когда говоришь умные вещи, а тебя обвиняют в алкоголизме.

0: Друзья, оставьте звук на всю и все непременно проведите новый час здесь на Юмор ФМ с нами. Сегодня понедельник, мы все немножечко заотдыхались. Надеюсь, что и в вашем городе хорошая погода. Видите, очень много факторов для того, чтобы на самом деле не работать. Хорошая погода и выходные вот-вот только были. В общем, что бы там сейчас у вас ни происходило, давайте как-то настраиваться на эту позитивную волну и помним о том, что поработать нам все-таки придется. У микрофона вас всех приветствую, я Настя Иванова. Доброго дня, здравствуйте. В веселом чате ровно через 32 минуты я передам приветы, поздравления и шутки. Пишите на наш номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. И смешного послушаем в финале часа тройку лучших анекдотов Игоря Маменко. Также услышим лучшие миниатюры проекта «Лига городов». В середине часа будет наша фирменная не реклама. Ничего продавать вам не будем, будем исключительно шутить. Ну а начнем мы с любимого народного скетч-шоу «Однажды в России» прямо сейчас. А все это любезно напомню Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль с улыбкой.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей. Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в самолете».
2: Валерка,
3: чё?
2: Это что такое?
3: Кнопка нажимаешь, вот так сиденье откидывается.
2: А это что такое?
3: Ну, это подача воздуха. Откручиваешь, свежий воздух в салон идет.
2: А это что такое, Валер?
3: Это мужик напротив нас сидит. Мишань, все нормально.
2: Да я очень давно не летал, Валер, я переживаю.
3: Да ничего не надо переживать, все отлично.
2: Валера, горим. Горим, Валера!
3: Не горим!
2: Братцы, горим! Встаем, быстрее! Нет, выходим из самолета!
3: Все нормально, садитесь. Это обрабатывают антиобледенительной жидкостью. Все нормально.
2: Не тушат нас?
3: Не тушат. Все, извините.
2: Извините, пожалуйста.
3: Нервничает просто.
4: Здравствуйте, с вами говорит командир корабля. Меня зовут Екатерина Петрова.
2: Валера, это что за фигня?
3: Женщина-пилот. И что такого? Женщина-пилот.
2: А, да?
3: Да.
2: Ну ладно, я пошел тогда.
3: Куда ты пошел? Сядь!
2: Куда?

0: пешком пошел, ты не слышишь, там баба за рулем.
1: И что?
0: Баба? А что такие все спокойные-то сидят? Вы что, нормально долетите, там баба за рулем. Вы чего?
2: Извините. Мишань, ты что так переживаешь?
0: Так ты слышал, что она несет?
2: Что?
0: Командир корабля. Она даже не понимает, где мы находимся, какого корабля. Мы в самолете, дубина, ты что делаешь?
2: Тебя не смущает, что Терешкова вообще в космос летала?
0: Так она одна летала, это пусть тоже шпандохает одна, я вообще не понял.
3: Дамы и господа, также сегодня на рейсе второй пилот Елизавета Макарова.
0: Валер,
2: да.
0: Помнишь, я говорил, что надо уходить?
2: Помню.
0: Отбой. Бежать надо, Валера, их там две! Две бабы! Да что вы? Да... Вы в панику сдали в багаж или что? Почему вы такие спокойные?
2: Извините.
0: Две бабы, они даже в туалет по двое ходят, потому что им страшно. А тут они на самолете в тучу залетели, ага. Почему вы такие спокойные? У вас баба за рулем самолета.
2: Извините.
0: А ты сидишь, пишешь смс-ку, я в самолете, все хорошо.
2: Миш, на место.
0: И хорошо.
2: На место. Все, извините.
4: Я командир корабля, что здесь происходит?
2: Сядь.
0: Я вообще ничего не понимаю, Валер. Ты видел, какие у нее титьки?
2: Ты можешь тише.
0: А она пилот. Я вчера в лобби-баре в гостинице такую проститутку видел. А это пилот. И нормально ей.
4: Послушай, мужик, я окончила летное училище. У меня больше 1000 часов налета. Важно, какой ты специалист, а не что у тебя в штанах. Будешь панику разводить, выкинем нахрен из самолета.
2: Все, никакой паники больше.
4: Всем приятного полета.
2: Спасибо.
0: Валер, а с каких пор бабам можно в брюках ходить?
1: Ты че, это-то ты уже знал, но балуешься ну, просто.
5: Это знал, это знал.
6: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Только взяв ипотеку, Василий понял, что третья почка не патология, а дар Божий.

0: Мартин.
1: О, Мартин.
2: Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от Мартина.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
3: А у нас... и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
4: На вас не обращают внимания?
5: Есть такое.
4: А вы бы хотели привлечь внимание?
5: Да, было бы неплохо.
4: Вы легко окажетесь в центре внимания с новой, наплечной, вообще не портативной акустикой «Бубуня».
6: Одно нажатие кнопки, и вот вместе с вами «Сектор Газа» слушают еще несколько тысяч человек.
4: Собаки подвывают, вороны подкаркивают, младенцы выпадают из колясок и неистово аплодируют.
5: Да ты зацени, какие басы!
6: Да, ведь это «Бубуня».

0: Как же я раньше обходился без моей любимой Бубуни?
1: Обратите внимание, на вас уже обращают внимание.
2: И даже составляют протокол.
1: Бубуня.
2: Бубуня.
1: Закажите вашу Бубуню на сайте dits.dits.
3: Не реклама.
4: Привет, ты че такой невеселый?
5: Да что ты скажешь, не высыпаюсь, переутомляюсь. Похоже, у меня депрессия. Что делать?
4: Делай как я, принимай, меня прет.
5: Меня прет? А что это?
6: Бат «Меня прет» – новейшая разработка российских ученых. Вы устали, приуныли, потеряли вкус к жизни. Всего одна капсула «Меня прета» поднимает тонусы настроения на целую неделю.

0: прет» действительно работает.
1: Еще как!
0: Спрашивайте «Меня прет» и отвечайте «Да, меня прет». БАД не является лекарством, нигде не продается. Перед применением проконсультируйтесь и поймите уже наконец, что это не реклама, а просто мы на Юмор-ФМ так шутим.
2: Вы руководитель крупного предприятия? Владелец среднего или малого бизнеса?
3: Да, это про меня.
2: Тогда обратите внимание на новый еженедельный экономический журнал «Нам капец».
3: Капец? Очень интересно.
2: Актуальные новости из мира финансов.
4: Аналитика и прогнозы.
2: Готовые бизнес-схемы.
5: Курсы валют.
2: Биржевые котировки.
4: Фотографии котят и брачные объявления.
3: Я подписался и теперь готов ко всему.
2: Еженедельный деловой журнал «Нам капец».
4: Об экономике со сдержанным оптимизмом.
2: Подробности и моментальная подписка на сайте namvsemkapets.все.

0: Реклама.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
3: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
4: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
3: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила. И 5000 потратила.
4: Каких 5000?
3: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам. Росбанкрот.
5: 8-800-350-16-16.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
7: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
8: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23:05. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хреново это, когда ты считаешься красивой и сексапильной, а все остальные зовут тебя Николай.

0: Друзья, самое время веселиться здесь на Юмор-ФМ. Шутки, приветы и поздравления прозвучат ваши. Ну, а вы пишите. Плюс 7-915-0303-567. Все непременно подписывайтесь. Есть сообщение. Привет, Луизе, от Альбины. Алексей Евгеньевич желает всем хорошего настроения. Пишет, что скучает по детскому саду. Классно. Дальше идем. Елена поздравляет свою Ольгу с днем рождения. Желает ей счастья, много здоровья. Пишет, что очень сильно любит родную сестричку и рада всегда ее присутствию. Классно, мы тоже вас поздравляем, именинница. Пусть все непременно сбудется. Шутка есть от Оли. Жизнь удалась, если вы прячете деньги в книгах. Так, хорошо. А вот интересно, есть еще кто-то среди вас, кто так делает? Поднимите руки. Срочно. Точнее, напишите нам, я же не вижу ваших рук. Вы чего опускаете? Так, идем дальше. Есть сообщение от Кристины, которая желает своему супругу Дмитрию классного настроения. А Софья и ее шутка. Тренировки с собственным весом становятся все тяжелее. Может быть, стоит забросить эти тренировки. Зачем они вам нужны? Вот чипсики с вами никогда так не поступят. Друзья, мы с вами переходим дальше. Да, совсем скоро мы услышим лучшие миниатюры проекта «Лига городов». В финале часа тройка анекдотов Игоря Маменко. Ну а веселый чат ровно через час. Плюс 7-915-0303-567. Пишите приветы, пишите шутки, пишите поздравления. И, конечно, не забывайте подписываться.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Команда «Ближе к детям». Екатеринбург.
1: Вот что бывает, когда внук все лето провел у бабушки.
2: Так, Дим, все, такси ждет, поехали.
3: Куда ехать? Помру я скоро.
2: Чего? Дим, по дороге в Макдональдс заедем, все, давай.
3: Какой Макдональдс? Пиндосы вас травят, а вы не замечаете.
2: Дима, вообще-то у твоего одноклассника день рождения, собирайся.
3: Не хочу, там дождь.
2: Ну нет ведь никакого дождя.
3: С суставами чувствую, скоро начнется.
2: Так, что ты от меня хочешь?
3: Положите меня рядом с дедом.
2: Дима, он живой!
3: Ну кровать-то мало, в альто нас положите, мы под Малахова уснем.
0: Команда «Омская сборная». Омск.
1: Если вы вызываете такси, то будьте готовы к такой ситуации.
4: Здравствуйте, вам на Ленина?
5: Здравствуйте, да, на Ленина.
4: Че, имя мое заскринило, да?
5: Нет.
4: Ну, поди уже нет. Всем подругам отправила. Нет. Меня же Канат зовут, это же вообще угар. Девочки на физкультуре по канату спустились. На масленицу перетянули канат. Я деканат химического факультета. Если я на дороге стою, то это уже все канатная дорога. А саму-то как зовут?
5: Света.
4: Света, 2 рубля и наша. Можно Свету за ляжку.
5: Но я не Маша, я Света.
4: Хорошо, сейчас мы всей семьей на Свету и накидаем. Я им только позвоню и, естественно, по видеосвязи. Будем на своем вот этом хурюм-бурюм общаться. Ты же, наверное, сейчас вообще в шоке, что я с тобой без акцента разговариваю. Девочка, здрасте, вам куда? Туда-сюда, здрасте. Как тебе такой сервис?
5: Ладно, вот, давайте я вам 1000 заплачу, и мы забудем об этом недоразумении.
4: Давай. Еще косарь доплатишь, отчество назову.
5: Договорились. Суперпроект
0: НТ, это Лига Городов. На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
6: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов, вечером плюс 22, ночью плюс 16. Ветер умеренный, северо-восточный, до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
0: «Мясной гурман».
10: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
11: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
12: Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения продавцов, консультантов.
13: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Весна пришла. Это когда идешь по грязи, чтобы обойти другую грязь, которая грязнее первой.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Два друга сидят в ресторане, ужинают и видят, что со соседним столиком сидит красивая женщина. Один говорит: я бы с этой бабой переспал, я готов за это неделю не жрать. Она услышала, подходит и говорит: что я сказал? Он говорит: ничего, я слышал. Ты готов неделю не жрать, чтобы со мной переспать? Он говорит: да. Ну, поехали. Привезла домой, привязала его к батарее. Неделю не кормил, он, бедолага, там засох весь. Как этот, как стручок сидит. Она через неделю подходит, пеньюар такой красивый. Она распахивает пеньюар, говорит: ну что ж, неделя прошла, ты можешь взять меня. Он ее за грудь пощупал, говорит: мягенькая, как хлебушек. Приходит такой блатной парень в агентство. Здравствуйте. Надо какую-то группу музыкальную ВИА, чтоб слабали у нас с пацанами, у нас вечеринка. А женщина говорит: у нас практически все музыкальные группы уже разобрали, есть только джазовая команда. А что они играют? Это музыка. Ну, музыка только своеобразная, это джазовая музыка. Базару нет, давай. И вот сидят братки, играют музыканты джаз, импровизации различные. Четыре же песни сыграли. А главный подход к ним говорит: что, ребята, не получается. Муж с женой проходит мимо свадебного салона. Она видит там шикарная фата, великолепное свадебное платье. Она говорит: Юра, мне так это нравится. Давай ты мне это все купишь. Он: как это так? Ну, давай, знаешь, как сделаем? Давай мы разведемся, и потом как бы по новой ты все это мне купишь. Он говорит: я бы на твоем месте не стал так рисковать.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У женщин более высокий болевой порог, поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: Игорь

0: песню поет, тот ее и танцует.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+.
2: На правах рекламы.
3: Пятерочка поздравляет!
2: Поздравляет компанию X5 с юбилеем! Это были отличные 20 лет, за которые мы много достигли. Желаем, чтобы и следующие 20 лет прошли на пятерочку.
1: Реклама.

0: Терапия является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген» имеет противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться с специалистом.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон» от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены» – знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас – остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+. We'll be right back.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Деловая переписка – это когда вместо «Да вы там что, совсем офигели?» пишешь «Добрый день, у меня есть несколько комментариев по поводу ваших инициатив».

0: Да действительно, друзья, зачем же нам солнце Монако, когда, например, в столице сегодня прекрасный солнечный день? Если вдруг в вашем городе, ну нет, сегодня солнце и даже немного прохладно, вы либо приезжайте, либо давайте мы вам немножко солнышко отправим. А еще есть один вариант, это зайти в нашу трансляцию на сайте веселорадио.ру и зарядиться от наших желтых экранов, как раз, кстати, на которых сейчас мелькают ваши улыбки, если вы участник суперигры «Автомобиль за улыбку». Ну а если нет, то, пожалуйста, заходите, загружайте и тоже будете и крутиться здесь, и заряжаться хорошим настроением. И даже, возможно, выиграете у нас новый классный автомобиль. В этом часе вас всех приветствую я, Настя Иванова. Доброго дня, здравствуйте. Желаю вам классного настроения, а еще пожелаю много всего в веселом чате. Присылайте привет, шутки и поздравления на наш номер +7 915 0303 567. Ну и все непременно не забывайте подписываться. Также будет много всего смешного, как и всегда. Впрочем, например, в финале часа классика юмора Жванецкий. Услышим монолог. Будет здесь и самый лучший Дэн. Нет, петь не будет клявер, будет только шутить. Не пропустите. В середине часа мы узнаем, как найти стратегию в отношениях с мужчиной в рубрике «Сатя с юмором». Ну а прямо сейчас всеми любимый КВН. А все это, напомню, юмор-фэм. Шутки, песни, автомобиль с улыбкой.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
1: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Плохая компания». Город Красноярск.
3: Даже самый храбрый автомобилист Москвы вздрагивает при слове «автоэвакуатор». Итак, перенесемся в логово зла, утренняя планерка автоэвакуаторщиков.
4: Ну что ж, доблестные санитары города, я напоминаю, раз уж вы выбрали эту профессию, будьте готовы к тому, что люди вас не примут обратно. А теперь скажите наш девиз.
5: Мне плевать на всех, эвакуирую где хочу.

0: Скажи, а ты украл этот девиз?
1: Нет, сэр, я его эвакуировал.
0: Отлично. Перейдем к практике. Представьте, что машина уже в воздухе, а я озлобленный хозяин автомобиля. Ты хоть знаешь, кто я такой?
2: Да, на сегодня ты пешеход.
0: Ты что, вообще ничего не боишься?
3: Я работал приставом в Ингушетии. Чего я вообще могу бояться?
0: А может быть, мне тебя в багажник запихать?
3: Накуси-выкуси!
0: Ох, ребята, переживаю я за новенького. Ну ладно. Я напоминаю, что вы должны гордиться тем, что эвакуаторщик – это древнейшая профессия.
1: Сэр, а разве не...
0: Нас как только не называли. Ну что ж, воины мои, мы с вами идем к одной огромной мечте. Мы верим, что однажды, в один прекрасный день, кто-то забудет забрать машину со штрафстоянки, и она станет нашей!
4: Да!
5: Самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит. Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
3: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8. 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Если вы потерялись в лесу, то просто оденьте шапку. Сразу прибегут неравнодушные люди и скажут, что правильно надеть шапку, а не одеть шапку.
1: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Анастасия, менеджер из Москвы, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. Такой вопрос снова про мужчин. Не складывается общение в самом начале с теми мужчинами, которые нравятся. Собственно, они просто прекращают общение. Вот, то есть изначально не рассматривают меня как потенциально серьезного партнера для отношений. Вот хотела бы узнать, может быть, нужно выбрать какую-то более хитрую стратегию, вот, чтобы игра шла как-то в мою сторону. Вот хотела бы получить совет от вас.
0: Сатья отвечает.
2: Все хотят хитрые стратегии, конечно же, но их нет, этих стратегий. Просто надо понимать, что отношения какие-то счастливые, прикольные, классные, такие разные, продолжительные, семейные, это всегда некое чудо. То есть это может сразу случиться, может вообще не случиться. То есть по-всякому бывает.
1: Просто проблема в том, что именно те мужчины, которые мне нравятся,
2: вот это большая проблема.
1: Не рассматривают серьезно и сразу, не боясь меня обидеть и задеть, испугнуть, пролонгируют какие-то интимные моменты.
2: Ну, конечно, ты девка-то красивая, я бы сам что-нибудь пролонгировал бы. Но история в том, что это нормальная тема. Ничего ты с этим не
1: делаешь. Потом они начинают отношения серьезные, но уже с другими девушками, вот в этом
2: проблема.
1: А
2: с чего ты взяла, что они с другими? Они
1: с ними
2: спят? Что, они все счастливы, все замужем?
1: Нет.
2: Ну вот в том-то и дело. Это мозг так подсказывает. Это, знаешь, вот как нам кажется, что у всех все хорошо. Как я иногда так шучу, идешь так по вечернему городу и смотришь, что в каждом темном окне люди занимаются качественным сексом, а в каждом светящемся окне люди договариваются о качественном сексе. Один я иду, у меня нет ни секса, ни качества, да. А на самом деле это совсем все не так. Совсем все не так. Нам кажется, что все вокруг счастливы, у всех все сложилось, и вот, ну вот же, нормальная девочка, не ломается, сразу полезла в постель. Ну все, вот смотри, счастливая. Это у меня проблема, а у остальных все отлично, все хорошо. Вот смотри, и Лену вот увезли, ну, в баню на семерке баклажан, да? Ну, а тут у тебя должно быть четкое понятие, чего ты хочешь и какой мужчина нужен тебе под проект. Качество повышает конкуренция.
1: Конкуренция в плане?
2: В прямом. У тебя должно быть много ухажеров. Бесперспективных желательно. Женщина, у которой много ухажеров, мужчину вдохновляет. Потому что он такой сидит, смотрит, а этот, ну, очевидно, что там груди ее касался лишь аккордеон. Это не работает. Когда за женщиной есть какой-то ажиотаж, мужчине это интересно. Когда женщина красивая, когда она интересная, когда она, популярна. Ты меня услышала?
1: Да, спасибо вам большое.
2: Для этого нужен что? Разум. Разум. А он наверняка у тебя есть. Красота есть, разум 100% где-то присутствует.
1: Спасибо вам большое.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор.

0: Песен тобою написанных сколько? Зачем Костюшкин? Не пой!
1: Шутки, песни, блюз. Шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Надувая круг, ты издал неловкий звук.

0: плюс. Реклама.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
7: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Torres, Каранда и Tivoli. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
8: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Disney и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска». В МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени. Новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
9: Категория 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Маша подарила папе на юбилей самодельную открытку и получила от него на свой день рождения самодельный смартфон.

0: Вовке привет и поздравления прямо сейчас прозвучат в ваших радиоприемниках. Ну а вы можете пока нам написать +7 915 0303 567 и все непременно подписывайтесь. Значит, есть сообщение от Алисы, которая желает классного дня всем своим близким и родным, а еще большой привет передает супругу Антону. Желает ему хорошей командировки. Идем дальше. Георгий поздравляет Верочку с днем рождения. Пишет, ты у меня самая лучшая, я тебя сильно-сильно люблю. Класс, Вера, мы вас тоже поздравляем. Шутка есть от Дмитрия. Когда-то я был красивым и умным, но в роддоме меня подменили. Да, так мне кажется, вообще со многими такая ситуация произошла. Что-то будем с этим делать? Не думаю. Идем дальше. Алексей желает Алине хорошего настроения. Маргарита передает привет всем своим близким подружкам. Желает всем здоровья и счастья. Аня поздравляет с днем рождения свою подругу Танечку. Желает ей здоровья и всего самого-самого классного. Татьяна, мы тоже присоединяемся. А Алексей и его шутка. Если бы земля была плоская, то вместо колобка был бы блин. Кстати, да. Дальше идем. Есть сообщение еще от нашей слушательницы, от Софии, которая передает привет пламенный, большущий своему супругу, любимому Игорю. Так, друзья, будем передавать вновь ваши приветы, шутки и поздравления, но уже в следующем часе, в веселом чате. Номер наш +7 915 0303 567. Ну а до конца этого насладимся анекдотами самого лучшего Дэна. В финале маэстро Жванецкий. Делайте звук громче и не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Липецкий. Цепелявый грабитель заставил работников банка лизать.
1: И песни.
2: Дороги запутаны в кольца, но у нас по ним был один маршрут. Мне

0: Самара ФМ представляет. Самый
1: лучший. Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: С боксерами надо вести себя поаккуратнее. Представьте, стоит боксер на трамвайной остановке. К нему подходит бабушка и спрашивает:
3: «Внучок, не подскажешь, куда двоечка идет?»
2: «Двоечка? В голову, бабушка, в голову!»
1: Как говорится, уходя, уходи. Представьте, в семье скандал. Сын заявляет родителям: «Папа, мама, я от вас ухожу! Не хочу больше каждый вечер в 9 часов приходить домой. Не хочу быть прилежным учеником. Хочу свободы. Много девчонок, алкоголя, тусовок, вечеринок. Я хочу кайфовать от жизни. Я ухожу!» И решительно шагает к двери. К нему подбегает отец. Сын кричит: «Папа, не держи меня. Я же сказал, я ухожу. Сынок, сыночка, ну возьми меня с собой!»
4: Добавим в эфир немного романтики. Двое в постели.
5: Мы уже приехали?
4: Нет.
5: А сейчас мы уже приехали?
4: Да нет же.
5: Ну а вот сейчас мы уже приехали?
4: Так, Ира, я все понял. Поза наездницы не для тебя.
0: Самый лучший Дэн.
1: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
6: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
7: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26, ночью плюс 17. Завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Пришли, настроение подняли, головную боль сняли, сон улучшили, сил прибавили. Это я о деньгах на карточке.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Очень большие трудности у киношников. Требования к достоверности возросли, а танков старых нет, маузеров мало, фраг народ носить разучился, хамство и грубость в Сибири как раз получается ничего, а образованность в Петербурге не идет пока. Аристократизм в Петербурге пока не идет. Если герой просто сидит, еще ничего, а как рот откроет, так пока не идет. Или там собственное достоинство, вот эта неприкасаемость личности. Чувствуется, что ему рассказывали, может, требовали, ругали, зарплаты лишали, но по больничному не платили, чтоб сыграл он чувство этого достоинства. И он, видимо, хочет, и голову поднимает на цыпочки, но еще не знает как. Женская гордость, так, чтоб без мата, изнутри. Ну, когда лежит, укрывшись простыней, диктор говорит, гордая очень. А как откроется, так еще пока не доносит. Граф английский тоже неловко, боком все боится войти к себе в замок. Но если пиджак от шеи на четверть метра отстает, и шейка как пестик в колоколе, как же ты аристократизм покажешь, если штаны и пиджак надо непрерывно поддерживать? Или руку королеве целовать, или панталоны держать. И руку пока еще надо у нее искать, она ж тоже пожать норовит. Трудно, пока идет любовь. Не сама койка, а постепенная такая, со взглядами. Так и чувствуется, как герцог ей подножку и на раскладушку норовит. Еда не дается пока. Вот не само глотание, а еда как трапеза. Старух на консилиум приглашали, но и они подрастеряли искусство еды. Тоже норовят целиком заглотнуть еще в сумку. А это реквизит. И старики подзабыли ходьбу такую, чтоб пиджак не двигался отдельно от хозяина. Или весь гитлеровский штаб в мундирах не по размеру, а диктор говорит, что вся Европа на них работает. Ну, это все внешне, конечно, и раздражает какого-то одного, кто остался в живых и еще помнит. А внутренне плохо идут споры, даже литературные. Все как-то придерживаются одного мнения и ради бога не хотят другого, ради бога. Пока еще смешно выглядит преданность одного мужчины одной женщине. Пока смешно выглядит. И вообще, обращение с женщиной, все эти поклоны, вставания, уважения, преклонения, их делают, конечно, но за очень дополнительные деньги. Консультант один лет 82 тоже уже замотался. Душанбе, Киев, Фрунзе, Ташкент, извольте, позвольте, только после вас. Я был бы последним подонком, мадам, если бы стал у вас в соответствующем положении. Не идет фраза «позвольте, я возьму на себя». Или «вам ведь трудно, разрешите я». А уж фраза «я вами руководил, я отвечу за все» прямо колом в горле стоит. А такая «мне недорого мое место, дорого наше дело» получается только по частям. Пока сложно стало играть эрудированного мыслящего человека. И хоть исполнитель морщит лоб и прищуривается, такой перекос лица еще не убеждает. Сохранились костюмы и обувь, но когда мы над старинной университетской одеждой видим лицо и всю голову буфетчицы современного зенитного училища, что-то мешает нам поверить в ее латынь. Группа американских ковбоев на лошадях пока еще криво скачет, и даже у лошадей наши морды. Ну, а там баночное пиво, омары, крики «Я разорен!» Или «Мне в Париж по делу!» Хоть и русским языком, а не исполнитель, не аудитория этого языка пока не понимают. Но с уходом стариков со сцены и из зала равновесие между зрителями и экраном постепенно восстанавливается.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117. Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакома, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru. Категория 16+. Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
2: Наелся ли я? Ни в коем случае.
3: Ну что, рискуем?
0: Новые города. Новый сезон.
3: Поехали.
0: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.

0: если вдруг у вас счастья очень даже много, я уверена, что все слушатели Юмор ФМ наши счастливые. Вот, тогда давайте мы с вами поборемся за автомобиль. Ну, как мы. Мне принимать часть в наш супер-игре, к сожалению, нельзя. Так бы я вообще первая уже в рядах стояла и улыбалась бы вот во все свои зубы, сколько у меня имеется. Друзья, ну, предлагаю улыбнуться вам, загрузить улыбку на сайт веселорадио.ру и принять участие в нашей супер-игре «Автомобиль за улыбку». Тогда точно, возможно, уже в этом году вы будете ездить на новом классном автомобиле. А возможно, даже на втором. Но если вдруг у вас есть уже новый классный автомобиль. В общем, заходите на сайт веселорадио.ру, оставляйте улыбки и не упустите эту шикарную возможность. А я также не упускаю возможность передать ваш привет и поздравить вас и пошутить в нашем веселом чате. Только вы присылайте свои смс-сообщения на наш номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, подписывайтесь. И смешного в финале этого часа послушаем проект Ильф, Петров и Бурунов. Будет здесь Фоменко и пошутит 5 раз про дружбу. Гар Дмитриев с детскими перлами в рубрике «Угарный папа» в середине часа. Ну а начнем мы с проекта «Шутки, песни плюс», где Стас Ярушин, Надежда Ангарская и Акмаль будут шутить и петь для вас. У микрофона вас приветствую я, Настя Иванова. Всем привет, здравствуйте. Ну а все это напомню Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль с улыбкой.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: Шутки, песни. Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда

0: шутки песни плюс. Стас Ярушин у микрофона. На Юмор ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
2: На Юмор ФМ.
3: Давай, Акмальчик, твоя песенка.
4: На бесплатном Бла-Бла-Каре с подозрительной водилой мы с супругой тещу проводили.
5: Неплохо, неплохо.
3: Надя, твоя песня.
6: Это увлекательный был аттракцион. Так еще не верил никто, как я в ЦИОМ.
3: ЦИОМ – это Центр изучения общественного мнения.
6: Да.
3: Господи, какая длинная аббревиатура.
5: А поется быстро. ЦИОМ. ЦИОМ. ЦИОМ. Приходит же от вещей. ЦИОМ.
3: Хотите новые квартиры? В ЦИОМ.
5: Да-да-да.
4: Вот ты даму пригласил слушать диски.

0: Эль!
1: Слушай, это такие хорошие прям песни, прям вот есть где разойтись.
0: Да,
1: знаешь?
0: Я всегда говорил, что когда я слышал эту мелодию, я бежал из двора домой смотреть мультфильмы Уолта Диснея, но текст там другой был просто.
1: Да.
0: В то время. Ну ладно, Акмаль, давай. Ты неси меня, Наташ, да несешь с меня массаж. Шутки, песни, плюс! Надя, твоя песня.
1: Так,

0: верный друг. Верный друг. Вот у меня таких друзей верных нет. Я в них просто не верю. Но физически сложно.
1: У меня были.
0: Да?
1: И когда я бросил пить, они исчезли.
0: Грустная история.
1: Да. Так, я, да, пою? В среде финансов я талант. Чтоб за инфляцией угнаться, весь капитал вложил в имплант. Супруги грудь мое богатство. Большой восторг я испытал, когда пристроил капитал. Супруги грудь мое богатство.
2: На Юмор ФМ.
1: О, как внезапно закончил Петя Кмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
0: Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Акмаль. Это было здорово, великолепно. Чао!
2: Ярушин, Ангарская и все звезды слушай на Юмор ФМ. Реклама спонсора.
3: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация Топаз для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация Топаз от Топол Эко. 8 800 333 69 37.

0: Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца мая.
2: Счастливый взгляд!
3: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Ваш пароль на госуслугах должен содержать цифры, буквы, завязку, развитие, кульминацию и неожиданный финал.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте! Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее? Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор-ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим!
0: «Угарный папа».
1: Олегу 5 лет, уходит с мамой из гостей. Так говорит ему: «Олег, попрощайся». Сын поворачивается к хозяевам и говорит: «Я всех вас прощаю». У 4-летней Вики недавно родилась младшая сестренка. В детском садике к ней подходит воспитательница и спрашивает: «Викуся, ну что, как сестренку назвали?» «Алиса». «Да ты что? И кто же ей такое красивое имя придумал?» «Папа, он у нас все придумывает. Мама только рожает». Михаилу 4 года. Зашли вместе с папой в магазин при хлебзаводе. Отстояли очередь, купили свежего и теплого хлеба. Тут Миша выдает на весь магазин: «Пап, дай мне хлебушка. Я никогда хлебушка не ел».
0: Угарный папа.
1: К 6-летней Кристине 31 декабря приходил с подарками Дед Мороз. А уже 2 января она идет на новогоднюю елку, где другой Дед Мороз спрашивает ее: «Девочка, как тебя зовут?» Кристина делает круглые глаза и говорит: «Дед, ты у меня позавчера дома был. Ты не помнишь, как меня зовут?» Школа. День учителя. Второклассники вручают цветы учительнице. Та благодарит, восхищается: «Надо же, какие красивые букеты!» 8-летняя отличница Танечка в ответ: «А это мы специально на кладбище ездили. Там всегда букеты красивые и дешевле». Друзья! Очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках. Но помните, вы самое главное, помните, что «Угарный папа» ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер Telegram +7 915 0303 567. До скорой встречи!

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Купил своей девушке крем для ухода, а она не уходит.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Девушка бывает права в двух случаях. В каких? Никто не знает.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
4: Реклама. Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
5: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
6: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
5: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
6: Каких 5000?
5: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам. Росбанкрот.
7: 8-800-350-16-16.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
9: Попробуй!

0: Вкусные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
2: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
3: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23:05. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Месяц назад устроилась воспитательницей в детский сад. Сегодня в автобусе на автомате поправила сползающие штаны какому-то парню.

0: Прямо сейчас веселый чат на Юмор.ФМ. Традиционно передаем привет и поздравляем и шутим. Номер наш +7 915 0303 567. И обязательно подписывайтесь, когда отправляете смс-сообщение. Писать нам, кстати, можно в приложении Макс, в Телеграм. И даже просто смс-сообщения принимаются. Прям наши русские, знаете, старые смс-ки. Ну а теперь к приветам. Привет своей большой семье Москаленко из города Красный Сулин Ростовской области. Желаю любви, добра и много счастья. Написала все это Мария. Мария, вам тоже привет. Андрей пишет: хочу поздравить свою маму Печорскую Екатерину Владимировну с юбилейным днем рождения. Мамочка любимая, с днем рождения, милая. Пусть душа твоя тревог не знает, солнце светит ярко для тебя. Будь всегда здорова и любима, радостно, красиво, как всегда. Значит, сын Андрей из Волгограда написал это все. Ну, а мы тоже присоединяемся, именинница. Будьте счастливы и здоровы. Шутка есть от нашего слушателя, от Олега. Заложник, прикованный к батарее, на себе ощутил начало отопительного сезона. Зато представляете, как ему было тепло? Хорошо, хорошо, идем дальше. А еще одна есть шутка от Оли. Хорошо бы так, вечером поставил кошелек на зарядку, утром встаешь полный. Вот это хорошо, особенно для тех людей, кто не любит заряжать мобильные телефоны. Вот здесь бы точно они не прогадали. Друзья, до конца часа 5 шуток Фоменко про дружбу. В финале проект Ильф, Петров и Брунов. Ну а с приветами вашими ровно через 27 минут встречайте здесь Денис Савельева в «Юморе на заказ».
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Фоменко. Пять шуток про дружбу.
1: Говорят, друзья на дороге не валяются. Ну, не знаю. С моими всякое бывает.
2: Как сказал один мудрец, дружбой ночью не займешься.
1: Не та подруга, кто тащит тебя пьяную из бара, а та, кто ползет рядом. Ребят, а где вы берете друзей после 25 лет? Это в МФЦ идти надо или на госуслугах есть? Петров и Сидоров приняли литр коньяка. Прием прошел в теплой, дружественной обстановке.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26, ночью плюс 17. Завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
6: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
7: Качественные, конечно.
8: Надежные, чтобы потом не было проблем.
9: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
10: Альпийские, баварские, французские.
11: Сережа, что ты делаешь?
10: Путешествую.
11: С открытым ртом и причмокивая?
10: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
12: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
13: Мясной гурман.
14: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У меня до сих пор нет парня. Подозреваю, это все из-за мужа, блин.

0: Командовать парадом буду я.
1: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Так вот, Балаганов, вы пижон, не обижайтесь. Этим я хочу точно указать то место, которое вы занимаете под солнцем. «Но вы ведь же сами сын лейтенанта Шмидта!» — вскричал Балаганов. «Вы пижон!» — повторил Остап. «И сын пижона, и дети ваши будут пижонами. Мальчик, то, что произошло сегодня утром, это даже не эпизод, а так, чистая случайность, каприз художника. И что это за профессия такая, прости господи, сын лейтенанта Шмидта?» «Так что же делать?» — забеспокоился Балаганов. «Как снискать хлеб насущный?» «Надо мыслить», — сурово сказал Остап. «Меня, например, кормят идеи. Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги. Скажите, какая сумма вам нравится?»
3: 5000, — быстро ответил Балаганов.
2: «В месяц?
3: В год?»
2: «Тогда мне с вами не по пути. Мне нужно 500 тысяч. И, по возможности, сразу, а не частями».
3: «Может, все-таки возьмете частями?» — спросил мстительный Балаганов.
2: Остап внимательно посмотрел на собеседника и совершенно серьезно ответил. «Я бы взял частями, но мне нужно сразу. Я хочу уехать, товарищ Шура, уехать очень далеко, в Рио-де-Жанейро. Вы, конечно, не знаете о существовании этого города». Остап бросил на стол лист, вырванный из книги. «Это вырезка из малой советской энциклопедии. Вот что тут написано про Рио-де-Жанейро. 1 360 000 жителей, так, значительное число мулатов. А, вот-вот. Главные улицы города по богатству магазинов и великолепию зданий не уступают первым городам мира. Представляете себе, Шура? 1,5 миллиона человек, и все поголовно в белых штанах. Теперь вам ясно, для чего мне нужно столько денег?»
3: «Где же вы возьмете 500 тысяч?»
2: — тихо спросил Балаганов. «Где угодно», — ответил Остап. «Покажите мне только богатого человека, и я отниму у него деньги».
3: «Как? Убийство?»
2: «Знаете, вы глупеете прямо на глазах. Заметьте себе, Остап Бендер никогда никого не убивал. Его убивали, это было. Но сам он был чист перед законом. Я, конечно, не херувим, у меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. Это моя слабость».
3: «Как же вы думаете отнять деньги?»
2: «Как я думаю отнять? У меня лично есть 400 сравнительно честных способов отъема. Ах, если бы только найти индивида! Уж я так устрою, что он свои деньги мне сам принесет, да на блюдечке с голубой каемкой». На безмятежном невспаханном лбу Балаганова обозначилась глубокая морщина. Он неуверенно посмотрел на Остапа и промолвил.
3: «Я знаю такого миллионера!»
2: С лица Бендера мигом сошло все оживление. Лицо его сразу же затвердело и снова приняло медальные очертания. «Идите, идите», — сказал он. «Я подаю только по субботам. Нечего тут заливать».
3: «Да нет же! Это настоящий миллионер. Понимаете, Бендер, случилось мне недавно сидеть в Черноморске, в тамошнем Допре».
2: Через 10 минут молочные братья покинули летний кооперативный сад. Великий комбинатор чувствовал себя в положении хирурга, которому предстоит произвести весьма серьезную операцию. «Как вы сказали, фамилия подпольного миллионера?»
3: «Корейка»,
2: — ответил Балаганов. «Да-да, Корейка. Прекрасная фамилия». Балаганов вдруг глуповато хихикнул.
3: «Как вы говорите, сам принесет деньги на блюдечке с голубой каемкой?»
2: «Мне на блюдечке», — сказал Остап. «А вам на тарелочке».
3: «А как же Рио-де-Жанейро? Я тоже хочу в белых штанах».
2: «Рио-де-Жанейро — это хрустальная мечта моего детства», — строго ответил великий комбинатор. «Не касайтесь ее своими лапами. Ближе к делу. Выслать линейных в мое распоряжение. Частям прибыть в город Черноморск наикратчайший срок. Форма одежды караульная. Но Трубите марш! Командовать парадом буду я!
1: Ильф, Петров и Бурунов.
0: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: свежий микс отборного юмора и любимых хитов по субботам в 22:00 на Юмор ФМ. Категория 16+. На правах рекламы. Пятерочка поздравляет! Поздравляет компанию X5 с юбилеем! Это были отличные 20 лет, за которые мы много достигли. Желаем, чтобы и следующие 20 лет прошли на пятерочку. Реклама.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: российской столице 2 часа дня.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Эффект плацебо в медицине – это когда тебе озвучивают стоимость лечения, и твой мозг решает, что у тебя уже ничего не болит.

0: Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Ну и давайте сделаем этот понедельник еще прекраснее, еще веселее, конечно же, при помощи ваших приветов, поздравлений, признаний и пожеланий. Плюс 7 915 0303 567. Подключайтесь к юмору на заказ. Написать можно в Телеграм, отмечайтесь в Максе, и даже смс-сообщения ваши с большим удовольствием принимаются. Денис Савельев с этой минуты у микрофона. Вам всем говорю огромный привет и желаю самого шикарного понедельника. Поехали! Хочу поздравить с началом рабочей недели весь наш отдел продаж. Ребята, включаем режим «Терминатор» и делаем план, пишет начальник отдела Андрей из Омска. Марина передает привет мужу Вадиму, который сейчас в дороге за рулем фуры. Любимая, аккуратней на трассе, жду тебя домой. Привет девчонкам из бухгалтерии, Лене, Тане и Свете. Мы лучшие, терпение нам и поменьше актов сверки. Это сообщение от Ирины из Москвы. Она заказывает большой стендап.

0: Встречайте, Елена Борщева, Пятигорск, Москва.
1: Давайте знакомиться. Я Лена, любящая мать и жена, согласно той грамоте, которую мне подарили. Еще у нас есть собака. Это суперпородистый, с родословной породы бишон фризе кобель, которого звали Стайлз. Почему звали? Да потому что после того, как он обгадил всю нашу квартиру, мы просто не можем его так больше называть. Подруга посоветовала пойти к собачьему психологу. Ну, я сначала посмеялась, да, вот примерно так, да. Такая, думаю, ну, наверное, будет как и у обычного психолога, типа, попробуйте найти отца собаки. Все проблемы идут из детства, вот это все, да. Но мы действительно пришли, мне оказалось очень даже мило, прилично. Только почему-то психолог разговаривал со мной, а не с собакой. Видимо, потому что у меня есть 10 тысяч, а у собаки нет. Ну, я не растерялась, задала вопросы про свою личную жизнь. Оказалось, что советы по уходу за кобелем и мужем очень похожи. И там надо гулять, давать сахарок за хорошие поступки. И все бы ничего, да, если бы она потом мне не сказала, что нужно еще 9 сеансов. Я такая, что? Ну нет, я больше на это не поведусь. Как вы поняли, у меня проблема действительно. И, ну это не удивительно. У меня у самой папа улетел. Он просто живет в Панаме. Ну, Панама — это такая страна между Южной Америкой и богатой.

Ну, оттуда еще очень неудобно платить этот налог, как он, алименты. То есть многие выводят туда в офшор счета, а мой отец пошел дальше и вывел в офшор себя. Теперь он всю жизнь живет на Карибах, а я всю жизнь объясняю, что Елена Хулевна Санта-Мария Герра – это не пароль от Wi-Fi. И мы с ним все-таки увиделись на передаче «Пусть говорят». И продюсеры этой передачи хотели, чтобы у нас случился конфликт. Как я это поняла, по бригаде врачей за кулисами. Потом я все-таки съездила в Панаму, и мне не понравилось. Это здесь я экзотика. А там я любая женщина, знаете, вот этот фоторобот в супермаркете, который йогурты ворует. Вот. А так многие помнят меня нелепой девушкой из КВНа, многие запомнили меня странной тетей из Камеди, кто-то женщиной из, пусть говорят, у Малахова. Но я надеюсь, что все-таки кто-то запомнит меня как бабушку стендапера. Спасибо вам большое. И давайте фотографироваться, давайте...

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.
6: Отделы традиции севером порадуют вас широким выбором льняной одежды, панам и кепок, ремесленными товарами, подарками и сувенирами от сердца Вологодчины. А также всегда в наличии вологодские валенки и галоши. Традиции севером. ТЦ «Аксон», первый этаж. Кремлевская площадь, туристический центр. ТЦ «Макси», Дальняя, 33 и Чернышевского, 88.
7: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70-12-77. 70-12-77.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Слышишь этот ритм?
11: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зивер, Мо, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость – группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefis.tv.ru. 16+.
12: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром!
13: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ребенку сказали принести на урок труда 15 свиных пробок завтра. Будет непросто, но я справлюсь.

0: на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Ну и давайте посмотрим, на какие события, на какие праздники богат этот понедельник. Сегодня, напомню, 18 мая. Во-первых, очень интересный праздник отмечается сегодня. Это день встречи с прекрасным. По-моему, замечательно. Также можно отметить Международный день сирени. Да-да, вот сегодня тот самый день, когда нужно своей второй половинке эту самую сирень подарить. Ну и тут же по соседству как-то так сложилось, что отмечается День увлечения растениями. Еще немножко летней тематики. День рождения майского жука. День отправки электронной поздравительной открытки. Да, сегодня можно поздравить того самого друга, который обычно с утра пораньше присылает вам те самые непонятные иногда открытки. Ну и также отмечается праздник у наших коллег. День средств массовой информации Ставропольского края. Всех причастных сегодня от всей души поздравляем. Ну и прямо сейчас возвращаюсь к вашим посланиям. Передайте, пожалуйста, привет моим подругам из города Шатура, Аникиной Лене и Красовской Вере. Ну и, кстати, поздравьте их с праздником, с Днем Сирени. Всех слушателей Наталья из города Люберцы тоже поздравляет с душистым праздником и желает всего самого прекрасного. Далее Татьяна из города Воскресенск передает большой привет любимому мужу Андрею Чугайнову. Он сейчас в рейсе. Я его очень сильно люблю. Возвращайся скорее ко мне на дачу. Сообщение из Омска. Поздравьте, пожалуйста, моего брата с юбилеем. Ему сегодня 55. Мы тебя любим. Здесь отметили семья Кузнецовых, Ермаковых и Байер. Екатерина передает привет своим родителям Ирине и Вадиму в Сыктывкар и поздравляет их с приближающейся годовщиной свадьбы. Они уже 30 лет вместе. И, кстати, прилетело сообщение от ребят из Пятерочки. Пишут, у нашей большой семьи X5 сегодня юбилей 20 лет. Спешат поздравить своих коллег, желают, чтобы очереди таяли быстрее мороженого летом. Полки всегда радовали глаз посетителей богатым ассортиментом, а вся команда отметила еще не один юбилей X5. Мы присоединяемся к поздравлениям, продолжайте радовать всю страну каждый день, ну и по такому случаю лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма.
0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Счастье — это когда тебе в аптеке кроме презервативов ничего не нужно. Чисто не там, где убирают, а там, где дворник с ружьем. Весь мир — русский язык, а ты в нем — ихний. В детстве я не уделял должного внимания математике. И вот недавно моя жизнь круто развернулась ровно на 360 градусов. Цыганские отличники заканчивают школу с золотыми зубами. Однажды я невнимательно изучил инструкцию к фейерверку. И запуск получился, так сказать, пальцем в небо.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Или мы будем жить лучше, или мои произведения будут бессмертными.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если человек хочет жить, медицина бессильна.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России –

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Женщины могут различить 348 оттенков губной помады, но отличить нормального мужика от козла никак.

0: Знания. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Продолжаю читать ваши сообщения. И напомню, принимаются они в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Алия передает привет мужу Рамилю и сыну Раяну. Любит вас и говорит, что они едут к бабушке в Октаныш. Хорошей вам дороги, конечно же, в нашей веселой компании. Егор из Казани огромный привет направляет коллеге Олегу, с которым они сейчас дежурят в офисе почти одни. Говорит: Олег, перестань подкрадываться и пугать меня. Алина из Курска передает привет своей лучшей подруге Лизе. Спасибо, что всегда рядом, даже когда я сама от себя не в восторге. Сергей из Твери передает привет своим пассажирам, особенно тем, кто говорит спасибо при выходе. Вы золото, а не люди. Лида передает привет своей подруге по переписке Оле из Владивостока. Мы ни разу не виделись, но болтаем каждый день. Оля, ты просто космос. Степан из Петербурга огромный привет отправляет своим коллегам. Парни и девчонки, спасибо, что чините то, что я иногда ломаю. Артем передает привет младшему брату Стасу. Желает ему не переживать из-за экзаменов, потому что все у него получится. Артем уже это лично проверил. Сергей передает привет своей любимой жене Турчиной Александре из Кургана, которая сейчас борется на даче с одуванчиками и малиной. Хочу поддержать ее и сказать, что все будет хорошо. Поставьте что-нибудь веселое для поддержки. Тот самый КВН прямо сейчас.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Город Пятигорск».
3: Это самая обычная история, но даже в ней может произойти что-то невероятное. Итак, обычная пятигорская семья.
4: Я тебе сказала, закрой рот, читай еще раз условия задачи.
5: 33 землекопа.
4: Чего?
5: 33 землекопа.
4: 3 землекопа! Что они делают?
5: Копают.
4: Копают! Господи, отец тракторист, мать прачка. Кого ты дебил такой, непонятно.
6: Мама, в школу сказали 400 рублей принести.
4: А где мама их возьмет, не сказали? Мама на панель пойдет? У твоей сестры хлеб отнимать?
6: Мам!
4: Не мамка, учи уроки!
6: Сопля, выходи!
4: Так, стоп! А кто это кричит?
6: Князь.
4: А что это ты сопля, он князь? Кто это вам такие клички раздает?
6: Князь.
4: А я сейчас своему князю пойду уши тапа отрываю.
6: Шубись, мать сопли идет.
4: Я тебе сейчас дам, мать сопли.
7: Здрасте, соседи, че орете опять?
4: Чтоб вам было что под дверью слушать. Че приперлась?
7: Соль займите.
4: Вы каждый день к нам за солью ходите. Вы че, лоси?
8: Всем привет.
6: Привет, пап.
4: А, сопля старший пришел. Садись, ешь. Соседка приходила.
8: Чё, соседка?
4: О, чё, соседка? Пожалуйста, с порога зашел. Не как жена, как дети. Чё, соседка? Как соседка? Чё ты делаешь, да?
8: Чё ты начинаешь?
4: Я еще и начинаю. Я еще...
8: Ну чё ты?
4: Да пошел ты.
8: А я сегодня жену Степанова видел. Она так поправилась.
4: Где ты видел?
8: Ну, на улице видел.
4: Что, прям сильно поправилась?
8: Ты вот такая.
4: А тебе лишь бы походить, позаглядывать на баб. Как будто своего дома. Ой, Валера, заткни. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Пришел, рот не закрой. Дай мне телевизор посмотреть.
9: Звоните 39-77-15. Муж на час.
4: О, Валера, целый час. Учись.
8: Люба, да это они про электриков.
4: Да хоть бы и про электриков. Он, звонок некому сделать. Уже двоих током убило. Это хорошо, что приставы. А если бы люди?
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Бернзагаз продолжается в эфире веселом радио. Плюс 7-915-0303-567. Номер для ваших приветов, поздравлений и пожеланий. Пишите.
1: Юмор на заказ.
0: Петр Афанасьев передает привет любимой жене Маргарите. Признается, что она самая прекрасная, и он ее обожает. Арсен из Астрахани огромный привет направляет жене Зое и сыну Диме. Спасибо за терпение, а сын, слушай маму и иногда папу. Виктор из Кемерово передает привет другу и напарнику Жене. Спасибо, что подменяешь, когда я засыпаю. Вот такие напарники, мне кажется, на вес золота вообще. Оля из Липецка поздравляет брата Сергея с днем рождения. Будь здоров, счастлив и поменьше опаздывай даже на собственный праздник. От Юрия из Новокузнецка пламенный привет всей России и всему Кузбассу. Весна продолжается, до лета осталось 2 недели, потихоньку готовимся. Всем классной рабочей недели, отличного настроения, любви, счастья, здоровья, благополучия, доброты, тепла, уюта, позитива и удачи. Вот столько прекрасных слов от Юрия из Новокузнецка. И, кстати, он сделал заявку на рубрику «Гол, ой, штанга», которую мы прямо сейчас и послушаем.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент. Гол! Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Всем любителям спорта здоровый такой приветище! С вами Роман Юнусов, известный в спортивных кругах коллекционер комментаторских оговорок. Позвольте в очередной раз метнуть вас в молот юмора. Я бы даже сказал пробить вам юмористический пенальти. Ловите с моего ляптопа очередной топ ляпов. Как говорят у нас в стипльчезе, поскакали!
2: Гол! Штанга!
3: Смотрите, Шон Кэмп одобрительно похлопал Макси Бокса по спине, а Бокс в ответ похлопал Кэмпа. Ну, по тому месту, до которого дотянулся. Португальцы, можно сказать, ласкают мяч. Он у них просто весь в губной помаде. И вот мы видим, как у игрока сломался снаряд для забрасывания шайбы в ворота. Вот же! Наконец-то и арбитры поворачиваются к нам лицом, а не каким-то другим местом. Скрипя зубами, он соглашается с решением арбитра. И этот скрип слышен даже нам с вами. Точный пас! И нападающий снова бьет по воротам. Ну что ж, как говорится, бьет, значит, любит. Слушайте, да мне даже самому нравится, как ярко, громко и весело я ору в микрофон. Может, мне уже пора что-нибудь и самому прокомментировать? Городки там или бейсбол? Обещаю, без оговорок. Городки – дело серьезное. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
1: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, пасмурно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26, ночью плюс 17. Завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
1: «Мясной гурман». Бесконечно можно смотреть на три вещи.
8: Нет.
1: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на mustv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
9: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.
10: Зачем
1: Юмор ФМ?
10: Все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Не делаю упражнение «Планка», потому что его нельзя делать, если только что поел. А я всегда только что поел.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И еще немного ваших прекрасных сообщений. Даниэль из Ижевска передает привет любимой маме. Говорит, держись, до конца учебного года осталось немного. Вот так, друзья. Мне непонятно, кто сейчас больше учится. То ли дети, то ли родители, то ли все вместе. Эрика из Минусинска передает привет Максиму, который продает свои мотоциклы, но все не может продать. Удачи ему в этом. Ася пишет, хочу поздравить своего мужа Максима с его первым рабочим днем на новой работе. Макс, ты совсем справишься. Верю, надеюсь, люблю. Вот это самое главное. Ирина из Тюмени передает привет своему племяннику. Точнее, племянника зовут Иван. Учись хорошо. Вот этого она ему желает. Алена из Воронежа поздравляет своего папу с юбилеем. Ему 60. Ты наш главный шутник. Будь здоров и таким же бодрым еще 100 лет. Поздравьте, пожалуйста, и поставьте монолог Задорнова. Друзья, на этой ноте, пожалуй, закроем юмор на заказ на сегодня. Завтра он обязательно вернется в это же время. Ну, а ваши приветы, поздравления и пожелания будут озвучены уже в веселом чате. Продолжайте писать. Плюс 7-915-0303-567. Жду ваше сообщение в Telegram, Макс, либо же по СМС.

0: Я хочу вообще составить энциклопедию всероссийской глупости. Мне столько писем приходит, я сам езжу по стране, собираю. Ой, смешная же страна у нас. Ценник, икра сельди Путина. Вот так и написано. Старушка смотрела, смотрела, говорит, он еще и икру мечет. Это же... Мыло поросенок. На упаковке стих. Я веселый поросенок, хрю-хрю-хрю. Хрюка уже с пеленок, ню-ню-ню. Покупайте наше мыло, будет чище ваше рыло. Объявление в поликлинике на двери лаборатории. После прививки водку пить можно. Вот так. А иначе никто не сделает прививки. Объявление в газете. Бью детей после родительских собраний. Недорого. Реклама страховой компании. Наслаждайтесь жизнью. О неприятностях позаботимся мы. Ростов, фотостудия, объявление. Качество фотографий зависит от лица заказчика. А многие замечали, приходят фотоателье, говорят, ты что мне дал фотографию? Это что за рожа? Твоя рожа. Выход из сауны в Волгограде в бассейн. Объявление перед бассейном. Уважаемые господа, на подушках от мебели в бассейне не плавать. Русские господа такие. Вот. Отрывной календарь. 2005 год. Рубрика «Самооборона». Совет девушкам. Если вы идете в темное время суток и на вас совершается нападение, незаметно выньте из кармана медицинскую грушу, начиненную нашатырным спиртом. Конечно, у каждой бабы. Вот. Причем незаметно можете вынуть грушу нашатырь? Объявление. Некуда пойти вечером. Хочется добавить изюминки в общении с друзьями. Купи себе гараж. В Новосибирске по радио слышу. В Новосибирске 12 тысяч ребятишек стоят в очереди на получение путевки в детский сад. Мэр принял решение в ближайшее время ликвидировать эту очередь. Ну, взорвать к чертовой матери детишек. В Новокузнецк на рынок привезли живых баранов. Повесили объявление. Кому нужны бараны, обращаться в администрацию. В Челябинске реклама цемента. У вас есть враги? Тире, у нас есть цемент.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ.

0: лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться с специалистом.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
3: Категория 16+.

0: российской столице 15.00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Мы писали друг другу в соцсетях такие нежные и чувственные сообщения, что плакали все сотрудники ФСБ.

0: дальше больше. Отличный посыл. Все самое интересное только впереди. И у нас с вами тоже. Потому что дальше больше улыбок и даже шанс на новый автомобиль. Да, друзья, мы продолжаем играть в автомобиль за улыбку. Улыбайтесь, настраивайтесь на победу. Ведь, возможно, именно ваша улыбка станет ключом от нового авто. Прямо сейчас заходите на наш сайт веселойрадио.ру, загружайте свою прекрасную улыбку и внимательно слушайте Юмор-ФМ, ведь уже совсем скоро Николай Фоменко озвучит автомобильную шутку, которая может принести кому-то 3000 рублей и заветный билет в суперфинал нашей игры. Будьте внимательны, Денис Савельев у микрофона, всем говорю привет и желаю удачи. В веселом чате с большим удовольствием озвучу ваши шутки, привет и поздравления, которые жду в Макс, Телеграм, либо же по СМС на наш единый номер +7 915 0303 567. Что касается юмора, в финале этого часа поставлю для вас любимый анекдот Игоря Маменко. Лига городов порадует своими лучшими и самыми смешными миниатюрами. Дождитесь, а еще впереди наша фирменная не реклама. Ну а начнем с народного шоу «Однажды в России». Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбка.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в квартире».
2: Мам!
3: Ой! Сыночка мой, сыночка мой приехал!
4: Здрасте!
2: И Катя!
3: Сыночка, ага. Приехал! Весь такой приехал!
4: Мы, кстати, не с пустыми руками, Елена Петровна. У нас для вас подарок.
2: Да.
3: Ой, дай! Какие там подарки, не нужно мне.
2: Надо.
3: Главное, мам, чтобы вы были здоровы.
2: Надо!
3: Сыночка!
2: Сядь! Ага. В общем, дорогая мама, ты дала мне все. Ты воспитала меня от... До «Добрый вечер», меня зовут Никита. И... Жизнь, да? Жизнь. Поэтому, мама, вот тебе подарок.
3: Да мне?
2: Тебе.
3: Это же iPhone 6C!
2: S.
3: S.
2: S.
3: Ну чё, поздравляю тебя, Катя.
4: А меня с чем?
3: Ну как, Катя, если мне старый подарили, значит, тебе новый купили.

0: выеживаться, а то сейчас и этот заберете, да?
1: Мамуль, что-то не так?
0: Почему? Сыночек, почему? Охренели совсем? Вы что мне фуфло это все время привозите, а? Старое хлам! А вы вот как дома сидите? А слушай, а давай, Зай, Никит, а давай, скорее всего, выкинем на помойку, и на помойку жалко, давай матери отвезем, а? Вы так думаете? Извините, вы, наверное, на радость рассчитывали, а я тут со своими этими претензиями. Куда я пошел? Стоять. Что за коробка? Поставил сюда. Быстро! Это же мои любимые, вами поношенные вещи.
2: Ой, это очень хорошая курточка.
0: Была 2 года назад, когда я на тебе ее увидела и сказала, какая хорошая курточка, вот бы мне такую. Маечки эти понавозили размера Катькиного этого, эмочки.
2: С.
0: Да пошли вы со своими С! Разыскались тут. Размер маленький. Эти все картинки выцвевшиеся, потрескавшиеся. Тоже мне Rich Beach. Какая я богата, когда у меня HC.
1: S.
0: Заткнись.
1: Ага.
0: Микроволновку тоже забирайте. Между прочим, дверца не работает. Я вот так рукой держу. У меня, между прочим, на этой руке волосы уже не растут. Ага. Ко мне он девчата приходит на эпиляцию. Чем они только эту дверцу не придерживали?
1: Хватит! Мы же это делаем не для того, чтобы вас обидеть. Для того, чтобы порадовались, поулыбались. Все понятно, короче. Не нравятся вам вещи, не будем тогда дарить.
3: Извините.
0: Подождите, сыночка, Никита. Ну что ж мы из-за вещей будем ругаться? Ну, честное слово. Ну перестаньте. Ну мы же семья одна. Ну ничего, хорошие вещи еще поносятся. Давайте обнимемся. Давайте.
4: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: шоу «Суперігра» на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Только в России из перевернутой машины может доноситься смех.
2: Ну вот видите, друзья, как полезны наши шутки. Можно не только улыбнуться, но и выиграть автомобиль. Суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается в эфире Юмор-ФМ. Заходите прямо сейчас на наш сайт веселаярадио.ру, загружайте свою фотографию. Напомню, что участие в нашей суперигре абсолютно бесплатное, поэтому вы также можете пригласить своих друзей, близких, родных, да и даже коллег, почему бы и нет. Приглашайте сайт веселаярадио.ру. Если еще не загрузили свою фотографию, делайте это прямо сейчас. Ну а мы переходим к новому эпизоду. Только что прозвучала шутка от Николая Фоменко. Замечательная, автомобильная. И наш улыбайзер уже с большой скоростью вращает все ваши потрясающие улыбки. Давайте прямо сейчас его остановим. Мы узнаем, с кем будем играть. Внимание! 3, 2, 1. Улыбайзер. Стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
2: И нам выпала замечательная улыбка Данила из Димитровграда. Вижу, что Данил уже в автомобиле, но ничего страшного, почему бы не заполучить второй. Давайте ему звонить. Итак, набран номер Данила, звоним в Димитровград, очень ждем гудки и очень ждем Данила в эфире. Ждем, когда он нам повторит шутку, заберет 3000 рублей и отправится в суперфинал. Вот и гудки, засекаем 30 секунд на наших песочных часах, и, видимо, Данил уже здесь. Добрый день, это Юмор-ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы с вами в прямом эфире, и нас слышит вся страна. Это Данил, все правильно?
3: Что-то еще нужно сообщить?
2: Ну, что ж такое? Ну, между прочим, была надежда, что это именно Данил нам ответил, но это всеми любимый автоответчик, или же нелюбимый. Ничего страшного, фотография Данила остается в нашем улыбайзере, он может снова его выбрать, точнее, ее фотографию, ну и Данила, кстати, в том числе. Когда это произойдет, не знаю, но такое бывает, такое случается. Давайте пожелаем Данилу удачи и будем надеяться, что в следующий раз он точно ответит на звонок, повторит шутку, заберет 3000 рублей и пополнит список наших суперфиналистов. Ну а мне остается только еще раз напомнить, как стать участником нашей игры. Сделать это очень просто. Заходить на сайт веселоярадио.ру, загружайте свою веселую, улыбающуюся фотографию и просто внимательно слушайте «Веселое радио». Наша игра продолжается, и я вновь раскручиваю ваши улыбки.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: активно используете популярные нейросети ChatGPT, DeepSeek? А тем временем в России в Наукограде Чатботск тоже не дураки сидят.
1: Чатботский нейросетевый техникум представляет революционную разработку в сфере искусственного интеллекта. Встречайте! Нейросеть Валера.
0: Валера отлично рисует картинки, особенно непристойные.
1: Валера прекрасно сочиняет стихи, прозу и похабные частушки на злобу дня.
0: Валера с успехом заменит бухгалтера, секретаршу, менеджера по продажам.
2: Нет уж, постойте. Я вот скачал вашего Валеру, а он постоянно матерится в рабочих чатах. Пристает к женщинам и каждый день виртуально бухает с главным сервером компании.
1: Да, Валера все это любит, умеет и практикует. Потому что Валера – русский искусственный интеллект.
0: Нейросеть Валера. Скачайте и не скучайте.
1: Валера легко доступен для скачивания на сайте аналоговмире.нет.
3: Смотрите в новом сезоне на 125-м канале настоящий народный сериал «Дубинушка». Простая русская девушка Дубина Березова не поступает в кисломолочный техникум. И вот уже 18 сезонов по 350 серий отчаянно борется за свою любовь. В таком большом и чужом городе.
4: Дубина, я люблю вас.
5: Ах, Аким Петрович, истекли ваши 60 минут. Продлевать будете?
3: Слезы, предательство, разлука, пахота, посевная, покос. И главная интрига. Сможет ли пастух Федул найти и вернуть свою дубину? Смотрите народный сериал «Дубинушка» эксклюзивно на 125-й кнопке в каждом телевизоре страны.
6: Отдохнуть от городской суеты.
7: Найти новых друзей.
8: Провести время весело и с пользой.
9: Матюки!
10: Парк развлечений для взрослых.
11: Позабыли стыд и страх. Отдыхаем в Матюках.
12: Лапта на раздевание, городки на деньги.
13: Пьяные, шашки, шахматы, нарды, домино.
14: Аттракцион «Шальная императрица» для самых смелых и опытных.
15: Эротические эстафеты, грязные танцы, комический футбол, круглые столы, кресла и кровати и еще более 100 способов, как следует пошалить.
16: Парк «Матюки». Ненормативная лексика вашего отдыха.
17: «Матюки».
18: Все, что было в «Матюках», остается в «Матюках» и на YouTube.
19: Все подробности на сайте matyuki.ru.

0: Реклама.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
4: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23:05. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Больно смотреть на губы, которые не можешь целовать. Но еще больнее вдыхать аромат соседского шашлыка, который не можешь съесть.

0: Пришло время пообщаться. Привет и шутки и поздравления жду в Telegram Макс, либо же по СМС на номер +7 915 0303567. Подключайтесь и не забывайте подписываться. Пишет Константин из Москвы. Хочу передать привет всем, кто только что закончил рабочий день и едет домой. Ребята, расслабляемся, мы это заслужили. Аж завидно немного, и, наверное, не только мне. Наталья из Челябинска передает привет своему начальнику Ивану Петровичу. Если вы это слышите, знайте, ваш коллектив вас ценит, даже если иногда немного бурчит. Здорово. Даниил шутит. Не все мужчины знают, что блондинки отличаются от брюнеток только цветом волос. Серьезно, что ли? Ладно. Лена из Казани огромный-огромный привет передает мужу Игорю, который сейчас на смене. Желает ему удачи и признается, что безумно любит. Между прочим, делает это на всю страну, кстати. Николай из Саратова передает привет брату Андрею, который снова уехал в командировку. Возвращайся, без тебя даже кот скучает. Шутка от Игоря. Фонарь ручной работы. Бесплатная установка на любую часть лица. Прям как рекламу какую-то озвучил. Если что, к Игорю обращайтесь. Марина из Москвы поздравляет маму с началом рабочей недели. Ты у меня самая трудолюбивая, но все равно не забывай отдыхать. Вот это правильно, особенно в такую жару. Игорь Маменко будет радовать нас в финале этого часа. Послушаем его анекдоты, но сначала Лига городов и лучшие миниатюры этого телепроекта. Не пропустите.
1: Поделись улыбкой.

0: У нас в стране существуют меры господдержки многодетным семьям. Представьте, семья китайцев пришла в МФЦ.
1: Так, хорошо, а что там дальше?
2: За 17-го ребенка вам подарят электробус. За 22-го вы заходите командой в чемпионат России по футболу.
1: Настолько?
2: Второй дивизион. За 41-го изображаем вас на 5-тысячной купюре вместо Хабаровска. Дальше продолжать?
1: Да, конечно, мы же еще молодые, у нас полно сил.
2: Хорошо. За 128-го, 256-го и 512-го ребенка мы подарим вам флешку на 16 гигабайт. За 310-го ребенка мы подарим вам большой холодный камень, чтобы вы на нем сидели.
1: Это еще зачем?
2: Но это же нужно как-то остановить. Дальше повнимательнее. Пошли два комбо-набора. 7 мальчиков подряд шуруповерт, 3 девочки подряд хороший фен. Ну и на финальных родах вам в палату придет Надежда Бабкина и скажет: «Все!»
3: Команда «Северяне» Нягань.
4: Чем позже в круглосуточный магазин заходит посетитель, тем более странно он себя ведет. Итак, 4 утра, супермаркет.
5: Здорово. Цена хлеба меня сейчас интересует.
6: 35 рублей.
5: Значит так, давай 32 рубля даю и разбежались.
6: Нет.
5: Хорошо, тогда 17 рублей и нюхаю сосиску в тесте.
6: Нет.
5: Хорошо, 18 рублей ты нюхаешь сосиску в тесте, а я на это смотрю.
6: Да нет.
5: Хорошо, тогда продай мне паспорт.
6: Я не могу продать вам паспорт.
5: Все в порядке, у меня с собой сигареты. Почем коньяк?
6: 5600.
5: Был бы 5500, купил бы.
6: Что вам нужно?
5: Что там по хлебу?
6: Да на свой хлеб.
5: Всегда работает.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
7: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26, ночью плюс 17. Завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: А вы заметили, что если кому-то сказать на вкус как пластилин, человек тебя сразу поймет. Ведь все пробовали его жевать в детстве.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Боксера судят за то, что избил 3 человек. Судья говорит: как вам это удалось? Он говорит: ну, первого я апперкот пробил, чемпион по апперкоту. Рухнул, как мешок сразу. А второго слева боковым зарядил, тоже сразу наповал. Ну, все. А третьего? А третьего у меня день рождения.
2: Трамвай остановился. Ну и кондуктор говорит: граждане, прошу вас выходить, у нас авария, поломка, поэтому переходите на другой трамвай. Вдруг звон такой, разбитое стекло. Смотрит мужик, окно разбил. Она говорит: дурак, что ты сделал? Он говорит: ну, тут написано, при аварии разбить стекло молотком. Еще смешно, блондинка говорит: что это грустная такая? Он говорит: вчера в американском посольстве заполняла анкету. И в самом конце написано: эту строчку не заполнять. Она говорит: ну, и говорит, я написала: хорошо.
0: Игорь Маменко

0: ситуации.
1: Белый танец, дядя. Белые приглашают красных.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+.
2: На правах рекламы. Пятерочка поздравляет. Поздравляет компанию X5 с юбилеем. Это были отличные 20 лет, за которые мы много достигли. Желаем, чтобы и следующие 20 лет прошли на пятерочку.
0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
2: Наелся ли я?
3: Ни в коем случае.
4: Ну что, рискуем?
1: Новые города. Новый сезон.
4: Поехали.
1: Особенности национальной кухни. В субботу в 9.15 на ТВ3. 16+.
5: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру. 12+.

0: российской столице
1: 16:00. Фоменко на Юмор ФМ.
2: Веснушки — это поцелуй солнца, а синяки под глазами — поцелуй луны.

0: если вам сегодня работать душно, думать душно и вообще как-то слишком напрягаться тоже душно, предлагаю нам всем включить ленивый режим. Вот серьезно, максимум движения — это сделать погромче, поудобнее устроиться и просто наслаждаться лучшими шутками и песнями в эфире Юмор-ФМ. Здесь Денис Авельев, всем большой горячий привет, заходите в веселый чат, там можно пообщаться, обменяться шутками, приколами и оставить свои привет, поздравления и признания, которые я озвучу на всю страну. Сообщения принимаются по номеру +7 915 0303 567 в Макс, Телеграм, либо по СМС. Пишите и не забывайте подписываться. В финале этого часа окунемся в классику вместе с Михаилом Жванецким и послушаем один из его лучших монологов. Денис Клявер обещает рассказать тройку анекдотов в рубрике «Самый лучший Дэн». Не пропустите и встречайте Сатью с юмором, который ответит на все-все-все ваши вопросы. Острые, семейные, сложные, да, все это будет. Начнем с любимой игры всей страны. Вы слушаете радио Юмор-ФМ. Шутки, песни и автомобиль за вашу улыбку.
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
1: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда, утомленные солнцем. Город Сочи.
3: Любви все возрасты покорны. Сочи, лето, ресторан.
4: Ну, Мариночка, тебе 18, мне чуть больше, 40. Прекрасный вечер, вино, зелень, мясо, ешь.
5: Я не ем мясо, I am vegetarian.
4: Вегетариан? Армянка, что ли? Да мне вообще национальность вообще не важна, мне главное, какой ты человек. Вот, Марин, кто ты по жизни?
5: Я? Меня сложно найти, легко потерять и невозможно забыть.
4: Не понял.
5: Это мой статус ВКонтакте.
4: А зачем это все?
5: Если у человека есть зачем, он вынесет любые как.
4: Чё-то не пойму, что происходит вообще.
5: Если кто-то не ценит вашего присутствия, подарите ему возможность наслаждаться вашим отсутствием.
4: Мне что, уйти, что ли, или что?
5: Ой, ошибается каждый, признает ошибки мудрые, просит прощения сильный, восстанавливает отношения любящие.
4: Я что-то вообще нифига не въезжаю вообще, что происходит.
5: Можешь закрыть глаза на то, что ты видишь, но невозможно закрыть сердце на то, что ты чувствуешь.
4: Слушай, а ты можешь закрыть то, чем ты сейчас все это говоришь?
5: Мафи, Сереж, у тебя вообще есть страничка ВКонтакте? У тебя подписчики есть?
4: Да за меня в каждом городе человек 200 подпишется.
5: Да? А кто ты по статусу?
4: Статус?
5: Да.
4: Статус у меня... Напитки покрепче, слова покороче. Так проще, так легче, стираются ночи. Взялся, ходи, пришла в ресторан, давай!
5: Я люблю тебя!
4: Ешь мясо, вегетариан.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Отделы традиции севером порадуют вас широким выбором льняной одежды, панам и кепок, ремесленными товарами, подарками и сувенирами от сердца Вологодчины. А также всегда в наличии вологодские валенки и галоши. Традиции севером. ТЦ «Аксон», первый этаж. Кремлевская площадь, туристический центр. ТЦ «Макси», Дальняя, 33 и Чернышевского, 88.
2: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
3: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шоппинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
4: Информация об организации, правила, количество призов, сроках, местные порядки получения, продавцов, консультантов.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
8: Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: После фразы жены «так хочется жареной соленой клубники» отец семерых детей потерял сознание.

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Рустам, архитектор 1С из Балашихи, спрашивает.
1: Вопрос такой. Как жениться на стройной, красивой, молодой миллиардерши, если ты толстый, старый и нудный дворник? Еще есть сказка такая, этот «Красавец чудовище» или «Аленький цветочек». Вот, как бы, в сказки хочется верить, все-таки выросли на них. Что ответите?
2: Как ответить? Да что-то отвечу, конечно.
0: Да. Сатья отвечает.
2: Нам кажется, что сказка «Аленький цветочек» или что там было, да, «Красавица и чудовище», что-то такое. Нам кажется, что она была красивая, миллионерша, а он урод какой-то. Нет, он чудовище, но он был очень крутой перец. Он просто, ну, выглядел немножко, ну, на любителя. Поэтому, если ты уродец и выглядишь на любительницу, скажем так, надо чем-то компенсировать это. Должен быть какой-то юмор какой-то, да, должен быть какой-то интеллект, какие-то достижения, какие-то качества, которые помогают уродцу, вот этому чудовищу, компенсироваться до уровня там кого-то. С другой стороны, зачем вот этому как, дворнику или кому он сказал, вот это вот жизнерадостная миллионерша, что он с ней будет делать? Убирать у нее во дворе, что ли? Я думаю, что надо искать себе ровню и так далее, потому что часто бывает такая история. Ищу женщину, высокая, 1,82 м, 90-60-90, желательно, чтобы было 2 высших образования, без проблем со здоровьем, без трудностей с жильем, обеспеченная, с кулинарными навыками, без претензий, молчаливая, слепоглухонемая сирота, миллионерша, а себе Павлик. Понимаешь? Ну, так не бывает. И либо наоборот. Как найти великого мужчину, крутого, ответственного, и там качества, как начнут, что там какие-то Джеймс Бонды какие-то. Я говорю, а ты вот представь, ты вот эти качества все написала, а какие качества должны быть у тебя, чтобы соответствовать. Если ты ищешь себе болт на 12, ты гайкой должна быть на 12, а не на 6. Поэтому ищите себе ровню, накручивайтесь друг на друга, и будет вам счастье.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором.

0: шутит Хабиб.
1: Мой пин-код, супруги рождения год. Она меня точно убьет. Три раза я вел не тот.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Билетик в дурдом. В каждой палате твой любимый герой.

0: Реклама. Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
7: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торос, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
8: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
9: Категория 16+. We'll be right back.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Раздражает, когда говорят, что ты не умеешь формулировать свои мысли. Хотя ты очень даже, ну, это как бы, да.

0: Немного ваших сообщений. Приветов, шутка, поздравлений. Прямо сейчас. +7 915 0303 567. Подключайтесь. Жду в Телеграм, Макс, либо же по СМС. Лариса из Перми передает привет своей свекрови Галине Сергеевне. Мам, вы у меня супер. Серьезно. Спасибо за советы и пироги. Вот такое замечательное сообщение. Маргарита из Орла передает привет своей коллеге Кате. Спасибо, что делишься с нами конфетами и терпишь нас, наш офисный юмор. Елена поделилась своей шуткой. Здоровое питание улучшает состояние диетологов. Ну, получается, нет-нет, да кто-то в плюсе от этого все равно. Диана из Петербурга огромный привет направляет своим друзьям, с которыми она сейчас едет в машине и орет песни. Весело вы время проводите, конечно. Наталья из Волгограда отправляет привет лучшей подруге Ольге. Спасибо, что слушаешь мои голосовые по 3 минуты и не блокируешь меня. Супер, а не подруга. Роман пошутил. Почему подушка, а не подзатыльник? Мне кажется, очень много людей сейчас над этим вопросом тоже задумалось. Андрей из Новосибирска поздравляет свою коллегу Светлану с днем рождения. Пусть отчеты сходятся, начальство улыбается, а отпуск сам продлевается. Будь здорова, счастлива и любима. Ирина из Владимира передает привет мужу Саше и двум сорванцам. Друзья, в финале часа послушаем маэстро Жванецкого, а до этого самый лучший Дэн.
1: Поделись улыбкой. Если хочешь танцевать.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Во-первых, друзья, женщина за рулем – это прекрасно. А во-вторых, как вам такая история? Мужик подходит к автостоянке и не верит своим глазам. Молоденькая дама в короткой юбке на шпильке сама заливает масло в двигатель. Ну надо же, думать, довелось при жизни увидеть такое наконец-то. Подходит ближе, а нет, показалось, все в порядке. Заливает масло в бачок омывателя. Друзья, согласитесь, у каждого человека должны быть свои маленькие личные приятности. Два приятеля в офисе разговаривают, один другому говорит: «Слушай, я давно хотел тебя спросить, а что ты носишь ботинки на один размер меньше?» «Слушай, ну как тебе объяснить? Ну, смотри, на работе сплошные проблемы, да? Да. Домой приходишь не лучше. Поверь мне, жена постоянно ищет ссоры. Сын разгильдяй, учится ужасно. Теща пилит. Единственная радость у меня в жизни – вечером ботиночки снять». Самое время, а кстати, какое время? Ну, не нормально, для ролевых игр. Муж говорит жене: «Дорогая, давай поиграем в ролевые игры». «Класс, а это как?» «Ну, как будто ты красная шапочка, а я волк». «Класс, давай». «Ну, тогда иди, пеки пирожки».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26, ночью плюс 17. Завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Многие жители Египта и Турции мечтают побывать в России, чтобы наконец увидеть, где же русские настолько устают.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Называется «Всемирная выставка в Париже». Показывали наш павильон. Тогда показывали только наш павильон. А раньше я смотрел репортаж о ярмарке в Лейпциге, тоже показывали наш павильон. Несколько лет назад о выставке в Брюсселе был большой фильм, помните? Тоже показывали наш павильон. И это очень интересно. Наглядно видишь, как мы растем от выставки к выставке, как краше становятся наши павильоны. Возле меня сел какой-то ненормальный и все интересовался другими павильонами. Я ему объяснил, что там ничего интересного нет. Но если бы что-то было, неужели бы не показали? Вы думаете, он перестал интересоваться? И где в людях это любопытство вредное сидит? Прямо вредитель. Чё, мол, из-за границы мы тоже наше показываем? Мол, это все мы дома и так видим. А за границей его интересует заграничное. Интересует? Вот гад. И я такую вещь сказал, за которую его вообще... Ну, мол, говорит, мол, он не может бороться за мировые стандарты, потому что он их не видел. Я его чуть не задушил. Дурачок, говорю, тебе мировые стандарты покажи, ты только на них смотреть и будешь. А кто работать будет? И вообще, куда ты лезешь? Что ты интересуешься? А я любопытный. Гнать этих любопытных. Бузатерят, будоражат. Большие послабления им дали. О себе я могу сказать твердо. Я никогда не буду высоким и красивым, и стройным. Меня никогда не полюбит Мишель Мерсье. И в молодые годы я не буду жить в Париже. Я не буду говорить через переводчика, сидеть за штурвалом, дышать кислородом. К моему мнению, не будет прислушиваться больше одного человека. Да и это одна уже начинает иметь свое. Я наверняка не буду руководить большим симфоническим оркестром, и фильм не поставлю, и не получу ничего в Каннах. Ничего не получу в смокинге, в прожекторах, в Каннах. Времени уже не хватит, не успею. Не буду грузином, никогда не буду женщиной. А интересно, что они чувствуют? При моем появлении все не встанут. Шоколад в постель могу себе подать, но придется встать, одеться, приготовить, а потом раздеться, лечь и выпить. Не каждый на это пойдет. Я не возьму 7 метров в длину. Просто не возьму. Ну, просто не разбегусь. Но даже если разбегусь, это ничего не значит. И от моих реплик не грохнет цирк, и не прослезится зал, и не заржет лошадь подо мной, только впереди меня. И не расцветет что-то, и не запахнет чем-то, и не скажет девочка, я люблю тебя, и не спросит мама, что ты ел сегодня, мой мальчик. Но зато я скажу теперь сыну, парень, я прошел через все, я не стал этим и не стал тем, и я передам тебе свой опыт».
0: Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: 5 вечера в Москве.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Дорогая, спасибо за пилочку в пироге. Теперь у меня самые ухоженные ногти в камере.

0: если ваша мечта сейчас тоже где-то летает в облаках, самое время ее чуть приблизить к реальности, потому что на Юмор-ФМ продолжается суперигра «Автомобиль за улыбку». Вот давайте без лишней серьезности, просто ловите настроение, улыбайтесь, и, возможно, именно ваша улыбка станет билетом к новому автомобилю. Друзья, вашу фотографию ждем на сайте веселыйрадио.ру. Заходите, загружайте, участие в нашей игре абсолютно бесплатное. Денис Савельев у микрофона, вам большой привет. Ну а ваши приветы, шутки и поздравления будут уже в веселом чате. Направляйте их по номеру +7 915 0303 567 в Макс, Телеграм, либо же по СМС, и не забывайте подписываться. В финале этого часа Михаил Полицеймак расскажет нам веселые истории жизни композиторов. Николай Фоменко 5 раз пошутит про счастье. Давайте дождемся, посмеемся. А еще совсем скоро встречайте Гара Дмитриева. Он поделится самыми смешными детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Ну а прямо сейчас споют и пошутят Стас Ярушин и Люся Чеботина. Делайте громче, это Юмор-ФМ, шутки, песни, «Автомобиль за улыбку».
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Просто все. Два веселых человека встретились поболтать о том, о чем и немного поприкалываться над популярными хитами. Так и появились шутки-песни на Юмор-ФМ. С вами Стас Ярушин и Люся Чеботина. Зрители в студии создают атмосферу праздника. И сейчас мы вам споем.
2: Я подшиваю брюки, себя не жалея, ведь у супруги руки растут из филея.

0: хлопать.
1: На Юмор ФМ.
2: Как много девушек хороших, мешает мне любить жена.
0: Действительно, жены такие душные.

0: тебя, и все, что кроме, ты отморозить можешь в январе.
1: На Юмор ФМ.
2: Старый раввин с дрожащей рукой держит меня за либидо. Лежит на бетонном холодном полу то, что являлось частью Давида.
3: Так жестковато.
0: Под Ладу Дэнс танцует Лада и больше никто. Хорошего понемножку. Наш небольшой, но дружный коллектив ненадолго прощается с вами.
1: Люся Чеботина, Стас Ярушин, шутки, песни. Мы обязательно вернемся и еще не раз споем.
0: Пока-пока.
4: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор ФМ. Реклама спонсора.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация Топаз для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация Топаз от Топол Эко. 8 800 333 69 37.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
1: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца мая.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: «Мясной гурман». Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
10: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Акция действует до конца месяца.
12: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
13: Информация об организации, правила, количество призов, сроках внести порядки получения, будут обзор консультантов.
14: Счастливый взгляд!
15: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
18: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: В люксе?
20: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
21: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
22: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
23: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Маленко на Юмор-ФМ.
1: Постоянные покупатели все для рыбалки, знакомые друг с другом, также и по клубу анонимных алкоголиков.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно угарный папа. Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
0: Угарный папа.
1: Вите 5 лет. Наблюдает, как мама выходит из ванной комнаты и чистит уши ватной палочкой. Виктор внимательно смотрит минуту-другую и спрашивает: «Мам, а ты что, мозг подкручиваешь?» Грише 10 лет. Выпадает последний молочный зуб, и он протягивает его маме. Та спрашивает: «Сынок, мне зуб феи отдать?» Гриша в ответ: «Да выкинь ты его! А как же денежки от феи?» «Да я уже давно понял, что это ты мне кладешь деньги. Возможно, даже из моего кошелька». Из школьных сочинений Павлика. В пещере первобытного человека все было из шкур животных. Даже занавески на окнах. Наконец-то мы увидели березовую рощу, где стояли одни дубы. У былинного богатыря был деревянный лук и кольчуга из металлолома.
0: Угарный папа.
1: Анечке 3 годика. Она обиделась на всех, сидит и плачет. Бабушка зовет: «Аня, иди кушать». Аня в ответ: «Не буду, я уже слезов наелась». 4-летний Саша с мамой идут пешком домой. До дома еще далеко, Саша устал, показывает пальцем на одну из многоэтажек и спрашивает: «Мам, это наш дом?» Мама отвечает: «Нет». Идут дальше, Саша снова ноет: «А это наш дом?» «Нет, не наш». Тут Саша и выдает: «Мам, а давай мы пока в этом доме поживем». На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер телеграм для ваших веселых историй. Плюс 7-915-0303-567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Torres, Каранда и Tivoli. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей. 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Сроки горят, и задач океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
11: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
13: Возрастное ограничение 13+.

0: И это финальная на сегодня возможность передать ваши приветы, шутки и поздравления. Поэтому прямо сейчас берите в руки свой смартфон и направляйте сообщение в наш Макс, Телеграм, либо же по СМС на номер +7 915 0303567. И не забывайте подписываться. Марк из Петербурга передает привет своей девушке Кате. Извини, что опять задержался на работе. Надеюсь, это сообщение спасет наш ужин. Вот так, друзья. Кирилл из Волгограда передает привет другу Артему, с которым он знаком с детского сада. Пишет, еще чуть-чуть, и можно юбилей дружбы отмечать. Ну, здорово же. Светлана шутит. Ну, почему, когда полная луна, это красиво, а когда полная я, то сразу нет? Светлана, мне кажется, какие-то не те мужчины вам попадаются. Татьяна из Рязани огромный привет направляет внуку Матвею. Бабушка тебя любит, но уроки за тебя делать не будет. Ну и правильно, знаете ли. Роман поздравляет брата Алексея с началом рабочей недели. Понедельник — это не приговор, это временное недоразумение. Вот такая мысль. Шутка Олега вашему вниманию. Он настолько любил свою жену, что приводил ее в пример всем своим любовницам. Ай-яй-яй. Друзья, вечернее шоу «2 Юли» встречайте буквально через 27 минут. До конца этого часа послушаем рубрику «Шутить изволите». Там Михаил Полицеймак расскажет нам много веселых историй, но сначала 5 шуток от Николая Фоменко про счастье.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Фоменко. Пять шуток про счастье.
1: Счастье – это крепкое здоровье и плохая память. Николай чувствовал себя самым счастливым мужем в мире. У жены была аллергия на цветы, духи и мех.
2: Секрет женского счастья прост. Заботливый мужчина, новые изящные туфли, красивый маникюр и лучшая подруга. Толстая лучшая подруга.
3: В каждом доме должны быть уют, радость и штопор.
1: Счастье – это когда люди, которые вам не подходят, к вам не подходят.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26, ночью плюс 17. Завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Отделы традиции севером порадуют вас широким выбором льняной одежды, панам и кепок, ремесленными товарами, подарками и сувенирами от сердца Вологодчины. А также всегда в наличии вологодские валенки и галоши. Традиции севера. ТЦ «Аксон», первый этаж. Кремлевская площадь, туристический центр. ТЦ «Макси», Дальняя, 33 и Чернышевского, 88.
7: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
8: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
9: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50-13-76. 50-13-76.
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70-72-82.

0: на Юмор ФМ.
1: Как бы хорошо могла сложиться судьба серого волка, если бы он не заговорил в лесу с незнакомой девочкой.

0: шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Приветствую! В этом выпуске «Шутить изволите» нам для антуража не помешал бы большой белый рояль. Ведь нас ждут занятные истории из жизни великих композиторов. Но рояля в студии Юмор-ФМ, увы, нет. Видимо, он где-то в кустах. Что ж, попробуем без него. Итак...
0: «Шутить изволите».
1: Однажды знаменитый итальянский композитор Россини присутствовал на представлении оперы Моцарта «Дон Жуан», где одну из главных партий исполнял известный тенор Рубини. Рядом с Россини сидел какой-то молодой человек, который довольно громко подпевал артисту, мешая соседям слушать оперу. «Какой все-таки мерзавец!» – довольно громко возмутился Россини. «Это вы в мой адрес?» – обиделся юноша. «Нет-нет, что вы! Это я по адресу глупого Рубини, который мешает всем нам слушать ваше ангельское пение». Однажды композитор Иоганн Брамс был в гостях у одного аристократа. Желая сделать приятное своему гостю, хозяин велел за обедом подать на стол самое редкое и дорогое вино. Он поднял тост в честь композитора и закончил его так: «Господа, это лучшее вино из моих подвалов, так сказать, Брамс среди вин». На что композитор ответил: «Вино действительно неплохое, но нет ли у вас в подвале Бетховена?» Знаменитый итальянский композитор Джузеппе Верди однажды сказал: «Когда мне было 18 лет, я считал себя великим и говорил «я». Когда мне исполнилось 25 лет, я стал говорить «я и Моцарт». Когда мне стукнуло 40, я говорил «Моцарт и я». Теперь же я говорю просто «Моцарт».
0: Шутить изволите.
1: Друзья, скажу на прощание просто: до новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту пятницу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко Фейк Радио!
5: Да, детка, именно так.
3: Фоменко Фейк Радио. В эту пятницу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+.
6: На правах рекламы.
7: «Пятерочка» поздравляет! Поздравляет компанию X5 с юбилеем! Это были отличные 20 лет, за которые мы много достигли. Желаем, чтобы и следующие 20 лет прошли на «Пятерочку».
8: Реклама. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
9: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
10: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед.
11: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: возбуждения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание перед применением, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: Юмор-ФМ.
1: Вечер добрый, солнечные деточки на здесь. Всем здрасте. И что мы с вами будем делать? Что же мы с вами будем делать?
2: Мы будем здороваться первым делом. Вторым делом, конечно, позовем вас смотреть на нас видеотрансляции на сайте веселаярадио.ру. В нашей группе ВКонтакте можно все включить и даже писать. Вот ВКонтакте можно комментарии. Мы их иногда почитываем.
1: Серьезно?
2: Да, и ваши лайки мы видим. Так что можете нас зажать прямо сейчас на сердечко. И солнечные увидят, как сердечки такие, как пузырьки воздушные. Пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп. Такие.
1: Нет, ветром. Занята.
2: Она протирает стол, как вы понимаете. Человек пришел на работу.
1: Чистоту, я по совместительству еще и уборщица и оформлена.
2: Ну, а, конечно, что вы хотите? Человеку нужны деньги. Квартиры в Москве, а также кофе на вынос стоит дорого. А, ну, и правильно, солнечное все почистила, а я все сказала. Осталось только позвать вас писать уже комментарии, если вам не терпится что-нибудь написать в наших соцсетях ВКонтакте и в Телеграме. А остальным тему расскажем чуть-чуть попозже.
0: Вечером по будням на Юмор-ФМ.
3: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: FM.
1: Надо круговую пластику делать.
2: Сказала она до включения микрофона, и тут такой джингл. Юля, это самая красивая.
3: Но... Это значит, что не надо. Это знак от Вселенной. Лучше объявите девочки тему. Вот так вот намекает нам Вселенная, и мы, конечно, объявим. Мы сегодня хотим вот такую новость вам рассказать. Выяснили, что академик Онищенко...
2: Он академик? Серьезно?
3: Да, он реально академик Российской академии наук. Он не смог сдать ЕГЭ. Его попросили, ну, просто, чтобы вот академик как бы попробовал и сдал. И он не смог, потому что ничего не понял, вот так он сказал. И мы решили у вас узнать, а вот наверняка есть какие-то детские вещи, которые вы тоже не можете сделать. У меня такая вещь есть, я не умею прыгать через скакалку.
2: А у меня был,
3: да, был такой момент, что я очень хотела прыгать, потому что наш продюсер Никита сказал, что если прыгать через скакалку, будешь таким же красивым и поджарым, как он. И я такая думаю,
2: хотела стать мужиком?
3: Да, не, я хотела, чтобы у меня было поджарое красивое тело, чтобы, ну, вот это все не висело нигде. Короче, вот, я стала прыгать и не смогла, позорилась, 2 часа стояла во дворе, пыталась прыгать, дети смеялись надо мной, я не смогла.
2: А и, в общем, пришлось... Что за дети жестокие? Нет, чтобы научить
3: дети
2: бабушку.
3: Дети всегда жестокие. Как они научат, если я не могу в ноги поднимать, когда надо? Давай теперь дальше ты, я плачу.
2: А, в общем, мы сегодня у вас решили узнать, какую вещь, которая, ну, вроде как считается детской, вы не можете сделать. Рассказывайте. Плюс 7-915-03-03-567. Наш номер писать можно в Телеграм, можно в Макс сообщение отправлять нам, а можно смс-очки ждем. И, конечно, опрос висит в телеге и ВКонтакте. ЕГЭ или любой школьный экзамен. Ой, даже ко мне не подходите с этим, или не академик, но сдали бы вообще легко. Я, конечно, голосую, ой, нет. Какой там экзамен? Ко мне, когда подходит ребенок с домашкой даже, я говорю, да, свидули. Вот, ну и таких большинство, по крайней мере, на данную минуту в Телеграм-канале, ВКонтакте, наверное, тоже, да?
3: Да, да, пока да, но было так, что большинство легко бы сдали, ну, любой, в общем, школьный
2: посмотрим.
3: Экзамен.
2: Да, через 3 часа, а пока пишите свои комментарии. Мы, естественно, взамен тоже что-то вам принесем в этом часе. И предлагаю вот прям сразу в понедельник с утра, хотел сказать, для нас-то, девочки, на утро в первом часе сыграть в автомобиль за улыбку. Так что ловите ту самую шутку. Да, а еще реалити-криминалити будет.
3: Будет рубрика «Деточки, но не виноват», где у меня отличные новости для аллергиков.
2: За выходные Джейсон Стэтхэм обновил подборочку в своей рубрике «Я такого не говорил», да, и она появится. Но прямо сейчас женский стендап большой. Стендап.

0: Встречайте, Лилия Аверина, Новокузнецк.
1: Всем привет. Я часто рассказываю шутки про бывшего, и вот он мне недавно позвонил, потому что посмотрел видео, где я про него шучу. Говорит, а почему ты про меня только плохое рассказываешь? Могла бы и хорошее рассказать. Ну, а с чего мне про тебя что-то хорошее рассказывать? Ты же еще жив. В этом же суть расставания. Какой смысл расставаться и говорить «хорошо»? Ну, это вообще как? Он изменял мне, но делал это великолепно. Все отзывы положительные. В топе на профи.ру. Он мне на день рождения подарил альбом для рисования и фломастеры. Ну, а мне не 7 было, вот буквально год назад. Что ты хотел этим сказать? Типа, на, развивай мелкую моторику, со мной в постели пригодится. Он как-то устроил скандал, когда увидел фотку 5-летней давности, где я улыбаюсь с другим парнем. Говорит, ты там выглядела счастливой. Ну, конечно, я выгляжу счастливой, я там на 5 лет моложе. Ты бы еще мои детские альбомы открыл, где я на утреннике стою и дико улыбаюсь, потому что я там еще на 40 килограмм меньше, чем сейчас. Мне сейчас в соцсети в рекомендованном показывает его новую девушку. Вот прям рекомендовано. Ну, рекомендовано для чего? Чтобы мне весь день испортить. Типа, вот смотри, Лиля, как живет человек, на котором эска – это оверсайз. Ну, я надеюсь, она такая худая, потому что им нечего есть. Сейчас сложно расставаться, потому что ты в любой момент можешь зайти к нему на страничку, посмотреть, как он живет. Прикольно было раньше, вы расстались и...

интрига. Потом увидела его в дежурной части, обрадовалась. Ну, надо признать, нам нравятся плохие парни. Вот, девушки, поаплодируйте, у кого был нормальный, адекватный поклонник. Ну, который цветы дарил, стихи сочинял и шел нахрен. Ну, потому что не умеет между лестничных пролетов так плюнуть, чтобы до первого этажа долетела. Ну, нам же нужен этот, который 8 лет девятку чинит, который искренне удивляется, что ты никогда из лужи не пила. Ну, мы выбираем таких парней, потому что если парень хороший, ну, тогда ты становишься истеричкой. Тогда ты в этой паре с придурью. Про тебя его друзья говорят, ты чего не видишь, она конченая. Ну, знаете этот момент, когда в комнату заходишь, и все резко замолчали? В паре кто-то должен быть долбанутым. Ну, счастливые пары, они только в рекламе плавленного сыра. И то, если присмотреться, увидите, что там мать с гнильцой. Она всегда чуть шире улыбается, потому что на бутер себе больше намазала. Вообще поняла, что пока не готова к отношениям. Мне сейчас, когда какой-то парень говорит, давай посидим где-нибудь, я говорю, давай, я вот дома посижу. Тебе же тоже есть где посидеть? Иди, посиди. Все, спасибо большое.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластит Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца мая.
4: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках, местные порядки получения, продавцов, консультантов.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Должен ли джентльмен пожелать даме спокойной ночи, если спокойной ночи дама не желает?

0: Это вечернее шоу 2 июля. Впрочем, дяденька уже сказал, зачем я повторяюсь. Вот сейчас точно не повторюсь, когда озвучу тему, потому что кто-то ее слышал минут 15 назад, кто-то только что к нам подключился. Какую вещь, которая, ну, вот вроде как в обществе считается детской, вы не можете сделать в своем взрослом возрасте? Пишите +7 915 030 3567 наш номер. В Макс, в Телеграм мы смс-очками.
1: Вот Ирен нам пишет, даже фоточку приложила, где, видимо, ее ребенок сидит на шпагате. А я, типа, не могу сделать шпагат, пишет нам Ирен, и еще не могу кувыркаться. Ты вот умеешь кувыркаться?
0: Не, ну подожди, это же не детская вещь, шпагат. Вот Волочкова, например, может.
1: Ну, она, наверное, с детства может и до сих пор этим пользуется. Но обычно дети, они же якобы гибкие.
0: Не, ну подожди, ну опять же, не все дети садятся на шпагат. Давай так, только те, кто занимаются, как Волочкова, с детства. Вот, или зарабатывают этим
1: ну,
0: шпагатом.
1: Ладно, но кувыркаться, наверное, все умеют.
0: Кувыркаться, да.
1: Да, ну, а вот Ирен где? Говорит, что нет. Ты вот сейчас...
0: Ну подожди, нет.
1: А ты, давай ты сейчас кувыркнешься.
0: Ты уточни у Ирен, где именно она не может кувыркаться, потому что я уверена, есть вариант.
1: Места.
0: Пишет нам Николай, а я не умею собирать пазл. У меня всегда остается одна, две, три лишних деталей, и я не знаю, откуда они взялись. Вроде бы вся картинка, а вот несколько пазлинок всегда выпадают.
1: Прикольно. Я просто сразу вспомнила нашего коллегу, который не мог мозаику собрать. Ну, знаешь, такие детские, где гвоздик такой втыкается, вот.
0: Серьезно? То есть не мог... Я даже знаю, о ком ты говоришь.
1: Да-да-да.
0: Правда?
1: Он рассказывал, что его дочка, которой 2 года, собирает мозаику примерно за 5 минут, а он никак не мог сложить рисунок. И плевался, сидел и говорил, как это сложно, почему тут написано, что для детей до 5 лет?
0: Это удивительно, ведь он у нас столько лет как-то проработал, ну... не умея собрать мозаику для детей до 5 лет.
1: Так он, наверное, все мозги здесь потратил, и вот теперь с ним такое случилось.
0: На Юмор-ФМ сложная интеллектуальная работа, это же все знают. +7 915 030 3567 наш номер. Рассказывайте, какие, ну, считающиеся детскими вещи не можете сделать и вы. Мы почитаем. А прямо сейчас Джейсон Стэтхэм поговорит.
2: Юмор-ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Вчера подвернул ногу и пошел к врачу. Врач сказал, все могло быть намного хуже, ведь я мог подвернуть джинсы. Если жизнь — это вызов, то я перезвоню. Если каждый день проходить 10 тысяч шагов, то через год ты будешь хрен знает где. Кактус — это очень хорошо вооруженный огурец. Ты живешь, как карта ляжет. Я живу, как мама скажет. Если мама считает, что ты слишком много кушаешь и слишком мало зарабатываешь, это не твоя мама. Это мама твоей жены.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор

0: России на Юмор-ФМ. Денис Дорохов.
1: Для того, чтобы выглядеть презентабельно, нужна работа. А меня не берут на работу, потому что я не презентабельно выгляжу.
0: Екатерина Моргунова.
2: Освободи голову, давай иди завтракать. Сейчас эту авокадо пробовать будем.
0: Михаил Стабиенко.
3: Ты сейчас один трезвый, пугаешь двух очень сильно пьяных людей.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Я все за тебя делал, все отчеты за финансами слежу. Я за тебя в эту встречу летал в Мумбаи. Я из-за этого 4 раза от тифа лечился. Ты че?
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
7: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
8: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Равный внедорожник KGM Rex. Кроссоверы Торес, Каранда и Тиволи с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
10: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене?
13: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
14: Да. А в Росбанкрот ты ходила?
13: Ну, не перебивай, конечно, ходила. Уже договор заключила. И 5000 потратила.
14: Каких 5000?
13: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
15: 8-800-350-16-16.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ОФЦ.
17: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
18: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
19: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк.
20: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Танк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Фу, как отвратительно! Убери это от меня! Это вообще что за гадость такая? А, это моя работа.

0: Это вечернее шоу «2 июля» на Юмор-ФМ. Деточкина заканчивает танцевать головой. И этой же головой, точнее ртом, рассказывает хорошую новость.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Ликуйте, аллергики. Скоро вместо тополей, берез и ольхи в московском регионе будут расти пальмы. Об этом заявил климатолог Михаил Юлкин. А, прикинь, какая фамилия классная, Юлкин. Глобальное потепление, конечно же, происходит, говорит он. Москва стремительно движется в сторону, как минимум, Воронежа, то есть на юг. Все ближе и ближе мы к Воронежу. Вернее, юг надвигается на столицу, потому что климат меняется, и если мы на все плюнем, то и пальмы будут в Москве вместо берез, отметил специалист.
0: Вот что значит на все плюнем? То есть можно подойти, плюнуть к березе, и она хопа превращается в пальму.
2: Не,
0: плюнул на тополь, и тоже
2: он имеет в виду, что мы должны бороться с глобальным потеплением, а люди все чаще плюют на все. Не, а мне нравится, я бы плюнула. Еще бы море сюда, вообще было бы здорово. А тем временем в Новой Зеландии выпустили в продажу новый напиток – огуречный рассол. Для его рекламы даже привлекли местных спортсменов, причем этот огуречный рассол продают прямо в Макдональдсе. Рассол, мол, здорово помогает спортсменам во время судорог, потому что он настоящий изотоник, который помогает поддерживать водный баланс. Берут его из огурчиков для бургеров, ну и правильно, чему добро пропадать. У нас на кухнях полно его. Заколабиться со спортсменами – простой способ привлечь внимание нашего сообщества к чему-то новому и, возможно, первому во всем мире, сказали там. Представляешь, в Новой Зеландии открыли для себя огуречный рассол и считают, что они это сделали первые во всем мире.
0: Но они же, Юль, далеко, конечно, до них не сразу доходят.
2: Алло, у нас вообще-то это изотоник, первейшее лекарство по утрам, особенно под Новый год, точнее, после Нового года. Оплачьте, стоматологи. В Японии начались клинические испытания препарата, который поможет людям выращивать новые зубы вместо установки протезов или имплантов. Оказывается, у людей есть зачатки зубов, и если на них воздействовать, то могут вырасти новенькие зубки. На мышах испытания уже провели, они были успешные, и теперь будут испытания на людях. Прям вот уже начались, и если все пойдет хорошо, то лекарство попадет в продажу уже в 2030 году. Ну, то есть уже вот буквально через 3 года мы можем что-нибудь съесть там или капнуть в рот, и раз, и зубы новые вырастут.
0: Как раз к этому моменту мы с тобой растеряем последние.
2: И новые отрастим. А можно что-нибудь такое же еще от морщин?
0: Нет, можно что-нибудь другое отрастить.
1: Деточкина. Свободу Юлии Деточкиной. Не виноват.

0: с деточкиной важны не балансы, а голосы. Точнее, ваши голоса в опросе, который висит в телеграм-канале Юмор.ФМ и в нашей группе ВКонтакте. Как обычно, у нас голосовалка. Этим вечером мы интересуемся ЕГЭ или любой другой школьный экзамен для вас. Ой, кошмар, ужас, нет, даже не подходите. Или вообще легко сдали бы. Таких все-таки меньшинство самоуверенных людей. Всего 22% голосуют за этот вариант в телеграм-канале, а большинство не готовы сейчас сдавать школьные экзамены.
1: И вот ВКонтакте таких тоже большинство, аж 86%.
0: Кого?
1: Тех, кто не готов сдавать экзамены. Все уже, мозги так к старости.
0: А я наоборот сказала, что меньшинство тех, кто не сдал бы. Короче, тех, кто сдал бы, меньше. И там, и там. Заходите и голосуйте. Вот, комментарии тоже пишите. А в эфире у нас реалити-криминалити.

0: Преступление листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Каждый опытный полицейский хочет издать книгу «Тысяча и один прикол-протокол». Но им нельзя разглашать служебные тайны. А мне теперь можно. Поэтому вот вам несколько зубодробительных фрагментов из протоколов.
2: Реалити криминалити.
1: Сети, обнаруженные в нашей лодке сотрудниками рыбнадзора, мы не использовали, что подтверждается четырьмя пустыми бутылками водки. И не собирались их использовать, о чем говорят еще шесть полных бутылок. Живую рыбу, которую нашли в садке у берега рядом с нашей стоянкой, мы обменяли на еще одну бутылку у местного жителя, чтобы не стыдно было в глаза женам смотреть. Чек на покупку 11 бутылок водки прилагаем. Состояние алкогольного опьянения во время преступления подсудимый объяснил страхом перед неминуемым наказанием за его совершение. Электросамокат потерпевшего мы не угоняли, а просто взяли покататься. Но не смогли разобраться с системой управления, поэтому загрузили его в фургон, чтобы разобраться, покататься и потом вернуть. Я матерился в общественном месте, потому что запнулся о лежачего полицейского при переходе дороги на неосвещенном участке и упал в лужу. Все слова, которые были высказаны мною в этот момент, касались конкретно этого предмета, а также лиц, ответственных за установку уличных фонарей в городе. Оскорбить оказавшихся неподалеку сотрудников внутренних дел я не хотел. Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор-ФМ. Пока-пока.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26, ночью плюс 17. Завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене. От 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада». Гарантия комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: біль, за улыбку. Супергра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Любишь кататься? Люби и катайся.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Играем в автомобиль за улыбку. Мы здесь сейчас на Юмор ФМ. Вот.
3: Да. Это мы, а это они. Они тоже сейчас на Юмор ФМ крутятся в нашем улыбайзере. Я говорю про тех, кто играет, пытаясь выиграть в нашей суперигре автомобили. Очень много людей из разных городов России. Там и Кемерово, и Хабаровск, и Благовещенск. В общем, и даже Калининград разбросало людей по разным городам.
2: Но мы их все объединили, да, в нашем улыбайзере. Загрузиться туда можно на сайте веселорадио.ру, если вы тоже хотите принять участие и выиграть 3000 рублей вот прямо сейчас. И автомобиль в суперфинале. Ну, уже, мне кажется, достаточно улыбайзер всех перемешал. Нужно его остановить и кому-то позвонить. Ты готова?
3: Давай.
2: Ну, давай тогда.
4: Улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку.
3: И нам выпадает Алексей из Дубны. Дубна — это здесь, в Подмосковье. Звонить нам недалеко, поэтому будем надеяться, что мы быстренько так дозвонимся, а Алексей быстренько повторит нам ту самую шутку. Давай звонить.
2: Очень хочется надеяться. Итак, звоним нашему слушателю Алексею.
3: Так.
2: Сказал бедняк.
5: Абонент не отвечает или временно недоступен. Пожалуйста, позвоните позднее.
3: А в Дубне есть метро? Почему он недоступен?
2: До свидания.
3: Въехал в тоннель, как раньше любили говорить. Ну ладно, Алексей недоступен, поиграть нам пока не удалось.
2: Мы старались, да.
3: Мы оставляем Алексея в игре, но не мы. Он остается в нашем лабазере, и, может быть, кто-то его еще раз выберет. Или, может быть, выберет вас, потому что вы прямо сейчас сделаете фоточку, как вы улыбаетесь, зайдете на сайт веселыйрадио.ру и фотку туда закинете, и вы сразу же попадете в нашу игру.
2: Желаем удачи, слушайте внимательно, ловите ту самую шутку, а самое главное, будьте в зоне доступности и берите трубку, когда вам звонит Юмор ФМ.
0: Автомобиль.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Условий.
4: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
6: Внедорожники KGM Rexton и Торос с выгодой до 1 200 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указан максимальный выезд с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
8: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 000 или 30 000 рублей. Подробнее Яндекс.ру/project/direct/вперед.

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 2 июля сегодня очень интересная тема. Ну, впрочем, у нас каждый вечер интересная тема, но иногда бывают темы очень-очень интересные. И сегодня именно тот самый вечер.
1: Да, мы сегодня спросили у вас, что вы вот детскую какую-то вещь не можете сделать. Ну, там, кто-то не может кувыркаться, кто-то прыгать через скакалку. Вот, например, Ирина...
0: Кто-то. Мы знаем, кто.
1: Ирина нам жалуется, что она не может есть манную кашу с комочками и ложиться в 10 часов вечера. Ирина, даже дети не могут есть кашу манную с комочками, но потому что...
0: И ложиться в 10 часов, скажу я вам. Некоторые дети точно, да.
1: Ну, не некоторые. Большинство детей, мне кажется, с удовольствием будут. Ложились в час ночи, но родители заставляют их ложиться раньше.
0: Эти гадкие существа, родители. Рассказывайте в телеге личными сообщениями, в Макс тоже личными сообщениями, и смски тоже личные. На номер +7 915 03 03 567 кидайте, какие детские вещи вы не можете делать. А в телеграм-канале, вот как раз, про который я начала говорить, и в нашей группе ВКонтакте, как обычно, опрос. ЕГЭ или вообще любой школьный экзамен. Ой, нет, даже ко мне с этим не подходите, или... Взяли бы и сдали прямо сейчас свои, может быть, 186, вы до сих пор прекрасно помните. Все-таки таких меньшинство, 80% в телеграм-канале голосуют, что не-не-не-не-не.
1: И ВКонтакте тоже большинство тех, кто, ну, как бы ничего не может сдать, 86% за это.
0: Я вот тоже уверена, вот, ну, дай мне сейчас все эти тесты, еще что-то, я же с позором просто и с треском провалюсь.
1: Я же тебе рассказывала, что я за третий класс не смогла детям помочь задачу решить.
0: Нет, не рассказывала,
1: ужас.
0: Правда?
1: Мне очень
0: Наверное, не хотела позориться, но вот сейчас совершила каминг-аут. Молодец, не держи в себе, Юля. Но мы все равно поржем. 2 Юли на Юмор ФМ.

0: Юмор-ФМ.
1: Две самые красивые Юлии на Юмор-ФМ хотят рассказать, какие еще лучше люди появятся в эфире.
2: Они по утрам, как мы знаем.
1: Да, они появятся в эфире завтра. Вот. Но всю эту историю, как, понимаешь, перед звездами на разогреве у завтрашних лучших людей, в этом часе появится Лига городов, которую мы с вами послушаем.
2: Будет рубрика «Деточки, не виноват», где я расскажу, почему не надо уходить на пенсию.
1: Не надо уходить
2: не
1: на
2: надо.
1: Пенсию.
2: Не надо. Ты зря вот сейчас сидела там, мечтала, как ты будешь.
1: А я думала, что я с понедельника уже.
2: Нет, все.
1: Не рекламу тоже мы с вами послушаем, но прямо сейчас на Юмор-ФМ шоу «Однажды в России».
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучше «Однажды в такси».
3: Спасибо еще раз, что согласились меня вести. Никто не хотел так далеко ехать за город, представляете?
4: Так понятное дело, у нас сейчас это, в Тобольске, День мертвых. Ну, всех этих, кто зиму не пережил. Мы их друг на дружку на плот вот так складываем и по реке туда сплавляем.
3: Серьезно, так у вас?
4: Нет, конечно, ты чё, блин? Пошутил я.
3: Пошутила.
4: Ладно, поехали.
3: Поехали.
4: Я гляжу, вы это, с райцентра?
3: Не, я вообще из Москвы.
4: Ты чё?
3: Чё?
4: Сюда приехала. Нефть нашу воровать, да?
3: Вы чё так взбесились вообще? Я вам ничего такого не сказала, Даша.
4: А тут и говорить и нечего, тут и так всё понятно. Вы москвичи, вы всё поназахватывали. У нас он ни одного магазина без тележек не осталось. Одно у нас, у россиян, дело на всех. Вжобывать, чтобы вы там у себя в Москве катались на эскалаторах.
3: Да вы что несете? Вы вообще давно в Москве были?
4: А нечего мне там делать в вашей Москве. У вас там все попилено. Все попилено. У вас он горы и то. Воробьевы. Значит, что? Кому-то принадлежат.
3: А, я поняла, это у вас такой типа региональный расизм, да? Городская приехала в деревню, надо ее сейчас загасить. У вас развлечение такое?
4: А может и так. У нас, извините меня, здесь не Москва.
3: А мы можем просто молча ехать?
4: Конечно, можем, спасибо, конечно. Спасибо. У нас вся Россия так живет. Сидим, молчим, пока кто-то едет перед этим сиденьем во всем бежевом, блин. Нет, что, я хочу сказать, не прав? Вот я не прав.
3: Господи, да родилась я в Москве, я что, теперь виновата, что ли?
4: Ой, вот вас послушай, никто не виноват всегда. А потом телевизор включаешь и хнак! За «Спартак» одни не игра играю.
3: О, Москва, Москва, чего вы докопались до этой Москвы? Там такие же люди живут, с такими же проблемами. Просто чай во рту не полоскают, прежде чем его проглотить. Это ж вы тут думаете, что в Москве офигенно живется, что мы такие просыпаемся на полчаса на работу и вперед в храм Крутковской. Да нифига не так. Вам отсюда до этой Москвы лететь быстрее, чем мне по этой Москве до работы ехать. Я до этой работы в трех плоскостях добираюсь. Сначала под землей, потом под землей, потом над землей. И все это в трех разных, но при этом одинаково вонючих вагонах. И парня у меня нет, потому что я домой попадаю в 11 вечера. У меня иногда даже сил нет разуться. Я просто заваливаюсь на кровать и пытаюсь что-то там Тиндер полистать. И просыпаюсь от того, что мне телефон на лицо упал. У меня за личную жизнь отвечает напор теплой воды в душе. Соответственно, летом месяц вообще не улыбаюсь. И вы даже не представляете, какой это стресс жить в этой самой Москве, как вы говорите. И вообще, каково это покупать чашку кофе за 400 рублей, когда тебя уже на стадии цены этот кофе бодрит. Там тоже очень трудно жить, знаете?
4: Слушай, честно сказать, я об этом не думал. У меня вон брату на той неделе пескоструйкой руку отрубило. Так же у нас, знаешь, стресс, переживания. Вот как у тебя с кофе прям.
3: Так, остановите, пожалуйста, я здесь буду. Сколько я должна вам? Рублей 500 хватит? Возьмите.
4: Хамлота.
3: До свидания.
4: Хамлот. Давай, давай. Лопы.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
7: Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
8: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС Ювел. Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС Ювел.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Пользуясь случаем, хочу передать привет случаям, которыми я не пользуюсь.

0: Анатолий, Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.
1: Возвращаемся к нашему веселому чату, и вы сегодня делитесь, какую, какую вещь, которая в обществе считается детской, вы не можете сделать. Вот, сформулировала. Рассказывайте в телеграм-канале Юмор-ФМ и в нашей группе ВКонтакте.
2: Пишет нам Ярослав ВКонтакте, кстати, очень много там сообщений, заходите и вы свое пишите ВКонтакте
1: под опросом.
2: Да,
1: от Ярослава. Ярослав нам и пишет.
2: Нет, почему, там много кто пишет. Так вот, пишет, что он не может весь день на жаре лепить куличики в песочнице, потому что сегодня он менял резину на солнышке и чуть не расплавился, а дети могут.
1: А что-то не поздно он менял резину-то? Он что, до сих пор ездил на зимний?
2: Тебя вот этот вопрос интересует.
1: Ну, конечно, там же поотлетают все шипы. Ярослав, не бережете
2: вы
1: свою резину.
2: Может, у него липучки? Что ты пристала к человеку?
1: А липучки, наверное, не меняют? Они же все сезонные, нет?
2: Нет, их меняют тоже.
1: Понятно. Ну, не тогда, когда придет жара, Ярослав. Ну, просто, Юль, у него нет своей женщины, кто-то же должен ему в уши дудеть. Это будем мы. Борис пишет. А я вот в свои 46 не могу прокатиться с горки. Боюсь застрять. Один раз такое уже было. Правда, с тех пор я немножко похудела. Но рисковать Борису больше не хочется.
2: Я его понимаю.
1: Сел такой, поехал, и дети следующие, которые там... И все пытаются протолкнуть Бориса к
2: входу. А была же такая история в аквапарке, как там человек застрял в этой трубе. Вот, и все, его
1: видео?
2: Потом выковыривали.
1: А, серьезно?
2: Ну да.
1: Нет, а я другое видео увидела, где человек застрял, но он очень сам этому радовался. Она была такая прозрачная горка, он сидит такой, ржет и ждет, видимо, помощи.
2: Помогите! Степан пишет, сколько бы раз я не пытался заснуть днем, не могу и все. Удивляюсь, как в детском саду в сон час почти все дети спят. Ну, конечно, вы поели бы вот этой вот бурды, которую кормят на обед, и тоже бы заснули. Это тяжелая пища, после нее всегда спать хочется.
1: Нет, они, наверное, мы же знаем, что дети в детском саду не спят. Они притворяются. Просто чтобы мы эту бурду, как ты говоришь, еще раз не предложили. Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Рассказывайте свои истории, что из детских вещей вы не можете сделать в своем взрослом возрасте. А у нас в эфире не реклама.
0: А у нас... И лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Горбунско-Нотр-Дамский театр бесконечного мюзикла при поддержке зрителей, покупающих билеты на всякую чухню, представляет.
4: От продюсеров мюзикла «Бойся всего на свете, я на тебя чихать хотел».
3: Добро пожаловать на горящие премьеры нового сезона.
5: Мюзикл «Поцелуй меня везде» по мотивам песен группы «Руки вверх».
6: Мюзикл «Вечер в хату» по мотивам песен группы «Воровайки».
5: Мюзикл «Грустный дэнс» по мотивам песен Анны Асти.
6: Мюзикл «Пропала собака» по мотивам песен отца и сына Газмановых.
5: Мюзикл «Здравствуй, бабушка» по мотивам песен Прохора Шаляпина.
6: И блиц-мюзикл «Плод неплох» по мотивам той самой песни Юрия Лозы.
3: Горбунско-Нотр-Дамский театр бесконечного мюзикла. Представление по мотивам любых

0: Знакомьтесь, девочки, мой молодой человек Эраст.
1: И где ты нашла этого Эраста?
0: Ну как где? Конечно же, на Мымре.
2: Мымра! Новое мобильное приложение для знакомств. Мы тщательно изучили самые популярные приложения на рынке. Учли все плюсы и минусы. И создали Мымру. Пожалуй, лучшее решение для поиска настоящей любви.
0: Представляешь, здесь можно смахнуть только направо.
1: Надо же, сколько симпатичных молодых людей. Акакий, Пахом, Карп, Евлампий. Только выбирай.
2: Мымра! Да, здесь встречаются Акакий и Евлампий. И еще Пахом. Скачай Мымру на телефон и найди свою половинку.
0: Мымра. Приют для одиноких сердец.

0: Загородной жизни.
1: Клубный поселок Упыри. Всего в часе езды от МКАД по Тетешкинскому шоссе.
0: Лес, озеро, охрана, приличные соседи.
1: Наш поселок выбирают бывшие депутаты, отставные чиновники, популярные звезды шоу-бизнеса. Упыри.
0: Чужие здесь не ходят.
1: Клубный поселок класса люкс Упыри. Последние три коттеджа проекта Колыма и шикарная резиденция с бассейном проекта Магадан ждут именно вас.
0: Дорогой, срочно едем в Упыри.
1: Получите персональное предложение на сайте поселка Упыри. Наворовали.где.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам.
4: Слышал про легендарную таблетку для ума?
5: Ищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах и с доставкой.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
9: богатстве? Условий.
10: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
11: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Аут Т-банк. Подробнее на tbank.ru.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Так много молодежи на самокатах. Растет поколение с одной длинной и очень сильной ногой.

0: Мне кажется, что все хотели не только любви, но еще и хороших новостей. Любви не обещаем, а вот новости хорошие прямо сейчас.
1: Деточкина. Не виноват.
2: А там ведь человек надеется, что ты научишь его заново любить. Писал нам ВКонтакте. Зайди, почитай. А я пока расскажу новости. Для тех, кому еще не исполнилось 40, но колени уже хрустят, они отличные. Ребята, не нойте, вы молодежь. Так решили в Минздраве. Гериатр Минздрава России Ольга Ткачева считает, что сейчас в 39 люди выглядят молодо, ведут здоровый образ жизни, сохраняют активность и успевают больше. Учиться, менять профессию, строить карьеру. В общем, границы возраста сдвинулись. Потому что вот в 1900 году средняя продолжительность жизни составляла всего 40 лет. То есть, ну, в 39 уже того. А сейчас это прям самый расцвет. То есть за столетие планка выросла почти вдвое. Потому что сейчас 80 лет, например, уже финал жизни считается. Я припоминаю, что в последний раз такие разговоры были, когда повышали пенсионный возраст. Ощущение, что снова повысит. А вот и академик РАН Александр Румянцев заявил, что, чтобы дольше жить, нужно отложить уход на пенсию. Главная позиция долголетия – это активная занятость и работа. Это не желание уйти на пенсию в 50, 40 или 30 лет, и ничем не заниматься. Нужны занятия обязательно, считает Румянцев. Дело в том, что мы рабы мышечной системы. Мы рождены охотниками, говорит специалист. И ничего, что теперь это охота в основном за товарами по скидке в Пятерочке или где там есть скидки. Главное, но охотиться, понимаешь?
3: Мы-то с тобой уже все равно пенсионный рубеж давно перешагнули, поэтому мы в тренде, мы рабы. В смысле, мы
2: мышечной системы.
3: Что я говорю?
2: На самом деле мышцы – это второе. Почти 4000 человек исследовали ученые, и оказалось, что искусство омолаживает лучше, чем спорт и охота. Причем нужно не только ходить по музеям, но и самим творить. Творчество хотя бы раз в неделю замедляет процессы старения в организме на 4%. Ну, в целом, человек становится на год моложе тех, кто далек от культуры. И, кстати, говорят, что если вот брать спорт, то он дарит только 6 месяцев молодости, а искусство целый год. Поэтому нужно совмещать спорт и искусство, и получится 1,5 года молодости. Классно я сделала?
4: Нет.
2: Почему?
4: Не классно.
1: Деточкина. Свободу, Юрий, деточка. Не виноват.

0: с Юлечкой возвращаемся в эфир, потому что, ну, во-первых, мы любим разговаривать. Во-вторых, нужно же разговаривать на публику, чтобы нас кто-то слушал. А у нас есть любимые вы. А в-третьих, ну, у нас есть общие темы, это что нас объединяет.
1: Конечно, еще у нас есть четвертых подкаст, или даже, во-первых...
0: Вот именно это я имела в виду под номером 3, Юля, ну что?
1: В которых мы можем с вами разговаривать, даже когда нас нет в студии. Просто заходите на любой сайт, где есть музыка, Яндекс.Музыка, Сберзвук, включаете подкасты, и там 2 Юли. И все, мы снова в ваших ушах, в вашей голове, в вашем мозгу задаем свои неудобные вопросы, трындим всякие глупости, ну вы поняли. Короче, подписывайтесь на наши подкасты, чтобы всегда получать свежие обновления.
0: 2 ведьмы в вашей голове, почему-то такая ассоциация пришла. Но это не про нас, нет. Это другие у нас есть ведьмы. А сейчас у нас в эфире Лига городов.

0: Творческое объединение 1435. Московская область.
1: К сожалению, все чаще книги пишут люди, которые сами никогда их не читали. Итак, в торговом центре.
2: Девчонки, я рада приветствовать вас на презентации своей книги «Бриллианты на каждый день». О, мужчина, по глазам вижу, вы зашли в торговый центр, чтобы купить мою книгу «Бриллианты на каждый день».
3: Я учитель начальных классов. Я зашел в торговый центр бесплатно пописать. Честь имею.
2: Ну подождите, с помощью этой книги вы сможете выбирать бриллианты на каждый день.
3: Я ем продукты фирмы каждый день. И то не каждый день. Всего хорошего.
2: Вы не понимаете, от чего вы отказываетесь. Только сегодня эта книга стоит каких-то 56 тысяч.
3: У меня дома нет стеклопакетов. Есть отдельно стекло и отдельно пакеты. Я последний раз в другой стране был в 91-м году. Когда развалилась одна страна и появилась другая. Я откладываю деньги на черный хлеб. Какие 56 тысяч?
2: Эта книга перевернет вашу жизнь на 360 градусов.
3: Вы меня просто повертеть хотите?
4: Да какое право вы вообще имеете писать книги, если сами никогда ни одну не читали? Вы знаете вообще, кто такие Достоевский, Тургенев, Ахматова?
2: Если честно, то нет. Но если вы знаете, порекомендуйте мою книгу.
4: До свидания, до свидания.
0: Команда «Аж до слез». Улан-Удэ.
5: Лучшие есть в каждой сфере. Итак, где-то на московской парковке.
6: Парни, а слышали историю про легендарного курьера?
7: Конечно, слышали. Я слышал, что он настолько быстрый, что увидеть его своими глазами – это большая уда. А вот он идет.
6: Скажите, как стать таким, как вы?
8: Это просто. Запомните мои слова! Когда-нибудь у нас у всех с вами будет выходной, но не сегодня!
9: Да!
8: Когда-нибудь мы будем вести себя на дорогах предсказуемо, но не сегодня!
9: Да!
8: Когда-нибудь вместо пакетов у нас будут нормальные перчатки, но не сегодня!
9: Да!
8: Когда-нибудь вы наконец-то выучите выговаривать слово «шлагбаум».
10: Шлагбаум!
8: Но не сегодня!
9: Да!
8: Вперед на доставку!
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
11: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26, ночью плюс 17. Завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.
12: Странно. Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько

0: Юли, Солнечная и Деточкина. На Юмор ФМ.
1: А мы продолжаем обсуждать ваше неумение. Какую вещь, которая в обществе принято считать является детской, вы не можете делать до сих пор? А может быть,
2: ну, или уже
1: умели,
2: не можете, да,
1: но разучились со временем. А вот Мария говорит, что она никогда не могла, уж сейчас тем более не прыгнет через козла.
2: Помнишь,
1: были такие?
2: Да, там же еще был козел, и еще был какой-то осел. Ну, то есть там было много разных разновидностей, вот через что надо прыгать.
1: Но они были просто поуже и подлиннее.
2: Да-да-да.
1: Ну, они, по-моему, все назывались козлы.
2: Нет. Один из них был не козел. Я помню, что как-то... Ребят, кто помнит, как это называлось на физкультуре в детстве, напишите нам.
1: Ну, если подлиннее, тогда тебя не толкай, наверное.
2: Нет. Он был как козел, тоже на ногах, только длинненький.
1: А ты через кого могла? Через козла или через длинненького?
2: Я через козла могла.
1: Ну, а с длинненьким уже так... не справлялась.
2: А с длинненьким, ну, нужно есть... было лететь-то дальше.
1: Понятно, размер
2: маленький
1: в данном случае имеет значение.
2: Конечно. Лера пишет, что, увы, она не может съесть столько шоколадок, сколько могла съесть в детстве. Вот помню, в первом классе нашла заначку сестры и съела все 5 плиток за раз, и ничего мне не было.
1: Ничего себе.
2: А теперь съешь или прыщи по всему лицу, или плюс 2 килограмма, а чаще и то, и другое. Ну, бывает же такое, вот прям вот, знаешь, съешь кусочек шоколадки, и все, и начал.
1: Не знаю, я не знаю, о чем ты говоришь. У меня все в порядке. Я даже 5 плиток подряд, наверное, могу, но рисковать не стану.
2: Я не верю.
1: Георгий пишет, что он до сих пор не умеет свистеть с пальцами во рту. Только слюни во все стороны летят. Вот, Георгий, прямо так вообще, что даже сейчас вы нас ими забросали, и слушатели наверняка тоже.
2: Я тоже пытаюсь свистнуть.
1: Я пойду пока отряхнусь. А слушателям, напомню, рассказывайте, что вы не можете сделать, какую детскую вещь в своем возрасте. Сейчас плюс 7-915-0303-567. У нас есть телеграм, который... у нас есть Макс, и у нас есть смс-очки.
0: Две Юли, Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: на правах рекламы. «Пятерочка» поздравляет! Поздравляет компанию X5 с юбилеем! Это были отличные 20 лет, за которые мы много достигли. Желаем, чтобы и следующие 20 лет прошли на «Пятерочку».
1: Реклама.
2: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
6: Наелся ли я?
7: Ни в коем случае.
8: Ну что, рискуем?
5: Новые города. Новый сезон.
8: Поехали.
5: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3.

0: вечером по будням на Юмор-ФМ.
1: Я, кстати, нашла то сообщение, про которое ты говорила, только не ВКонтакте, а человек его еще копирует в Макс. А это Солнечная, это Деточкина. У нас здесь между собойчик. Присоединяйтесь, и если вам нужна какая-то тема, с которой зайти к нам, вот, пожалуйста.
2: Мы сегодня спросили, какие вот вещи, которые считаются абсолютно детскими, вы не можете делать уже или никогда и не могли. А с чего мы начали? С того, что академик Российской академии наук, как его там?
1: Геннадий Онищенко.
2: Геннадий, да,
1: как можно забыть имя такого великого человека, Юля?
2: В общем, он не смог сдать ЕГЭ, этот великий человек, и решили вот у вас узнать, что не можете детского вы. Пишет нам человек,
1: кстати. Детского вы? Это какое-то новое слово родилось сейчас.
2: Ольга.
1: Детского вы.
2: Пишет, что конь это длинненький, и через него не прыгали, а прыгали только через козла.
1: А что делали с конем, простите?
2: Вот я тоже вспоминаю, что мы вроде прыгали, кувыркались на нем, или что мы делали, Ольга? Напишите, ну прям, вот реально, что мы делали?
1: С другой стороны, если подумать, ну как бы, как прыгнуть через коня, можно же порваться.
2: Почему?
1: Поэтому, наверное, действительно не прыгали.
2: Мы прыгали, ну там вот так вот делаешь.
1: А может быть, надо было руками, знаешь, как гимнаста держаться, а ноги в стороны, и все, и ты пролетаешь.
2: Да, пролетаешь вот эту всю длину. Она утверждает, что они так не прыгали, потому что повышенный травматизм.
1: А конь просто для красоты стоял в спортзале. В общем, рассказывайте. Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Писать можно в Макс, можно в Телеграм, можно смс-очками. Какие детские вещи вы не можете делать? А в Телеграм-канале, в группе ВКонтакте голосуйте. Вы ЕГЭ прям вот легко сдадите или любой детский экзамен. Или, ой, нет, не подходите ко мне. Большинство из телеги ВКонтакте голосуют, что, конечно, никакой экзамен они сейчас уже не сдадут.
0: 2 июля. Вечернее шоу на Юмор.

0: Юлии здесь за эфиром пытаются научиться свистеть. Ну, раз уж мы сегодня весь вечер говорим о том, что люди не могут делать какие детские вещи, а сами, значит, это нет, давай все-таки научимся, постараемся
1: будем
0: сделать это.
1: Учиться свистеть, и поэтому у нас не будет денег, а вот вы не учитесь свистеть, и у вас, может быть, и деньги будут, и автомобиль будет, потому что продолжается наша суперигра «Автомобиль за улыбку». Чтобы попасть в игру, нужно сфотографироваться с улыбочкой, не свистя, желательно, потому что там совсем другое выражение лица, оно ужасное. Вот лучше улыбаться.
0: Девочки просто уже пробуют здесь. Все можно посмотреть в видеотрансляции на сайте веселоярадио.ру.
1: В общем, заходите в нашу игру, загружайте свою фотографию, слушайте внимательно Юмор ФМ, ловите ту самую шутку Фоменко, и будет вам счастье.
0: Сказал, да? Сказал, да, где загружаться?
1: Да, на сайте веселоярадио.ру.
0: Еще раз 5 надо сказать, ну, просто чтобы люди точно зафиксировали.
1: На сайте веселоярадио.ру.
0: Это 2 было.
1: Достаточно.
0: Заходите на наш официальный сайт и желаем вам удачи. И, конечно, всем повезет в этом часе, если они останутся с нами и послушают, какие классные рубрики мы для них приготовили. Но мы, конечно, не можем приготовить самого лучшего Дэна, а вот сам он может, приходит, рассказывает классные анекдоты, обязательно будет.
1: Будет и рубрика «Деточки, но не виноваты», где я расскажу про новую звездную парочку. Лично я в эту любовь не верю, а вы послушайте и вынесите свой вердикт.
0: Сатья с юмором один придет, но очень смешной. А прямо сейчас КВН в нашем эфире.
2: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Пора по парам». МГИМО.
3: Ну что ж, друзья, начнем. Мы выступаем в Евросоюзе, а чтобы доступным языком объяснить, как он устроен, мы пригласили главного доктора на российском телевидении Елену Малышеву.
4: Здорово жить здесь, а в Москве работать. Вот так вот, вот так вот шутки и сразу ворвалась на фестиваль. Дорогие мои друзья, и сегодня я хотела бы вам рассказать, как же функционирует такой замечательный организм, как Европейский Союз. Вообще, в этом организме Германия – это, конечно же, сердце. И, естественно, все боятся, что сердце может отказать. Да, пока оно отказало лишь Кипру, но ёкнуло-то у всех. Страны Прибалтики – это ухо, горло, нос. Потому что им в организме разрешено только дышать, смотреть и слушать. Греция – это татуировка. Она появилась, ну, по молодости, а сейчас ее попробуй выведи. А вообще, как вы все прекрасно знаете, сейчас в Евросоюзе нарушен обмен веществ. И даже несмотря на то, что все газообразование происходит в России, я извиняюсь, пучит всю Европу. И вы наверняка спросите, а вот чем же в этом организме является конкретно Латвия? Что мужчина легкий? Нет, легкий и тяжелый – это все Голландия. А вот Латвия – это душа. Потому что, как мы все прекрасно помним, когда Союз прикажет долго жить, душа покинет его первой. Так что, дорогие европейцы, ну перестаньте вы жить для себя. Поживите вы для души.
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если Маша полежала на трех медвежьих кроватях, значит, медведь и медведица спали по отдельности. Видимо, медвежонок — это единственное, что держит их вместе. —

0: Юмор ФМ.
1: Не очень красивые мы, конечно, были, когда пытались научиться свистеть. Мы все еще не теряем надежды, что у нас это получится за кадром. А в эфире читаем ваши комментарии, что вы какие детские вещи не умеете делать сейчас. И вот пишет Анастасия Петровна, что в детстве она легко лазила по деревьям вот прямо до самой верхушки. А теперь ей даже на стремяночку-то страшно залезть.
2: Да, голова кружится, подтверждаю. Я раньше могла залезть на самую маковку вишни, чтобы вишню оттуда оборвать. А теперь подо мной вишня трещит. Почему так вышло, не знаю.
1: Есть надо меньше.
2: Да, вишни.
1: Нет, как раз наоборот, когда ешь вишню, вес теряешь.
2: Это правда. Евгений пишет, не умею делать воздушного змея. В детстве улицы делали, но у меня не получался и не взлетал. В общем, теперь вот он взрослый, мечтает с внуком попробовать, надеется, что внук сделает, а Евгений позапускает этого самого змея, потому что, ну вот, как бы, как в детстве не умел, так сейчас надежда так себе. Осталась надежда только на внука, что он все сделает.
1: Внук запускает, а дед не могёт. Вот, да, это если мы перефразируем Денискины рассказы. Ну, помнишь, папа у Васи силен в математике, учится папа за Васю весь год. Папа решает, а Вася сдает.
2: Это финал.
1: Наоборот, да. А Владимир пишет, вот как раз у него в семье произошло к нашей теме сегодня событие. Дочь заняла первое место. За минуту 60 раз подняла пресс. Прокачала пресс. Ну, тут не написано. Пресс за минуту 60 раз сделала, короче. А мне с моим пузиком до нее далеко, пишет Владимир, присылает грамоту. Это очень круто. Дочь во втором классе.
2: Молодец, дочка, но мне кажется, нужно брать отца под контроль и тоже заставлять вместе с собой вот это вот поднять, потому что, ну, это абдомиальный жир, извините, что я умничаю, который мешает мужчинам жить и приводит, короче, к плачевным
1: последствиям. А Владимир не мешает. Он нам часто пишет, у него все хорошо, поверь. Плюс 7-915-0303-567. Сюда отправляйте свои комментарии. Какие детские вещи не можете делать вы в своем возрасте, увы, уже. Ну, а мы вас слушаем. Сатью с юмором.
0: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором. На Юмор ФМ. Вы спрашиваете.
3: Здравствуйте. Говорят, прежде чем жениться на девушке, нужно узнать ее мать. Так ли это?
0: Сатья отвечает.
4: Ну, я человек с глубоко испорченным прошлым. Что вы вкладываете в понятие «узнать мать»? Все-все, это риторический вопрос. Риторический вопрос. Я понимаю, что вопрос, наверное, из вот этой поговорки. Хочешь узнать, какая будет жена, посмотри на тещу. Ну и в этом что-то есть. Потому что девочка все-таки воспитывалась в этой семье. Вообще нормально познакомиться с матерью своей будущей жены до того, ну, как у вас трое детей появилось, да? Приходишь, смотришь. Пообщался с тещей, покушал ее борщик, скорее всего, будет такой же. Потом посмотрел на папу. Если папа где-то под плинтусом, это приблизительно твое место и в новой семье будет. Имей в виду, приблизительно там и ты будешь жить. Ну, конечно, если не увезешь у нее куда-нибудь на Сахалин подальше, и потом долго не будешь водить на лекции известного семейного психолога. То есть четыре вещи влияют на формирование человека. Это пример в семье, это религия, это образование и социум. И вот из этих четырех вещей 80% занимает пример в семье. Поэтому, ну, дети гардеробщиков рождаются с петелькой. Ты вот посмотри на... Некоторые думают, я гляну на тещу, если теща толстая, то и жена будет. Ну, в принципе, и даже это. Потому что у них, похоже, одинаковые пищевые привычки. Или, конечно, твоя суженая будет в спортзале пахать, аки конь. Да, я согласен. Надо познакомиться, узнать, посмотреть. Оттуда можно набрать очень много, очень много. Кто-то скажет, что это мракобесие. Я не спорю. Я не спорю. Но вот у меня часто спрашивают, как сделать, чтобы точно родился сын? Я говорю, гаечный ключ под кровать. Кто сделал? У всех сын. А остальные говорят, что это мракобесие. Понимаете? Поэтому прислушайся. Народ врать не будет.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором.

0: Бендер.
1: Всю контрабанду делают в Одессе на Малой Арнаутской улице.
0: Отец Федор.
2: Не корысти ради, а токмо исполнение воли больной жены.
0: Даже мадам Грицацуева.
2: А стул зачем забрал?
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
8: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
9: Категория 16+. Плюс.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Помните, мир полон соблазнов. Будьте осторожны, не пропустите ни одного.

0: буду счастливы буквально через несколько секунд. Те, кто слушает Юмор ФМ, потому что пришла Деточкина с хорошими новостями.
1: Деточкина не виноват.
2: Интересные сплетни долетели до нас из-за океана. Говорят, что Памела Андерсон и Том Круз теперь того.
0: Да ладно?
2: Да. Их поймали выходящими из отеля. Причем сначала вышла она, а через пару минут он. Ну, то есть не выходили.
0: А то есть не может быть от такого, что они просто в одном отеле сняли? Нет,
2: конечно, могли. Но папарацци говорят, что 63-летний Том Круз разглядел в 58-летней Пэм совсем другого человека после того, как увидел ее последний фильм. Андерсон в ответ на вопросы журналистов, которые прямо спросили, ну что там с Томом Крузом, загадочно ответила, что освободила место для любви. Понимаешь?
0: То нет. Есть,
2: у него последняя женщина была Анна де Армас, вот эта вот красотка молодая, а теперь он обратил наконец-таки на ровесниц внимание. Я прям рада за него. Том, давно пора.
0: А я не рада за Памелу, он же затащит ее в свою секту.
2: Уже не затащит. Она уже старая и знает, что ей это не нужно. Актер Мэттью МакКонахи признался, что лечил звездную болезнь, сидя в глуши без электричества и благ цивилизации. Он даже сменил имя на время изоляции на Матео. 22 дня МакКонахи провел в Перу, поставив себе задачу, чтобы люди полюбили его как безызвестного Матео, а не как популярного актера, который снялся в голливудских блокбастерах. В итоге он так проникся этой ролью, что со слезами расставался с новыми друзьями. А самое главное, что у него отступила звездная болезнь, понимаешь? Но есть люди, у которых звездная болезнь не отступает, даже несмотря на то, что они идут в Госдуму. Депутат и актер Дмитрий Певцов, наш любимый, осудил цены на билеты постановки «Гамлет», где играет Юра Борисов. Билетов нет до июля, они и так стоили недешево, а у перекупщиков стоимость доходит вообще до 154 тысяч рублей за билет. Если сделать порнографический спектакль, то билеты можно продавать еще дороже, так что цена билетов ни о чем не говорит.
0: Простите, а сколько стоят билеты на
2: соло? Я не знаю, мне кажется, он сейчас нигде не снимается, он же сидит в Думе, вот всякие эти, говорит.
0: Но в театр, неужели не выходит?
2: А зачем ему? Он вот сказал, что не смотрел постановку и не собираюсь, понимаешь? Ему такое не нужно смотреть.
0: Классическое. Не смотрел, но осуждаю. А мы нет.
1: Деточкина. Свободу Юрию Деточкину. Не виноват.

0: Ответы приносят не облака, а Телеграм и ВКонтакт. Как хорошо звучит, ВКонтакт. Потому что там у нас висят опросы, точнее один опрос, но в разных соцсетях. Вот вас, если сейчас посадить и дать вам задание для экзамена ЕГЭ, ОГЭ, да или любого вообще школьного, вы сможете решить или... Ой, не подходите ко мне, вы что? Какие экзамены? Таких большинство, как это ни странно, 78% в Телеграм-канале голосуют, что уже, конечно, не смогут ничего решить.
1: И 86% ВКонтакте тоже не готовы ничего решать. Мне вот интересно, а зачем нас вот заставляли вот это все проходить, все эти экзамены, вот это все решать?
0: Чтобы у тебя нейронные связи образовывались. Нет, не для этого, а просто для того, чтобы ты развивала свой мозг. Вот. А то,
1: и получалось стресс.
0: Разрушается, ну это уже возраст, тебе 186, в конце концов. Вот.
1: Нет, я не согласна.
0: Но выглядишь ты на 185.
1: Выгляжу я.
0: Это комплимент тебе. В общем, продолжайте голосовать, рассказывать прямо под опросом, какие детские вещи вы не можете сделать. Ну а мы послушаем самого лучшего Дэна, который умеет абсолютно все.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
2: Самый лучший Дэн. Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Есть такая штука, друзья, профессиональная деформация называется. Два друга, альпиниста, месяц штурмовали Эверест. Две неудачных попытки по метеоусловиям, потом сход лавины и вот, наконец, восхождение. Сквозь мороз, снегопад, через опасные расщелины, трое суток без сна и без кислорода ползут на вершину, добиваются успеха, счастливые сидят на Эвересте и болтают. Ну что там у тебя? Получилось с тем обменом квартиры? Да что я, псих, что ли, жить на пятом этаже, да без лифта? Друзья, секс – это очень важная часть супружеской жизни. Довольно давно женатая пара, ну, по-хорошему привыкшая друг к другу, лежат в постели и разговаривает. Он: дорогая, я вот давно хотел тебя спросить, а почему это ты не кричишь во время секса? Ну, дорогой, ну не так уж я и напугана, чтобы кричать. Друзья, согласитесь, имя, фамилия и отчество красит человека. Итак, начальник выговаривает подчиненный. Уважаемая, драгоценная, ну всеми нами любимая Яна Евгеньевна Банько. Ну в который раз прошу вас впредь во всех документах ставить инициалы исключительно после фамилии.
2: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
2: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26, ночью плюс 17. Завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Жаворонка на Юмор-ФМ.
1: Что говорить, когда получаешь зарплату? Ну, здравствуй, моя малышка.

0: На Юмор ФМ.
1: Возвращаемся к вашим комментариям. Мы спросили, какие детские вещи вы в своем возрасте уже не можете делать, а может и не могли никогда и так и не научились. Плюс 7-915-0303-567. Наш номер можно писать в Макс, можно смс-очку, можно в Телеграм нам рассказать. И вот есть у меня куча сообщений. Например, Антон из Тюмени не может смотреть ужастики на ночь, потому что сейчас ему страшно. А когда был маленький, не было страшно. Ну вот как это работает?
2: Я вообще не знаю, как это может работать. Видимо, он уже повзрослел и понял, что это реально страшные вещи. А в детстве казалось, да ладно, фигня, ну что там это?
1: Мне кажется, наоборот, дети боятся. Ну, то есть, а когда вообще ты взрослый, всего. Ты понимаешь, что этого не существует. Ха-ха, какой Фредди Крюгер.
2: Ну, а он существует. Что-то. Нет, ты это понимаешь. Я, например, боюсь Фредди Крюгера. Я вообще никогда не смотрю ужастики, потому что я боюсь. Правда.
1: А я фанат ужастиков. Мы вот как раз в субботу с сыном на ночь-то и посмотрели.
2: Михаил пишет, раньше был очень гибким. Мама запирала в квартире, чтобы уроки учил. Так я в форточку утекал. А теперь застряну. И до кончиков пальцев на ногах тоже не могу достать. Когти мне жена стрижет.
1: Форточник нам пишет. Смотри-ка, осталось еще это ремесло. Сергей из Севастополя не может сделать мостик, вот слово, к слову о гибкости. Не может закинуть ногу за голову, достать пятками до затылка, поднять 172 килограмма.
2: А, в детстве ты, конечно, поднимал.
1: Это было, пишет, но уже не могу. В детстве все прямо на физкультуре прыгают через козла. На вот этом коне, как мы выяснили, длинном.
2: Скачут.
1: Делают, да, гимнастические упражнения. И физрук заставляет еще, под завершение.
2: Давай 172.
1: Урока, да. Жми, давай.
2: И мы ты такой жмешь.
1: Довольные уходили.
2: Степан пишет, не могу как в детстве взять и подарить свою машинку другу. И я его понимаю, я бы тоже не смогла.
1: Жалко, что друг не может как в детстве взять и подарить тебе машинку. Таких друзей все меньше и меньше. Но завтра, надеемся, вас будет еще больше, потому что мы принесем классную тему. А на сегодня солнечные деточкины. Всем традиционное. Пока!
0: Одна Юля хорошо, а две шоу на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мы все время думаем о завтрашнем дне. Каким оно будет? Завтрашнее дно.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Друзья, мы снова вместе на Юмор-ФМ. Проект «Шутки-песни» прямо сейчас добавит музыкального юмора в ваших автомагнитолах, смартфонах и умных колонках. Готовы? Тогда крепитесь, будем с Люсей шутить как по нотам. Поехали!
2: Не похоже на тебя, не похоже на меня. Просто так прохожий преклонник.

0: Задери меня, задери! Задери меня, мама Ев! Табуретом лупи по башке, ни с того, ни с сего, охренев, мама Ев!
1: Ждет тебя в такси Магомед Абду, Азиз Хан Али, Сахратула. Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое.
2: Никогда.
1: И знаете, что самое смешное? Что чем мы старше становимся, чем, в принципе, я вот дольше живу, чем дольше я пользуюсь программами, где есть всевозможные курьеры и таксисты, все длиннее и сложнее я встречаю имена. И я думаю, боже, вот рождается такое маленькое чудо.
0: Они проверяют нас на дикцию.
1: Правильно, молодцы.
0: А, горький курс меня убил, я доллары за 100 купил.
1: Спасибо за пель, спасибо за мень, спасибо за слепленный пельмень.
0: 3-4 закончили, переходим в режим ожидания нашей новой встречи на радио Юмор ФМ.
1: Это шоу «Шутки песни», Стас Ярушин
0: и обворожительная Люся Чеботина. Скоро вернемся и еще споем.
1: Пока-пока.
3: «Шутки песни» с

0: Реклама.
1: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Менка на Юмор-ФМ.
1: На Великой Китайской стене обнаружено великое русское слово.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
0: Угарный папа!
1: В садике дети летом гуляют в трусиках и панамках. 5-летний Леша говорит маме: «Мама, а Тёма влюбился в Диану. Он сегодня сказал, что у нее красивые трусики и красивое туловище». Мама подходит к холодильнику, чтобы взять оттуда творожок. Творожка нет. Странно. Интересуется у 5-летнего сына Саши: «Сань, а ты творожок брал?» «Да, я его переложил». «А куда?» «В себя». Из школьных сочинений Леши. Чацкий был самодостаточен. Об этом говорит хотя бы отсутствие у него детей. Когда я прочитал роман Горького, то сам захотел стать матерью. В библиотеку вошли двое – мальчик и девочка. Они были братьями. Проблема романа «Преступление и наказание» основана практически в одной фразе, сказанной Раскольниковым. «Тля я или право имею?»
0: Угарный папа!
1: Саша 3 годика спрашивает: «Мам, зачем мы каждый день покупаем продукты? Их что, кто-то ворует?» Утром мама оставляет 5-летней Соне записку: «Соня, наведи в комнате порядок», и уходит на работу. Вечером, вернувшись, она находит в комнате записку дочки: «Неохота». Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Единый номер Telegram 915-0303-567. Кидайте текстом или аудиосообщением. Мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.

0: Дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если на ногах ногти, то на руках рукти.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я живу как положено. А положено у меня на все.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама. Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
3: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
4: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23:05. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Всегда берем с друзьями алкоголь по принципу лучше вылить, чем не хватит. Но еще ни разу не выливали.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: здоровье.
2: Здоровье – это когда все болит, но еще есть силы, чтобы не идти к врачу.
3: С годами косметичка превращается в аптечку.
4: Кавказские врачи клянутся мамой Гиппократа. А вот когда красную рыбу хочется закусывать красной икрой и запивать игристым розовым, это йода в организме не хватает или совести?
2: Хорошо зафиксированный больной в анестезии не нуждается.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Всем привет! Недавно перечитал пьесу «Пигмалион» обожаемого мной драматурга Бернарда Шоу. И в очередной раз удивился его невероятному чувству юмора. Кстати, в реальной жизни Джордж Бернард Шоу не упускал возможности попрактиковаться в остроумии. И у меня как раз есть для вас парочка таких историй.
0: Шутить изволите.
1: Дело было так. Бернард Шоу сидел с другом в ресторане, где чересчур громко играл оркестр. Великий драматург долго сдерживал себя, но наконец не выдержал и подозвал дирижера. «Играет ли оркестр по заявкам публики?» – спросил Шоу. «Конечно, с большим удовольствием, сэр». «Отлично! В таком случае пусть оркестр сыграет в домино». Как-то Бернард Шоу был приглашен в гости в один богатый дом. Но не успел он зайти в гостиную, как дочь хозяина села за рояль и начала играть какую-то салонную пьеску. «Вы, кажется, любите музыку?» – спросил его хозяин дома. «Конечно, люблю. Но пусть это не мешает вашей дочери музицировать». Однажды на одном из светских раутов к Бернарду Шоу подсела красивая, но весьма глупая почитательница и мечтательно произнесла: «Вы представляете, какие прелестные у нас могли бы получиться дети? Ведь в них соединился бы ваш ум и моя красота». Шоу, бывший от природы весьма некрасивым, задумчиво возразил: «Да? Но вы только представьте, что будет, если вдруг они унаследуют ваш ум и мою красоту».
0: Шутить изволите.
1: Да уж. В общении с прекрасным полом Бернард Шоу бывал иногда беспощаден. Не щадил даже саму королеву Великобритании. Но об этом как-нибудь в другой раз. Встретимся на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите. На Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут полтора часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
2: Категория 16+.

0: В Москве 22 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Возвращается мужик домой из командировки, а у него 7 штрафов за курение на балконе.

0: Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
1: Всем привет, добрый вечер. Что, мы в сложное время сейчас живем? Я просто недавно увидела новость, что после самоизоляции люди начали обращаться там, к психологам, к психотерапевтам на 75% чаще. На 75%, представляете? Это только те, которые обратились. Остальные просто долбанутые ходят, нормально, ничего не делают с этим. Сейчас у всех какие-то депрессии, там, биполярные расстройства, тревожность. И это правильно, что люди стали заботиться о своем психическом здоровье. Я по-хорошему тоже сходила бы к психологу, но там же цены такие офигевшие. Просто я зашла на сайт какого-то центра, и там одна консультация стоит 5000 рублей. А у меня нет 5000, понимаете? У меня поэтому, блин, и депрессия просто. Когда у меня есть деньги, мне эти психологи нафиг не нужны. Когда они у меня есть, я их не хочу на психолога тратить. Я хочу там в путешествие слетать или там шаверму купить. Ну, в общем, вкладываю в себя. И что мне больше всего повеселило, там прям большой центр, много специалистов, и все они стоили по 5000, а один мужик 12. Я вот подумала, вот я к нему обязательно когда-нибудь схожу. Даже если у меня не будет никаких проблем, буду просто сидеть всю консультацию и спрашивать, что он о себе возомнил вообще. Я планирую его прям до истерики довести. Мне даже жалко его не будет, потому что он после меня может пойти в соседний кабинет на консультацию за 5000, у него 7 еще останется, нормально. И в целом, ну, 5000 за консультацию, это не так много, но если бы там прям решили все мои проблемы, да, но это же не так работает. Там прям надо ходить, что-то разбираться в себе. А первый раз люди приходят, еще хуже себя чувствуют. Естественно, потому что ты выходишь, у тебя все те же самые проблемы, только теперь нет 5000. Вот у меня просто друг один раз так сходил к психологу, и после этого 2 часа сидел в парке, пил водку и плакал. Я спросила, почему, он говорит, ну, я к нему пришел, рассказал о своих проблемах, оказалось, что у меня проблем еще больше. Я говорю, ага, и ты решил алкоголизм туда еще добавить, да, чтобы полный комплект собрать, видимо. Но вообще там, естественно, у всех проблем еще больше всегда оказывается, потому что, ну, это, по сути, платная медицина, она всегда так работает. Я решила узнать, есть ли бесплатные психологи, вот эти государственные, знаете? Ты говоришь, у меня депрессия, он тебе просто многоточие включает, и сидите вдвоем с ним, на сердце боль, взгляд смотрит в небо. Я себе это так представляю. И, ну, прикиньте, оказывается, есть бесплатные психологи.

быть в курсе, что со мной вообще происходит. Но, если честно, мне вот без этой информации легче жилось. Просто я теперь знаю, что у женщин примерно в 30 лет начинается кризис, и он длится там чуть ли не до 40. Мне 31, я этого не хотела знать, понимаете? Они еще не говорят, что с этим делать. Мне просто сообщили, что меня ждет 9 лет днища. Вот я не знаю. Я подумала, что я не буду ничего делать, потому что если кризис, это же Америка виновата, правильно? Пусть Байден этим и занимается. Все у меня на сегодня. Спасибо большое.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосьевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50-13-76. 50-13-76.
5: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мама сказала, что если я сделаю тату, то могу валить из дома. Папа сказал, что такая возможность выпадает нечасто, и сделал тату себе.

0: представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Будь как дождь. Он даже когда падает, продолжает идти. Слово пацана знаешь? Я сказал. Итоги года знаешь? Я подвел. Статую свободы знаешь? Я освободил. Страну Грузия знаешь? Я загрузил. Шакиру знаешь? Я шокировал. Гимн России знаешь? Да ну, все три куплета? Сиди, учи.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Сатья. С юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Слава богу, что в мире придуман такой термин, как флирт. Вот когда вы сидите где-то в кафешечке, Валера, я без трусов, это не флирт. Чуть дольше задержалась глазами, чем было бы прилично. Где-то там замлела, где-то за пуговку пиджака потеребила. Вот такую женщину хочется.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Маркуленко на Юмор-ФМ.
1: Хотите похудеть? Есть верный способ. Рассказываю. Вы едите все, что хотите, в любом количестве, в любое время дня и ночи, но при одном условии. На 50 рублей в день.

0: этапах преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Всем привет! В очередной раз задержанные в качестве писателей и сатириков. Мы их стараемся держать вместе, может, не знаю, команда КВН получится. Ведущий Игорь Мухич. Итак, мы начинаем КПЗ.
2: Реалити криминалити.
1: Мы подошли к гражданину И и попросили закурить, на что тот ответил, что он знает карате. Расстроившись, что нам не дали закурить, мы заплакали и, вытирая слезы, случайно задели гражданина И за лицо. При этом гражданин И сам дал нам деньги, чтобы мы вытерли ими слезы. В результате уличной драки ротовой орган гражданина Кузнечикова оставался распахнутым до хирургического вмешательства. Я отказался дыхнуть по просьбе инспектора не потому, что был пьяный за рулем, а потому, что трое суток не чистил зубов и боялся обидеть органы обоняния представителя власти. 5000-ные купюры я распечатывал на ксероксе не в целях фальшивомонетчества, а чтобы играть в развивающие экономические игры, типа монополия, в узком дружеском кругу знакомых мне лиц. Идея расплатиться этими купюрами за сексуальные услуги по вызову была не моя, а общая. И появилась она только потому, что услуги оказались крайне низкого качества и не соответствовали фотографиям в интернете. На этом все. Желаю вам видеть в плохом только смешное. И не нарушайте, иначе смешное окружающие будут видеть в вас. Обнимаю, а вы меня нет.
2: Реалити криминалити
0: с капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мэр не только пообещал горожанам построить новый храм, но и, сняв рубашку, продемонстрировал, как он будет выглядеть.

0: Я двух немцев возил по России.
1: Мы заходим с ними в баню.
0: Стоят накрытые столы.
1: Они меня спрашивают, это баня? Я говорю, это баня. Они говорят, а почему столы накрыты? Как я им объясню, почему накрыты столы? Немцу, если сказать, они же слабаки, они не могут в бане есть, пить. Они же в банях моются, вы знаете. Вот такие примитивные, да, они моются в банях. Причем градусы там 90, от силы они потеют. 100 градусов, какой там, это русская душа, чтоб с крапивой веник не пробирает иначе. И бутылочку коньяка с пивом внутрь, вот тогда пот пошел у тебя. А немцы, они слабаки. Причем там, знаете, что в бане в немецкой, даже неудобно говорить, но в городской бане мужчины и женщины находятся вместе безо всего. Чувствуете, да, реакция ваша? Да, безо всего в городской бане. Вы эту вялость организма представляете немецкой? Русского мужика туда пускать нельзя вообще. Знаете, я вот когда пошел, я когда это увидел, я вспотел сразу, без всякой сауны. Я же не ожидал, мы со Жванецким пришли. И нас никто не предупредил. Знаете, и такой ужас, а шаек нет. Прикрыться практически нечем, только друг другом. И мы друг другу прижались, два Винни-Пуха. И на верхнюю полку сидим, скучаем с ним. А перед нами немка вдруг, хоп, и разлеглась. Наглая! Раскинулась немка широко, вот тут вот. И знаете, я прям потом пошел весь. И главное, не знаешь, что делать. Вроде и смотреть неудобно, и хочется. Это вы... И мы со Жванецким так вроде разговариваем, а у самих глаз косит все время сюда. Наконец Жванецкий не выдержал, встал, вышел и сказал мне, бит потеющей женщины меня не возбуждает. И гордо покинул сауну после этого. Причем интересно, что когда мы вышли из сауны с немцем, который нас водил в эту баню, знаете, что он нам сказал? «Пойдете ли вы сегодня на стриптиз?» – спросил. Я вот так же ответил ему, после чего спросил, скажи, зачем я пойду на стриптиз, если стриптиз 45 марок, а баня 5? На что он мне ответил, а я об этом не думал никогда. А это мы их еще нам в пример ставим. Вот, мол, как жить надо. Не годится это все для русского человека. Не говоря о том, как они в банях ведь есть вообще не могут. Они умрут тогда ночью, если вот они все то, что я говорил, съедят вот это все. Это у нашего. Хочешь утром поест, хочешь вечером, хочешь в 2 часа ночи от холодильника открыл, полил, что было сметанкой и отправил это все, да?
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Российские чиновники на Хэллоуин пугают друг друга костюмами учителей, врачей и других бюджетников.

0: России. Лучше. Однажды в офисе.
1: Так, Катя, мы отсюда не уйдем. Мы будем ждать, пока его не увидим. Понятно? А когда он придет, я ему вот так вот на губы наступлю, чтобы он никуда не убежал. Возьму стол и как дам пощечину ему, чтобы больше никому ничего не смог продать.
2: Да что ты говоришь? Успокойся, Миша. Я тебе с самого начала говорила, что вот этот дом за один день — это полная чепух-срань. Уже сразу было понятно, еще когда человек с одним шестигранником пришел этот дом строить, сразу было все понятно. Или что ты думал? За 600 тысяч и за один день что-то нормальное нам построят? Мы что, в Майнкрафте живем?
1: Да, Кать, ну ты бы слышала, как он убедительно все рассказывал. Просто нам, наверное, с фирмой не повезло и все.
2: Да при чем тут фирма, Миша, когда в принципе сам факт, что тебе двухэтажный дом на газели привозят, это ненормально. Я тебе сразу говорила, давай подкопим немножечко и нормальный дом себе построим. Нет же, тебе же горит. Надо же быстрее, чтобы гнездышко свое было. Пожалуйста, Миша, у нас гнездышко вместо дома.
3: Здравствуйте, как дела? Мне кажется, вы чем-то недовольны, да? Что случилось, ребята?
1: Да а тебе не кажется?
3: Нет?
1: Нет.
2: А что?
1: Давай, забирай свой вонючий конструктор, а нам деньги возвращай.
3: О чем вы говорите? Я что-то понять не могу. Что? Что не так?
1: Не может понять.
4: Не может понять. Ну, давай объясним, да.
1: Давай, загибай пальцы.
3: Ну?
1: Только сразу в обратную сторону, чтобы ты такую же боль испытывал от этого дома, как и мы. Хорошо? Значит, смотри. Во-первых, у вас не заделаны щели в доме.
4: Угу.
1: Очень сильно не заделаны, потому что мне обветрило губы, когда я просто зашел на секунду в угол дома. Мне казалось, что я еду на моторной лодке все время куда-то. Затем, смотри, вот вы когда проектировали дом, вы могли хотя бы на секунду задуматься, что вдруг может пойти дождь. Просто вчера пошел, и натяжной потолок мне вот так вот нос согнул. Мне казалось, что великан в белых плавочках мне на лицо сел. Это неприятно.
2: Да, это все неприятно. Мы, конечно, хотели жить подальше от городской суеты.

0: мы вам все исправим. Все исправим. Мы сейчас, да, вместе с вами заполним заявочку и туда впишем наши жалобы, да? Ну, в смысле, ваши жалобы.
1: Давай!
0: Да? Пишем туда.
1: Начинай печатать! Ты сейчас первый в мире будешь, кто Excel до конца пройдет.
0: Давайте еще раз. А, что вы конкретно от меня хотите?
2: Конкретно от тебя. Мы хотим, чтобы наш дом выглядел ровно так, как ты нам его описывал.
0: Так.
2: Например, ты говорил, что у нас дома будет камин. А камин это же что? Это такая печь большая. А не надпись на входе. Так. Типа камин, типа заходите.
1: Да.
0: Да.
1: Разные вещи.
0: Да-да-да, но в итоге что?
2: В итоге надпись.
0: Надпись. Но это недопонимание.
2: Короче, идем дальше. Ты обещал, что у нас будет хороший большой балкон.
0: Да.
2: Чтоб мы вечером могли с друзьями посидеть.
0: Конечно.
2: А у нас вот эта штука, как на мачте корабля, на которой человек стоит вдаль, смотрит и говорит: «Земля!»
0: Ну это что же балкон?
2: Ну он очень маленький.
1: Да какой это балкон? Вы что?
2: Хорошо, дальше. Я вчера решил повесить картину.
0: Угу.
2: Забил вот такусенький гвоздик. Вышел из дома, обошел его и снаружи загнул.
0: Угу.
2: Потому что стены тоньше, чем вот такусенький гвоздик.
0: Да. Это нанотехнологии. Если бы вы
1: да вы понимаете, что вы людей обманываете. Мы вас в суд подаем.
0: Девушка, не,
1: да?
0: Не,
1: да
0: вы подождите, ребята, я вас прошу, мои хорошие. Не надо, какой суд? Ну, правда. Смотрите, значит, что можно сделать? Можно ваш старый дом обменять на новый с небольшой доплатой. Как вам? И вот здесь можно ознакомиться с вариантиками.
2: Давай сюда.
0: Давайте, вот вам, пожалуйста.
1: Угу. Ну, тут все понятно, в принципе. Ну все, Миша, мы, наверное, в суде с ними встретимся.
2: А что?
1: А что? А они там просто охамели уже в край. Просто картинки с интернета, фотографии скачали просто. И вот так вот нам показывают. Там на одной фотографии, значит, за домом надпись «Голливуд». На другой Папа Римский с балкона машет. Третий вообще Биг Бен.
2: Увидимся в суде.
1: Увидимся в суде.
0: Ребята,
2: до свидания.
0: Вы не поняли. Ребята, стойте. Ну стойте, ну ребята.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца мая.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Пенка на Юмор ФМ.
1: Супружеская гармония – это когда у жены болит голова, а муж устал на работе.

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Козельская городская администрация предлагает жителям Козельска и всяким прочим гражданам России оформить на льготных условиях подписку на еженедельную газету «Рупор Козельска».
2: А на какую еще? Это же вот такая газета! Просто самая лучшая газетка! Дико многофункциональная газетенка! Судите сами, она и скатерть, и муховойка, и вентилятор, и махало для мангала, и под попу положить, и шапка, и зонтик, и туалетная бумага, если что, и кораблик ребеночку, и самокруточка, и подножку шкафа, чтобы не шатался, и окна помыть, и на рожу полосочками после бритья, если порезался, и в ботинки напихать, чтоб сохли, и кулек для семечек, и обложка для книжечки, и можно и почитать, конечно же, но, честно говоря, я бы вам не советовал.
1: «Рупор Козельска». Действительно полезная газета.
2: Лоток для кошки тоже сгодится.
1: Не жмитесь, подпишитесь. «Рупор Козельска». Не
3: реклама. Сеть русских ресторанов японской кухни «Дед Банзай» приглашает насладиться блюдами из нового сезонного меню.
1: Наваристый мисо-борщ, пышные унаги-кулебяки, суши с карасем, пискарем и черноморским бычком, чука-салат, фунчоза с потрошками и наша гордость. Тирами-рулька поросячья с квашеной морской капустой. Да это же просто... Что в переводе с японского «пальчики оближешь».
3: Сеть ресторанов «Дед Банзай».
1: В подарок каждому клиенту народный японский кокошник «Хатимаки».
3: «Дед Банзай» с русским сердцем и японской лапшой.
1: Может, душой?
3: Нет, лапшой. Ждем вас в наших ресторанах.
1: До мо аригато годзаймас. Тьфу ты, язык можно сломать. Не реклама.
4: Время жить в норках.
5: Жилой комплекс суперэконом-класса «Московские норки». Уютные квартиры с чистовой побелкой от 12 квадратных метров.
4: Успейте купить на старте продаж!
5: Прямо на границе Новой Москвы и Старой Калуги. На живописном берегу реки Корытня. Всего в 3 автобусах и 1 электричке от МКАД.
4: На квартиры без окон и дверей действуют специальные скидки.
5: Жилой комплекс «Норки». Честно, тесно, недорого.
4: Норки. Заползай и живи.
5: Все подробности на сайте нашинорки.тут.

0: Реклама. Это новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу.
1: Информация о несогласованных на риске игр пари акций. Новый фрибет за регистрацию. О правилах проведения призов в фонде. Количество призов и выигрыш. Сроках миссии партии. Розыгрыш получения призов и выигрыш. Винлайн.ру. Розыгрыш призов происходит во время событий. Сроки акции. 4 мая 2026. 31 декабря 2027.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Скоро в продаже «Руководство по укладке парашюта». Издание второе. Исправленное.

0: Встречайте, команда ЧОП Рузаевка.
1: Здорово, Москва. На сцене единственный ЧОП в нашем городе. Мы приехали из Рузаевки. Но чтобы вы понимали, что это за город, у нас там до сих пор милиция. Они недавно с полицией подрались.
2: И чё, кто победил?
1: Да кто, мусора приехали, всех разогнали. У нас же это из развлечений раз в год всем городом собраться и железного человека помянуть.
2: А это же все по телеку покажут же, да?
1: Где покажут?
2: По телеку.
1: Ну да, по телеку.
2: Тогда у меня есть обращение к одной кассирше нашего города. Вика, если ты со мной после такого не замутишь, то я отвечаю, разведусь с тобой.
1: Ну что, давайте познакомимся поближе. Рузаевка. Это, короче, Чек, ну, фамилия Чекужов, я его сокращенно Чек называю, ну, потому что я личность, а он Чек. Он нас, это, торговый центр охраняет, у него там одна задача, это следить за тем, чтобы дверь крутилась. Ну, потому что если не крутится, то это уже все, универмаг. Ну, чтобы вы понимали, что за человек он, да? Вот. Чек, что ты думаешь о Столыпинской реформе?
3: Не знаю, я такую водку не пробовал.
1: Ну, я говорю, Чек. А это Артур. Он у нас немой. Единственный киргиз, который не общается по видеосвязи. Ну, как вы поняли, вот такой бандой приехали, чтобы пройти во второй сезон этого юмористического шоу талантов. Я не знаю, может, что кто в школе делал?
3: Ну, я на выпускном химичку жахнул.
1: Тебе 30 лет, хорош этим хвастаться уже, а?

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Некоторых так закаляет семейная жизнь, что они перестают бояться загробной.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Новый русский едет на джипе. Настроение нормальное. Полет нормальный, как говорится. Видит, у столба сидит бомж. Отдыхает. Вдруг пальцами щелкнул, перед ним раз, хоп, стопка водочки появилась. Он выпил и дальше сидит, ничего не делает. Хорошо проводит время. Русский так заинтересовался, говорит, останавливается, смотрит, наблюдает же. Тот какое-то время там все повторилось. Через какое-то время, там буквально пару минут, опять щелчок пальцами, хоп, снова стопорик. Он так несколько раз сделал, но русский не выдержал, говорит, слушай, дружок, а как ты вот так вот у тебя получается? Он говорит, а у меня джин типа Хоттабыч, а-ля Хоттабыч. Он мои желания все исполняет. Что, серьезно, что ли? Продай мне. Не, дружок, мне самому нужен такой красавчик. Он выполняет все, что я его попрошу. Да ну продай, вот тебе джип, ключи от дома, деньги, пожалуйста, вот полные карманы, согласен? Бомж так посмотрел, из-за пазухи достает лампу, отдает новому русскому, уехал на джипе. С деньгами совсем. Новый русский обрадовался, потер лампу, а оттуда со свистом вылетает а-ля Хоттабыч. Слушаю и повинуюсь. Так, во-первых, дай мне денег побольше, не меньше миллиона, наличными. Во-вторых, жилье давай хорошее, пару замков, только не скупись. Контрольные пакеты Сибнефть, Газпром. Он говорит, да ты не, подожди, не спеши так. У меня узкая специализация, 50 и 150. На границе с Эстонией человек на своем машине останавливается. Таможенник говорит, откройте багажник. Он открывает багажник. Это что? Сумка. Личные вещи. Откройте. Он открывает сумку. А это что? Это чехол для очков. Что внутри? Очки, естественно. Покажите. Он открывает, там нет очков. Почему нет очков? Ну нету, боже мой, забыл дом, какие проблемы. Закрывайте. Это что? Где? Вот, черное. Че издевайся, колесо. Что внутри? Не, ну ты меня удивляешь вообще. Воздух. Это точно ли как так же, как с очками? Жена ночью будет мужа. Никодим, возьми меня. Спи, мы никуда не едем.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Если бы моя жизнь была бы песней,
3: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
2: Мама, я танцую.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Не жди конца матча, чтобы узнать, сыграла ли ставка. Открывай Винлайн и ставь на ближайшие 5-минутные и минутные отрезки. Прислушайся к себе и проверь свое чувство игры. Может, скоро будет угловой или фол, или чувствуешь, что мяч вот-вот окажется в воротах. Чувствуй игру, делай разницу. Винлайн.
6: Рекламодатель, управляющая компания НКС. Источник информации об организации основанных на риске игр пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей. Винлайн.ру. Срок проведения розыгрышей наступает в момент проведения соответствующего события. Спортивное мероприятие или игры 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Без хорошего дождя у настоящего петербуржца сохнут жабры и тускнеет чешуя.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Делайте ваши приемники погромче, ведь это шутки-песни на Юмор-ФМ, где даже самые грустные песенки могут обрести новую веселую жизнь и буквально разорвать соцсети и эфир самого веселого радио. Здесь Люся Чеботина, здесь Стас Ярушин, а здесь лучшая в мире публика. И сейчас мы вам как следует споем.
2: В Багдаде сейчас спокойней, в Багдаде сейчас спокойней, в сравнении со всем миром, там просто сейчас зашибись. Не плачь.
3: Блин, ай, смешно.
4: Я знаю Хрущева, еще Горбачева. Сознанием этим я вышел из комы.
3: Ну это так.

0: хотели.
1: Я на линейке прибухну, и снова 3 сентября.

0: Сережа поутру забрался в сад. Там смуглянку Тодоренко обнимал Топалов Влад. Он краснеет и бледнеет. Захотелось вдруг сказать, а потом подумал, буду сольно выступать.
1: Вот такие вот шутки-песни у нас на Юмор ФМ. Как говорится, продолжение следует.
0: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор ФМ? Часа эдак через три.
1: Все непременно на том же месте с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, аревуар.
2: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Фанка на «Юмор-ФМ».
1: При помощи обруча и лысого мальчика находчивый учитель астрономии показал детям Сатурн.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери. Или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело. Ну что, пройдем к песочнице?
0: Угарный папа.
1: 3 сентября. Первый полноценный день в школе. Вечером дочка Юля задумчиво говорит родителям: «Если я вырасту дурой, то виноваты в этом будут не мультики, а школа». Дочь Варя с папой собирает пазл. Задает папе вопрос: «Па, почему ты носишь очки?» Папа отвечает: «Я много читаю, у меня глазки устают». Спустя пару минут звучит второй вопрос от дочки: «Па, а ты когда на маме женился, тоже плохо видел?» Из школьных сочинений Бориса: «Я люблю природу, особенно жареные грибы». Онегин ехал к своему умирающему дяде. Приезжает и говорит: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром». А потом он взял нож и застрелился. Медведи увидели, что постель медвежонка измята, и поняли: здесь была Маша.
0: Угарный папа.
1: Соня, 4 года. Наш папа любит жить на работе, а к нам приходит покушать и поспать. Мама Оксана сделала замечание своей 5-летней дочке Аглае. Слишком много возмущений в сторону родителей. В ответ получила: «Дети еще не умеют сдерживать своих эмоций. Им необходимо их выплескивать. А если они их все время будут сдерживать, то к 14 годам могут впасть в депрессию». Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер в Telegram Юмор ФМ плюс 7-915-0303-567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!

эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020 года.

Реклама. Это новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу. Информация о незаконных играх, пари, акции, 0 фрибет за регистрацию, а правила проведения призов,

0: на Юмор-ФМ.
1: Как говорит Семен Маркович, наши дети как наши деньги. Какими бы ни были большими, всегда кажутся маленькими.

0: FM. Шутки.
1: Говорят, УАЗ выпустил первый электромобиль. Запас хода зависит от длины проводов.

0: Фоменко. 5 шуток про детей.
1: А во дворе играли дети. Каждый на своем смартфоне.
2: Толстых детей приносит грузовой аист.
1: В детстве Васю так часто ставили в угол, что к 16 годам он умел лицом рубить дрова.
3: Маленькая девочка так сильно раскачалась на качелях, что увидела, почему родители отправили ее погулять.
2: Пятимесячный Никита не хочет жениться. Он считает, что сначала нужно встать на ноги.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
4: Радиоканал Юмор FM Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Шуменко на Юмор ФМ.
1: Самая женская фраза за сегодня. Почитай, каким тоном ты мне это написал.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Рад нашей новой встрече, друзья, и рад особенно, потому что и выпуск «Шутить изволите» у нас особенный. Ведь прямо сейчас нас ждут несколько забавных историй из жизни великой советской актрисы Фаины Георгиевны Раневской. Таких историй множество, и каждая из них хороша по-своему. Вот несколько моих самых любимых.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды Фаина Георгиевна вернулась домой бледная, как смерть, и рассказала, что ехала от театра на такси. Я сразу поняла, что он лихач. Как он лавировал между машинами, увиливал от грузовиков, проскакивал прямо перед носом у прохожих. Но по-настоящему я испугалась уже потом. Когда мы приехали, он достал лупу, чтобы посмотреть на счетчик. Как-то раз, приглашая друзей в гости, Раневская предупредила их, что дверной звонок не работает. «Как придете, стучите ногами». «Почему ногами, Фаина Георгиевна? Ну вы же не с пустыми руками собираетесь приходить». Великая актриса, для того, чтобы лучше настроиться и вжиться в роль, незадолго до выхода на сцену полностью раздевалась. А уже после надевала театральный костюм. И случилась такая история. Раневская стояла в своей грим-уборной нагишом и курила. В это самое время к ней в гримерку влетел администратор, забыв постучаться. Увидев голую Раневскую, он потерял дар речи и вообще забыл, зачем пришел. Актриса какое-то время с большим интересом следила за ним, видя его отражение в зеркале. После продолжительной паузы она наконец-то произнесла: «Вас не смущает, что я курю?»
0: «Шутить изволите».
1: Услышав эту легендарную историю, лично я выработал железное правило – всегда стучаться перед тем, как зайти в гримерку к известной актрисе. Чего и вам советую. Очень скоро вернусь на Юмор-ФМ с новыми забавными историями из жизни замечательных людей. Ваш Михаил Полицеймака.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту пятницу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко, фейк-радио!
5: Да, детка.

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Какой же я раньше был дурак! Совсем не такой дурак, как сейчас.

0: Встречайте, Андрей Цеховский, Москва.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Мне вначале всегда нужно говорить, у меня есть проблемы с координацией и с речью, и поэтому каждое новое общение надо начинать с фразы, что я не наколдырился. У меня вот какая проблема, мне уже 38, и у меня нет детей, и моя мама отчаянно ждет внуков. И представляете, в этой ситуации ей на домашний номер позвонили такие эдакие телефонные шутницы. Звонят, говорят: здравствуйте, я беременна от вашего сына. На что моя мама сказала: я не знаю, кто ты, но спасибо тебе. Девочка не ожидала такой реакции, сказала: да ну это мы пошутили. На что мама ответила: я найду тебя, и ты родишь. Я бы с удовольствием порадовал бы маму, но для этого нужно для начала хотя бы с кем-то познакомиться. Но девушкам не нравятся с виду пьяные люди, и я очень сильно почему-то нравлюсь таким очень стрёмным бабищам. Я должен вам объяснить, это потому что целый пласт людей. Знаете, это такие женщины, которые вот носят такие прически, помните, вот высокие, с начесом, на которые смотришь и думаешь: прикольно, а где птенцы? И вот они постоянно носят леопард. Зима, лето, леопард, 93-й год, 2020-й, леопард. И уже, я думаю, в зоопарках не осталось леопардов. Я думаю, что даже сами леопарды, когда сидят в своем вольере, и самец леопарда говорит своей самке: Лида, как бы наш выход? Люди ждут. На что он ему отвечает: Валера, я тебе сказал, я в этом никуда не пойду. Это уже просто неприлично. Послушай, ну нас такими сделала природа. Мы не можем просто взять и переодеться. Я не знаю, ты самец, решай что-нибудь. Давай вымирать к чертовой матери. Я не собираюсь в этом на люди выходить. Постоянно леопард, это ужасно. И они почему-то еще, знаете, перейдем к обуви. Они постоянно носят такие блестящие высокие сапоги, называются ботфорты. Знаете, вот с такой же штукой вверху, ну вот, чтобы было понятно, в таких сапогах боярский Д'Артаньян играл. Эй! И когда смотришь на это, думаешь: блин, тысяча чертей. Именем короля переобуйся. И вот представляете, когда такое надвигается на тебя, кокон с птенцами, леопард, заправленный в ботфорты, еще они стараются максимально сделать сексуальное лицо в их понимании. И это выглядит страшно. Я это не смогу повторить, во мне нет столько похоти. И когда надвигается такое на тебя, единственное, что я могу сказать: мать, ты вообще крещеная. Спасибо большое, у меня все, спасибо.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Ну-ка, на «Юмор-ФМ».
1: Губернатор встретился с руководителем комитета по рыболовству. Чиновник доложил, где можно накопать червей и во сколько завтра выезжаем.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Сплетничай с мужем сколько угодно. Он никому ничего не расскажет, ведь он тебя вообще не слушает. Запомни, все разводы начинаются со слов «давай поженимся». Если самка богомола не съедает самца после спаривания, это делает ее мама. Жениться нужно хотя бы потому, что некоторые участки спины невозможно почесать самому. Собираясь в отпуск, я всегда думаю, брать с собой жену или нет. Если брать, то чью? Если свою, то зачем? Мужики, запомните, жениться очень опасно. Ведь если после свадьбы поранишься, она уже никогда не заживет.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Может, что-то в консерватории подправить?
0: И Задорнов навсегда.
2: Какие ж они тупые.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Экипаж прощается с вами и желает вам приятного полета.

0: личные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
1: Граждане болельщики, на Юмор ФМ Роман Юнусов, рассчитайсь. Юмор ФМ Роман Юнусов. Расчет окончен. Переходим к водным. А, нет, давайте лучше заценим очередной топ оговорок наших любимых спортивных комментаторов. Добро пожаловать на стадион!
2: Гол! Штанга!
1: Небольшая свалка в центре поля. Зобнин получает пас от хорвата. Хороший пас! От своего такого не получишь. Что произошло в этом эпизоде? Да все просто! Вратарь опрометчиво вышел из ворот и потерял ориентацию. Удары по ногам, захваты руками сзади. Весь букет непристойностей мы видим сегодня в первом тайме. Даже мне в комментаторской слышно, как тренер кричит, чтобы Бурченков вернулся к воротам. Да, в таких случаях диктора по стадиону нужно просто просить объявлять. Бурченков, вернись к воротам. Что ни говорите, широко сегодня играют футболисты ротора. Разбегаются по полю, как тараканы. И как мы видим, оба спортсмена в совершенно одинаковой форме. Ну, разве что у Калинина чистые трусы, а у Яковлева три полоски по бокам. И на этом пока все. Прозвучал финальный гонг, и мы с вами на какое-то время расходимся по углам. Встретимся в следующем раунде, а точнее в выпуске нашего умопомрачительного юмористического шоу. Я Роман Юнусов, вы замечательные, а вместе мы Юмор ФМ. Пока-пока!
2: Гол! Штанга!
0: На Юмор ФМ!
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Чайная ложечка, оставленная на ночь в раковине, притягивает к себе тонну немытой посуды.

0: Я иногда стал ездить в метро из-за пробок. Надо же успевать на деловые свидания. Ну, чтобы не узнавали, конечно, я шифруюсь. Надеваю кепочку такую, так. Двое смотрят на меня, говорят, такой урод, а на Задорнова похож. Надо же. Опять вы надо мной смеетесь. И вот Тоша, из той же папки, из той же главы, только у нас. Створка двери не закрывается. Заклинило. И машинист кричит по связи громкой. Не держите двери. А, собственно, никто не держит. Все так что. Не держите двери. Ну и одному из молодых парней стало не в моготу это слушать. Он подошел, он знает, как исправлять по-русски. Бздынь по двери. Она закрылась, починил, собственно, все. Поезд поехал. На следующей станции не держите двери. А он сразу всходит, стоит. Бум, понятно. Поезд поехал. И так три станции подряд. На четвертой станции. Какой умник на каждой станции держит двери. Подождите, это начало только. Мужик подходит к рации для связи с машинистом и говорит ему. Никто твои двери не держит. Просто они закрываются только после того, как я их пну. И это еще не все. И машинист через паузу. Вы до какой станции едете? Этот говорит, до конечной. Отлично, едем дальше. Выражаю вам благодарность от лица метрополитена, сказал он. Ну, наши уникальные люди. Как можно было ехать из Рязани на электричке покупать машину за 1 000 000 рублей? Два мужика поехали. Это только наши могли. Разделили по 500 000. Поехали на электричке. И не взяли билет. Только наши, имея по 500 000 в карманах, могли убегать от контролера. Объяснительное водитель автобуса продавал билеты в салоне сам, потому что кондуктор был настолько пьян, что постоянно путался в сдаче. Пришлось ненадолго посадить его за руль. Вот это вот. Поразительные люди. В газете читаю. Продается пианино Элегия БУ. На крышке небольшая трещина от топора. А вот такое объявление на станции, на перроне в Подмосковье. Ну, это только у нас, возможно, было появление такого объявления. Граждане, не пытайтесь преградить путь товарному составу. Объявление, которое висит в городе Кириши, на входе в местную дискотеку в пьяном и в нетрезвом виде. Это разница. Запрещено следующее. Вход, въезд, вполз, взлет, влет, телепортация.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Самое сложное в отношениях — это забрать у спящей жены свою половину одеяла.

0: гуляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в полиции.
1: Товарищ полковник, разрешите?
2: Нет, Равдин, не разрешаю. Ты опять работу принес, а я не хочу работу. Я хочу праздника.
1: Вот, вот. Кстати, по поводу праздника. Скоро же день полиции, и надо выбрать артиста, который будет выступать у нас на дне полиции.
2: Ну, давай подумаем. Кто бы это мог быть? Так сразу и не приходит никто в голову. Понимаешь сарказм, Равдин?
1: Понимаю.
2: Олег Газманов, кто еще всю жизнь Газманов выступал? Что сейчас думать? Олег Газманов.
1: Вот, кстати, всем отделением хотели по этому поводу поговорить. Может, в этом году в качестве эксперимента не Газманов? Приелся он маленько.
2: А может, день полиции не каждый год будем отмечать, чтобы не приедался Газманов, а?
1: Ну, просто люди уже свои предложения выдвигают. Смотрите, может быть, Буйнов?
2: А может быть, Газманов?
1: Понял. Ну,
2: отличное предложение.
1: У нас еще молодежи много работает, они просят Нилетто.
2: Что еще за Нилетто?
1: Ну, это который любимка.
2: Любимка? Это Газманов, правда? Если ты хочешь Газманова, так и говори. Будет вам Газманов, дальше будет.
1: Хорошо.
2: Любимка будет как штык.
1: Смотрите, хор Турецкого сами звонили, предлагают. Может, они выступят.
2: Хор это Турецкого, хорошо. Хор, да. Это громко, ну, это вот. Празднично, это по-нашему.
1: Все.
2: А скажи, в этом хоре есть Газманов?
1: Нет, это же хор Турецкого.
2: Значит, хор это плохо, это отвратительно, это не празднично. Целая толпа бесполезных людей, ни одного Газманова. Я думал, ты мне целый хор Газмановых предлагаешь.
1: Хорошо.
2: А ты мне просто каких-то людей.
1: Еще по списку пройдемся?
2: Не надо больше ничего проходить.
1: Да слушайте, может, Олег Майами?
2: А может, Олег Газманов?
1: Понял.
2: Если уж ты по Олегам пошел, то ты выбирай хотя бы достойных Олегов, да? Лучших из Олегов, из представителей этого прекрасного имени.
1: Хорошо, не Олег, вообще не Олега предлагаю. Человек без имени. Смотрите, Баста.
2: Что еще за Баста?
1: Но это который из Газгольдера.
2: Вот был бы он из Газманова, вполне может быть. Вполне может быть.
1: Хорошо, вообще не сольный артист. Группу рассмотрим, Давид Борисович. Группа Алиса, а? Трасса Е-95.
2: Отличный выбор. Только, может быть, не всю группу позовем, а отдельно Кинчева.
1: Вообще без проблем.
2: А еще лучше отдельно Газманова.
1: Отдельно Газманова.
2: Как тебе, по-моему, это находка.
1: Да что, вы зациклились на этом Газманове. Газманов.
2: Это ты зациклился на всех артистах в мире, кроме Газманова. Только их и предлагаешь, что у тебя со вкусом, Равдин. Не позвать Газманова на день полиции? Это все равно, что не позвать мать на свои же роды. Это физически невозможно.
1: Невозможно.
3: Давид Борисович.
2: Что? Что?
3: Только что звонил Газманов. И сказал, что не будет у нас в этом году выступать.
2: Ты уверена? Может, он позвонил, сказал, мне не терпится выступать?
3: Нет, он сказал, что ему надоело каждый год одно и то же. Ты еще ругался, что он уже 4 раза цену повышал, а мы все равно его заказываем. И в этом году даже цену не стал повышать, просто отказался.
0: Нет! Однажды в России лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: У хороших мужчин, как правило, есть один недостаток. Они все какие-то женатые.

0: Ваши помидорчики заскучали?
1: Лучок взгрустнул.
0: А у огурчиков депрессия?
2: Попробуйте экологически чистые удобрения для сада и огорода «Лепешечка».
3: Собранные вручную по полям и лугам, наши лепешечки буквально творят чудеса на ваших приусадебных участках.
2: Образцовые коровники, элитные конюшни, лучшие свинарники, верблюжатники и голубятни страны. Вот где мы черпаем вдохновение для нашего производства.
3: Никакой химии, только натуральное, скажем так, сырье, чтобы ваш лучок не грустил.
2: Помидорчики не скучали.
3: А огурчики взбодрились.
2: Экологически чистые, натуральные удобрения «Лепешечка». Природные, народные, родные.
4: На радость теще и жене укроп и лук растут вовне.
5: «Лепешечка»
6: в саду и в огороде.
7: Лучшие любовники в мире животных?
8: Кролики?
7: Вы не поверите. Пингвины.
8: Пингвины? Ну надо же!
7: Да. Тысячелетиями жители Мазарских островов использовали слюну хохлатого пингвина для решения деликатных проблем. Теперь слюна пингвина пришла на помощь российским мужчинам. Пингвипрост. Революционный препарат для лечения немочи и нехоти. Пингвипрост.
8: Почувствуй всю силу любви королевского хохлатого пингвина.
7: Препарат Пингвипрост. И ваша дисфункция снова функция. Спрашивайте Пингвипрост в поликлиниках и пингвинятниках вашего города. Пингвипрост.
8: Пингвина слюна мужчинам нужна.
9: А вы хотите научиться играть на баяне? А вот и зря. Обратимся к фактам. 97% свадеб в России проходят с участием баяниста. 76% женщин в возрасте 40+ считают, что баян делает мужчину привлекательнее. Даже посредственный баянист зарабатывает в электричке в 3 раза больше, чем гитарист, саксофонист и балалаишник вместе взятые. И, наконец, вы просто вслушайтесь. Ну как, теперь вы хотите? Тогда покупайте универсальный электронный самоучитель игры на баяне. И всего за 3 месяца вы овладеете этим простым и во всех отношениях прибыльным инструментом. Внимание! Звоните нам прямо сейчас и получите скидку 25% на покупку самого баяна. Ведь без баяна самоучитель, увы, не сработает. Кстати, если у вас есть теща, купите сразу 2. Универсальный электронный самоучитель игры на баяне. Подробности на сайте «Какая песня без баяна.ух».

0: Йола.
1: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18

0: Встречайте! Сергей Светлаков и команда «Провинция» Кирово-Чепецк.
1: Так, ну-ка стоять! Здрасте! Я же говорил, оливье будем делать. Я вон еще мандаринов взял. Вот это в Москве, конечно, тема классная. Самообслуживание кассы, знаете, просто берешь и проходишь просто, и все, и платить не надо. Или что, один так делаю?
2: Да не шарят они в технологиях.
1: А. Давайте, давайте. Сделаем оливье, всех накормим. Понимаешь, другие команды там что-то дрепетируют, костюмы какие-то одевают, знаешь, звезд из камеди приглашают, все дела. Мы тихо, мирно, просто будем резать оливье. Это наш путь. Юмором в финале не победить.
3: Да?
1: Да. Нужна концепция. И наша концепция – резать оливье. Я с вами.
4: Серег. А у Яны Кошкиной титьки настоящие?
1: А я откуда знаю? Я же их не трогал. У Федункив настоящие.
3: Серег, у нас чепецкий магазин есть, все для рыбалки. Ты там на витрине в камуфляже огромную щуку держишь.
1: Я ж не снимался в этой рекламе.
3: Я знаю. Это мой магазин. Но ты ж не против? Ну просто вот с таким лицом опарыш на ура уходит.
1: Ладно.
4: Серег, а Митя Фомин трусы носит?
1: Да я откуда знаю? Федункив носит.
4: Серег, ты же вот в шоу-бизнесе всех знаешь?
1: Ну что?
4: А куда бурановские бабушки пропали?
1: А ты сам-то не догадываешься, куда могут пропасть бабушки?
2: За внуками приглядывают.
1: Ага, приглядывают. За нами всеми.
5: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Во время острой дискуссии главврач послал гинеколога, уролога и проктолога по своим рабочим местам.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Пьяный плотник возвращается домой. Набивает что-то, настроение хорошее. И так заходит в подъезд. Вдруг сзади кто-то по балде ему доской, огромной доской, плоской. Бах, по голове. Он так по стенке сползает, говорит, сороковочка, блин.
2: Если тихонечко подойти к спящему человеку и изо всей силы гаркнуть ему на ухо 13, он подскочит, начнет озираться, хвататься непонятно за что. Это еще раз доказывает магическую природу загадочного числа. Слишком рано выпрыгнувшая из торта стриптизерша ударилась головой об духовку.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Если бы моя жизнь была бы песней,
4: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10.
5: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: Мама, я танцую.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Москве 3 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В соответствии с рецептами народной медицины, кактус можно применять по-разному. Например, можно прикладывать к местам, которые еще не болят.